0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки фамилии Медведев восходят к древнему прозвищу «Медведь». Слово же «медведь» означает «не ведающий медом», как толкуют его некоторые непрофессиональные ученые, а «поедающий мед». Корень «мед» и «ед», а «в» возникло как соединительный согласный между ними. Кроме того, медведем могли прозвать охотника за этим животным. Медведь – самый опасный зверь, и убить его очень непросто. Потому основатель рода Медведевых был, несомненно, храбрым, сильным и умелым человеком. Причем его имя доказывает, что окружающие уважали его за все эти качества. Ведь прозвище по ремеслу давалось только настоящему мастеру своего дела, который пользовался особым почтением. В русских документах Медведевы упоминаются с 15 века. Пантелей Медведев – подьячий князей шаховских, Ивашка Медведев – крестьянин.
1: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну уж если 19 век нашел чем нас порадовать в археологическом плане, то уж про 20 век говорить, наверное, не стоит. 20 век весь у нас на виду, весь практически, пусть не весь, но почти весь в нашей памяти, в документах, в предметах, в литературе, в кинофильмах, в фотографиях. Чего здесь можно еще найти такого, чтобы ускользнуло и от взгляда историка, что выпало из нашей памяти? Если бы вы меня до прошлого года спросили, а что интересного может дать археология по 20 веку, я бы, наверное, сама пожала плечами, сказала, ну, где здесь простор для археологической работы? Здесь уже и так все известно, ничего не нужно. Но вновь повторю, поскольку, работая в исторической части города, для того, чтобы добраться до ранних напластований, нам нужно очень подробно, пунктуально снять и тщательно разобрать все предшествующие напластования, так или иначе, нам приходится иметь дело и не только с XIX, но и с XX веком. И вот что нам поведали слои XX века. Я буду говорить о конкретном нашем объекте, наших работах прошлого лета на Театральной площади. Из документальных архивных источников очень хорошо известно, что Никольская Верхнепосадская церковь, которая когда-то стояла здесь, и о некрополе, которой я уже рассказывала, она была снесена в 1932 году перед строительством гостиницы «Москва». И вроде все было ясно и понятно. Но вот когда был снят слой строительного мусора на площадке, где нам предстояло разбить раскоп, мы увидели очень интересную картину. Оказывается, была разобрана... То, что был разобран храм, наземная его часть, мы этого увидеть, естественно, не смогли. Но, оказывается, были полностью выбраны ленточные фундаменты, на которых стояла эта церковь. А траншеи от этих ленточных фундаментов, они очень жестко маркировали местоположение церкви. Естественно, их спутать уже ни с чем было нельзя. Они были забиты строительным мусором, мелкой такой известковой крошкой известкового раствора и битым кирпичом. И вот вы знаете, именно на этой находке я впервые и задумалась над тем, зачем же в 30-е годы сносили храмы и другие здания. Мы как-то привыкли связывать это с такой яростной атеистической деятельностью, с борьбой с церковными пережитками и так далее. А тут мне пришлось искать ответ на этот вопрос. Так зримо вот эти вот пустые глазницы этих... Мы выбрали, конечно, весь мусор, когда все это фиксировали, этих траншей, заставили искать ответ на вопрос. А уж зачем фундамент это помешали? Они в земле были. И вы знаете, вот эта вот ниточка археологических исследований, она привела в архив к архивным документам. И из этих документов стало ясно, что здесь... не вандализм такой, что ли, осознанный и осмысленный, а здесь работала идея производственной необходимости. Оказывается, в 30-е годы был большой дефицит строительных материалов, и в частности кирпича, и развивающийся город с его новой индустриальной начинкой, который открывался миру, открывался иностранцам и требовал строительства представительных гостиниц, в которых не стыдно было бы поселять наших гостей. Он требовал не только строительных площадок, он требовал строительных материалов. И повторилось то, что, оказывается, повторялось из века в век. Строительный материал, собранный и разобранных, вручную разобранных построек, он шел на строительство новых объектов. И здесь сгодилась и наземная, и подземная часть, и не только Никольской церкви, но и целого ряда других, которые в это же время перестали существовать. Вот такой неожиданный штрих к портрету индустриального Нижнего Новгорода и к его проблемам экономическим, и, я бы сказала так, к вопросам нравственным решения этих экономических проблем. К этому можно относиться по-разному. Но именно из глубины раскопного котлована проблема выглядела именно так. Вот такие разные штрихи к портрету Нижнего Новгорода. Разные краски, тусклые, яркие, еле заметные или, наоборот, очень четко очерченные штрихи позволяют нам получить общее представление о том, как жил и развивался Нижний Новгород на протяжении нескольких веков своего существования. Мне кажется, археологический материал очень интересно раскрашивает картинку, и поэтому зрительно мне представляется то, что мы знаем по историческим документам, как нераскрашенная раскраска, контуры, которые нужно заполнить красками. Вот после археологических работ, мне кажется, картинка как бы оживает. И это позволяет нам двигаться дальше. И через конкретные предметы, и совокупность этих предметов, найденные в разных местах, при разном, скажем так, стечении обстоятельств, у нас появляется возможность не только рисовать общий портрет города, но и говорить о том житье-бытие нижегородцев давно минувших эпох.

0: слушаете радио «Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Веселое заведение. Год 1609. Сентябрь.
2: Светлая штукатурка стен подчеркивала размеры помещения. Мебель была подобрана предмет к предмету. Светильники из темной бронзы красиво контрастировали со стенами. Вульгарны были лишь развешанные на стенах картины. Портреты наиболее известных здешних красавиц, сидящих или возлежащих в самых смелых позах. Некоторое количество ткани на этих откровенных портретах лишь выгодно драпировало самые аппетитные места. Одна из фей была написана вовсе ногой. Художник одел ее лишь в коралловое ожерелье. Свой товар пани Агнешка представляла лицом и всеми другими частями тела. В этот вечер у нее были все, кому положено перед началом очередной большой войны, затеваемой европейским королем. Дрочливые юнцы с едва пробившимися усами, но уже открывшие в себе великих стратегов. Опытные вояки, не раз нанимавшиеся в разные армии к разным государям, знавшие себе цену и заранее подсчитывавшие барыши от предстоявшей кампании. А между ними ловкачи, едва умевшие владеть саблей, зато игроки от бога. Отменно речистые. Кого угодно уболтают, и, глядишь, выиграют в штосс или в ланскнехт полученное новобранцем жалование, прежде чем тот сообразит, с кем связался. Поляки, немцы, венгры. Разноязыкая речь звучала в зале. Разогревшись вином, вояки говорили громко, сились перекричать друг друга, и от этого вовсе ничего нельзя было разобрать. Голубые и черные жупаны, делии, отороченные и не отороченные мехом, кирасы, шлемы с крашенными перьями — все это было уже снято или, по крайней мере, расстегнуто и распахнуто, а рубахи на груди почти у каждого вояки покрыты багровыми пятнами. Но обогряла их не кровь, а вино. Вино здесь лилось рекой. Среди рассевшихся в креслах и развалившихся на атласных диванах мужчин вольготно себя чувствовали десятка два девиц, чей облик говорил сам за себя. Молодые, от 15 до 20 с небольшим, были они одеты в шелковые и кисейные платья по последней моде. Но украшения у всех были фальшивые, и слишком много кармина было на губах. Наравне с мужчинами они пили вино, громко смеялись, усевшись с ними кто в обнимку, а кто на коленях. Почти каждая успела расшнуровать корсаж, так что ее прелести вырвались на свет, причем у двоих или троих эти знаки отличия слабого пола достигали устрашающих размеров. Окна по причине теплого вечера были нараспашку. Веселый дом пани Агнешки всегда пользовался успехом в городе Орше. Но, пожалуй, столько посетителей разом никогда в нем еще не бывало. Сама хозяйка, крупная 45-летняя дама, стояла у лестницы, ведущей в комнаты для гостей, скользя взглядом по зале. Из общего гомона ее слух вырывал разрозненные реплики на разных языках.
3: Он говорит: «Давайте, мсье, отстегнем шпоры, чтобы ничто не мешало нашей дуэли. Мол, чтобы это была самая честная дуэль». Тот нагнулся отстегнуть, а он его проткнул. «Ну да, я участвовал в рокоше Зебржидовского. Ну и что? Сигизмунд тогда был сам виноват. Король всех нас простил, ну, тех из нас, кого не перерезали под гузовом». «Да нет, и не было у тебя никогда таких денег капитанство покупать. И таких идиотов, чтобы продавать свою должность перед войной, тоже нет». «Сегодня Каролинка пойдет со мной», — хрипел на весь зал высокий грузный поляк с обвисшими мокрыми усищами.
2: Среди его раскиданных по дивану и возле дивана вещей валялась дарда с желтым флажком, свидетельствовавшее о том, что этот пан служит десятником в войске польском.
3: «Каролинка пойдет со мной. Я вот дам ей еще пару крейцеров. Вот и вот».
4: «Ай, пан, вы такой милый!»
2: Лукаво воскликнула Каролинка и выжидающе посмотрела на все еще развязанный кошель вояки.
3: «Я дам тебе 4 крейцера!»
5: Рассердился завитый красавчик лет 18.
3: «Как только выиграю их в карты! Эй, кто еще сыграет со мной?»
2: «Да никто не сыграет!» Донеслось из расположенного в конце комнаты карточного стола.
3: «У тебя ничего нет! Все свое вперед полученное жалование ты уже спустил! Наймись еще в какое-нибудь войско! Кто знает, где еще затевается война!»
2: Десятник крепче охватил талию Каролинки, дал ей пригубить вино из своего бокала, а остальное опрокинул себе в рот, ухитрившись вылить половину на воротник.
3: «Кто тут городит всякий вздор?» – прорычал он. «На какую еще войну можно идти, кроме той, для которой собирает войско наш славный король?
6: А кто-нибудь скажет, с кем мы воюем?»
2: Темноволосый венгр в бархатных штанах, залитый вином шелковой рубахи и почему-то не снятой магерке, съехавшей ему на нос, вдруг сообразил, что этот вопрос следовало бы задать, когда он еще вербовался в войско Речи Посполитой. Да как-то не до того было.
6: Ваш кроль, он кому объявляет войну-то? Шведом? С чего бы вдруг шведом? Опять?
2: Расхохотался какой-то юнец, тоже изрядно пьяный.
6: «Да мы с ними воюем уж чуть не 10 лет!»
3: «Чушь! Король Сигизмунд никогда не станет воевать со шведами, потому что он сам швед!»
2: Вмешался в общий разговор невзрачный господин с сильнейшим немецким акцентом и невыносимым апломбом.
3: «Как швед?» – опешил венгр.
6: «Да так, у него отец швед, а мать полька. Будь мы евреями, то определяли бы кровь по матери, а мы добрые католики, так что он скорее швед, чем поляк. А воевать мы пойдем нынче с московитами», — авторитетно заявил немец.
3: «И давно пора», — вмешался еще один польский десятник, единственный, кто не снял жупан и даже умудрился ничем не заляпать небесно-голубое сукно. «Московия — дикая страна, населенная варварами. Огромная земля пропадает. Мы возьмем ее, и Речь Посполитая станет самой большой страной в мире!»
2: К этому разговору внимательно прислушивался человек, недавно вошедший в зал и с трудом нашедший себе свободное место подальше от яркого света. Это был Григорий, несколько дней назад спасшийся бегством из Кёльна и теперь спешивший вернуться в Россию, отчитаться в приказе о поездке с Артуром Роквелем. А Торши, куда он попал уже в сумерках, до русской границы оставалось всего ничего. И он решил весело попрощаться с Европой, посетив заведение пани Агнешки. Женщинам Гриша всегда нравился. Но дома уж не будет в его жизни таких красивых и доступных девочек. «Очень символичное прощание с заграницей», — весело подумалось Колдареву. «Где все за деньги, и за деньги все». Григорий иронизировал про себя. Привык разговаривать сам с собой за время путешествия. На самом деле, по мере приближения к границе, его сначала смущало, а потом начало пугать обилие в городах и на дорогах вооруженного сброда самого разного достоинства. Воинских людей становилось все больше, а орши ими так прямо кишело. Григорий уже знал, что польский король с весны вроде собирает армию, что война будет с Россией, а вот выяснить, когда точно, все никак не получалось. Мысль о том, что надо бы поспешить, вдруг в Москве еще не знают о готовящемся нападении, появилась и пропала. Не может быть, чтобы не знали. Сигизмунд III собирает войско так долго, с таким шумом и размахом, что вести об этом наверняка уже распространились повсеместно. И в Смоленске, и в Москве, конечно, знали. Это он подоторвался за границей. Но вот вернуться со свежими данными, с точным днем выступления этой разномастной армии, возможно, было бы ценно. Устроившись неприметно в углу и заказав графинчик вина с самой простой закуской, Григорий уткнулся в стакан и навострил уши. Меж пьяных выкриков королевских новобранцев дата вполне могла проскользнуть. «Пан скучает?» Нежный голосок прозвучал над самым ухом Григория, и ему на колени игриво легла ножка в атласном чулке и башмаке с красной пряжкой, ловко просунувшись под столом. От неожиданности путник вздрогнул, однако, подняв голову, улыбнулся. Вплотную к нему сидела очаровательная девушка лет 15-16, не старше, в пунцовом платье с наполовину расшнурованным корсажем. В ямке между двух полушарий дрожала капелька пота, сбегая по шнурку на агатовый крестик. «Почему пан так смотрит?» Слегка подведенные сурьмой, округлые брови девушки поднялись. «Я не нравлюсь пану?» «Почему же?» Григорий разом стряхнул с себя смущение. «Очень даже нравишься. Как тебя зовут?» «Крыся». Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. «О, так пан, вижу, приезжий. Вы не поляк?» «Нет, я русский. Хочешь вина?» Девушка захлопала в ладоши и рассмеялась. «Ах, какой пан щедрый! И какой красивый! Не думала, что русские бывают такие красивые!» «А ты разве раньше видела русских?» Без обиды, но с насмешкой спросил Колдырев. Крыся лишь мотнула головой, поднося бокал к губам. «Ну вот, не видела. А говоришь. Пей-пей, я еще налью». Крыся придвинулась еще ближе. И как только Григорий обвил рукой ее затянутую в корсет талию, склонила завитую головку к нему на плечо. «Тебя здесь нет», — Григорий кивнул на картины. «Я новенькая, а тут нарисованы какие-то одни старухи». И она прильнула к его уху своими пухлыми губками. «Пан живет в Москве? Я знаю, все русские живут в Москве». «Нет», — усмехнулся Григорий, — «не все. Я вот родился и долго жил под Смоленском». «Под чем, под чем?» Круглые бровки полезли кверху. «Смоленском. Никогда не слыхала?» «Нет». «Как, говорите, это место называется?» Григорий рассмеялся. «Да отсюда до Смоленска рукой подать. Отчего же ты не знаешь, как называется город по соседству?» «Я не отсюда родом», — почему-то обиделась крыся и надула губки. «Я из Варшавы, новой столицы Польши. И знать не знаю ни про какой ваш Шмальянск». «Да нет же, не так. Погоди-ка, я тебе сейчас напишу». Колдырев поднял со стола свою сумку, порылся в ней. Попалась тугая трубка свитка. «Откуда он здесь?» «А, да это же письмо несчастного Артура Роквеля своему московскому другу. Совсем о нем забыл». Он вытащил свиток, поискал глазами, чем здесь можно писать. Чернильниц и песочниц в таких заведениях явно не держат. Зато на столе лежит большой деревянный гребень. Какая-то красотка вытащила его из своей прически, да и потеряла. Недолго думая, молодой человек отломил один из длинных зубцов гребня, опалил его кончик в пламени свечи и аккуратно, за почерк его в посольском приказе всегда хвалили, начертал на свитке латинскими буквами «Смоленск». «Смоленск», — по складам прочитала крыся. «Смоль-Янск». «Это мой город родной», — кивнул Григорий. «Москва, конечно, и больше, и богаче, но для меня Смоленск — самый светлый град. Хоть и происходит его название от черной кипящей смолы». «Ой, какое страшное название», — надула губки крыся. «Разве можно так называть город?» Григорий на мгновение смешался. «А и в самом деле, смола на польском — это же пекло, ад». Увлекшись, он так и сказал: «Пекло». Вот интересно, как-то раньше и не задумывался. Но не смог отказать себе в удовольствии блеснуть перед девушкой познаниями. «Нет, барышня, Смоленск он от чего так называется? Что стоит на реке, по которой купцы из всяких стран товары возят. В нем в старые времена купцы эти лодки свои чинили, конопатили и смолили, а жители местные им смолу продавали. Оттуда и пошло. И вообще, Смоленск – самый древний город на Руси. Даже Москва его моложе.
6: «Что ты несешь, бродяга?»
2: Неожиданно вмешался здоровенный усатый десятник, тот самый, на коленях у которого сидела пышногрудая Каролинка.
6: «Какой такой на Руси? Смоленск – исконно польский город!»
2: Колдырев обернулся к поляку, оглядел его с ног до головы, словно не слышав оскорбления, и спросил проникновенно в полголоса. «Если Смоленск – польский город, пан десятник, то отчего же в нем никто не говорит по-польски?» «А от того, что всегда он был русским, от основания, испокон веков, еще от киевских русских князей. Польша его полонила, да ненадолго. Уж 100 лет прошло, как Россия его себе вернула. Вам бы историю знать получше. Да, как я понимаю, вы ей не особо обучались».
6: «Что?» Лицо десятника побагровело, отчего усы на нем показались совершенно белыми. На них уже стали оборачиваться. «Кто тут исходит злобой вместо того, чтобы пить и веселиться?» «Это я не обучался истории. Да благородному шляхтичу незачем обучаться. Он все знает от самого рождения, по крови. А ты что тут мелешь, лапотник? Москальский выкормыш!»
2: «Нет, подумать только. Заглянул в заведение посидеть, послушать, на рожон не нарываясь, да с Европой попрощаться. А тут какой-то выскочка, лях безродный, будет его русского дворянина. Хотя, может, вот как раз удобный случай узнать, когда». «Правда?» Очень спокойно Григорий ногой отодвинул соседний стул вместе с испуганно взвизгнувшей крысей и встал. «Оно и видно. Как посмотришь вокруг...» Он обвел рукой зал. «Так и видишь, кто из нас дикарь. Да и ни в одном русском кабаке я такого скотства не видывал. Уж в нашем Смоленске-то точно, разлюбезный пан десятник».
6: «Ах ты ж, пся крев!»
2: Офицер схватился за то место, где должен находиться эфес его сабли, но сабля лежала в 2 шагах среди всей его сваленной в беспорядке амуниции.
6: «Забыл, кто мы и кто вы, свиньи! Ничего, скоро наш король заставит вас вспомнить!»
2: «Скоро — это когда?» «Никогда? Который месяц все собираетесь? По кабакам песни орете, еще порете и разойдетесь снова против своего же короля бунтовать. Боязно ведь на Русь лезть, правда? Или пан знает день, когда придет к нам с мечом?»
6: 25 сентября!»
2: Десятник даже не заметил, что выдал военную тайну.
6: 25 сентября мы зададим вам урок. 25-е – первый день. Кровью своей гнилой заплатите за науку. Смоленская земля была, есть и будет наша, а русские мужики были, есть и будут нашим быдлом, рабочим скотом. А ваши бабы годятся только, чтобы ноги перед нами раздвигать, и то только тогда, когда нет рядом с нами настоящей женщины. Ха-ха! А ежели кто сомневается, могу преподать ему урок прямо сейчас».
2: С этими словами десятник дотянулся наконец до своей сабли, рванул ее из ножен и, отпихивая столы и опрокидывая стулья, ринулся к Григорию. Несколько поляков вскочили с мест, пытаясь удержать взъяренного земляка и усадить на место. Женщины заверещали еще громче юной крыси, но на них уже никто не обращал внимания. Колдырев тоже выхватил свою шпагу, резко забросив за плечо сумку. Он был еще совершенно трезв, поэтому хорошо понимал. История выходит скверная. Отбиться от здоровенного десятника, хотя бы и пьяного в стельку, у него вряд ли выйдет. Тут надо уносить ноги.
6: «А ну-ка прекратить!»
2: Низкий, почти мужской голос перекрыл яростные вопли военных и женский визг.
6: «И так уже всю мебель вином залили, теперь только крови мне здесь не хватало. Отмывай потом. Сабли в ножны, или я мигом позову солдат из казармы. Они все мои клиенты и будут только рады избавиться от соперников».
2: Пани Агнешка возникла посреди зала, разделяя готовых ринуться в драку мужчин. Ее фигура в черном платье с алыми перьями была весьма внушительной, а повелительный голос мгновенно подействовал отрезвляюще. Даже рекруты, недавно приехавшие в Оршу, успели прослышать про ее крутой норов и про покровительство, которое оказывают ей все в городе, вплоть до командующего гарнизоном. А потому желание затеять кровавую потасовку в веселом доме у большинства из них пропало. У большинства, но не у всех. Разъяренный десятник успокаиваться не собирался.
6: «Этот щенок мне за все ответит!» — прорычал он. «Я его проучу!»
2: «Ваше дело, пан!» — отрезала паня Агнешка. «Можете хоть в капусту друг друга изрубить, но только за дверями этого дома. И желательно подальше от его порога. Вон отсюда, если не хотите, чтобы завтра же я пошла к пану Збыховскому. Ведь он командир вашей хоругви. Я не ошиблась?»
5: Услыхав фамилию командира, десятник присмирел. Зато другой поляк, еще более пьяный, завопил на весь зал.
6: «На улицу! Пошли-ка на улицу! Эй ты, деревенщина! А ну докажи, что умеешь не только языком болтать!»
4: «Уходите отсюда! Уходите отсюда, пан из Смоленска!»
5: Заплакала успевшая спрятаться за спинкой дивана крыся.
4: «Уходите, или вас изрежут на куски!»
5: Кровь вдруг ударила в голову Григорию. Пожалуй, такого с ним еще не бывало. Равнодушное хладнокровие, с которым он поначалу лишь хотел, слегка подразнив ляжского десятника, выведать тайну нападения, совершенно покинуло его. Он сжал челюсти. Ему казалось, что они дрожат, но не от страха. Страх и само чувство самосохранения вдруг исчезли совершенно. От необъяснимо обуявшего его бешенства. Кровь, пульсируя, била ему в виски. Левое веко начало дергаться. Связки, держащие скулы, вдруг начали словно вибрировать и тянуть вверх, к вискам. Он уже забыл и про важность выведанной информации, и про свой план. Лишь насмешливый хохот поляков. Щенок, курвы, почему-то суровое лицо отца, при этом молодое, в стальном шлеме с тяжелой стрелой-наносником. Какие-то еще обрывочные слова, картинки, образы мелькали у него перед глазами, застилая очевидное. Надо бежать. Бежать прямо сейчас, при общей заминке, вызванной появлением хозяйки. Бежать немедленно. Стоит замешкаться. За порогом тебя догонят и конец.
6: «На улицу, панове!»
5: — захрипел Григорий и, взмахнув своей укороченной шпагой, первым шагнул к дверям.
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Прогулка Поллианны. Случилось это во вторую субботу после обеда, когда Поллианна отправилась на свою достопамятную прогулку. Она никогда не ходила одна, только в школу и обратно. Миссис Керрио не допускала даже мысли о том, чтобы девочка исследовала бостонские улицы, но запретить это как-то не догадалась. В Белдингсвилле, особенно поначалу, главной целью прогулок были новые друзья и новые приключения. В эту самую субботу после обеда миссис Керрио сказала, как обычно: «Пожалуйста, прошу тебя, иди погуляй, мне нужно побыть одной. Иди, куда тебе вздумается, займись чем-нибудь и делай, что твоей душе угодно. Только, пожалуйста, больше ни о чем не спрашивай». До сих пор Поллианна, предоставленная сама себе, всегда находила что-нибудь интересное дома. Там были Мэри, Дженни, Бриджит и Перкинс. Однако сегодня у Мэри болела голова, Дженни мастерила новую шляпку, Бриджит занялась яблочными пирогами, а Перкинс куда-то делся. Кроме того, стоял прекрасный сентябрьский денек, и ничто в доме не могло сравниться с нежным ароматом осеннего воздуха. Поллианна вышла на улицу и села на ступеньку. Мимо шли хорошо одетые женщины, мужчины, дети. Одни быстро проходили, другие неторопливо прогуливались по тенистой аллейке, которая пролегала вдоль улицы. Поллианна сбежала по ступенькам и остановилась, поглядев сначала направо, затем налево. Она тоже решила пройтись. День был просто чудесный, и к тому же она еще ни разу не выходила просто погулять. Дорога в школу и из школы не считалась. Сегодня самое подходящее время. Миссис Керрио не будет возражать. Она сама сказала, что Поллианна может делать все, что ей хочется. Впереди целых полдня. Как много можно увидеть за полдня? Поллианна, переполненная радостью, слегка подпрыгнула и бодро зашагала вдоль улицы. Она улыбалась всем встречным, но ни одной улыбки в ответ не получила. Эту особенность здесь, в Бостоне, она уже заметила, но продолжала улыбаться в надежде, что, может быть, кто-то улыбнется в ответ. Дом миссис Керрио находился совсем недалеко от начала улицы, и Поллианна быстро оказалась у перекрестка. Во всей своей осенней прелести совсем рядом лежал Бостонский парк, который, по мнению Поллианны, был прекраснее любого двора. Поллианна во все глаза смотрела на богатство осенних красок. Она была уверена, что это сад очень состоятельных людей. Однажды, когда она еще была в санатории, их с доктором пригласили в гости одна дама. Она жила в очень красивом доме, утопающем в цветах среди деревьев. Поллианна вспомнила его. Ей очень хотелось пересечь улицу и оказаться поближе к саду. Но она сомневалась, удобно ли это. Там было много людей, их, наверное, пригласили. Она увидела двух женщин, мужчину, затем маленькую девочку, которые спокойно прошли в ворота по дорожке, и решила, что ей тоже можно войти. Она проворно перешла улицу. Вблизи парк оказался еще красивее. Пение птичек не смолкало. Дорожку перебегали белочки. На скамейках чинно сидели мужчины, женщины, резвились дети. Через ветви деревьев пробивались золотистые лучи солнца и отражались в воде. Откуда-то доносились веселые крики детей и звуки музыки. Поллианна опять остановилась в нерешительности и, немножко робея, обратилась к изящно одетой молодой женщине, которая шла ей навстречу. «Простите, пожалуйста, тут, наверное, бал?» — спросила она. Женщина в недоумении на нее посмотрела. «Бал?» «Да, я хотела спросить, можно мне здесь остаться?»
2: «Тебе? Конечно, это же для всех!» — воскликнула молодая женщина.
1: «Тогда все в порядке!» — засияла Поллианна. «Как я рада, что пришла!» Женщина не ответила, только оглянулась, удивленно посмотрела на Поллианну и торопливо пошла своим путем. Поллианна решила, что хозяин этого прекрасного места должно быть очень щедрый, раз позволил всем принять участие в торжестве. Она шла, оглядываясь по сторонам. Там, где тропинка поворачивала, она увидела маленькую девочку с кукольной коляской и остановилась. Но не успела она произнести и дюжины слов, как откуда ни возьмись прибежала молодая женщина. «Сюда, Глэдис, сейчас же иди ко мне! Разве ты забыла, что мама не позволяет тебе говорить с чужими?»
2: «Я не чужая», — принялась объяснять Поллианна. «Я живу здесь, в Бостоне!»
1: Но женщина уже тащила маленькую девочку, а заодно и ее кукольную коляску подальше от Поллианны. Поллианна вздохнула. С минуту расстроенная она стояла в раздумье, затем, решительно вздернув подбородок, пошла дальше. «Ну и что? Я могу радоваться», — подумала она, «потому что теперь найду кого-нибудь получше. Может быть, Сьюзи Смит, а может быть, даже и Джемми. Я очень хочу их найти. А если не встречу, все равно с кем-нибудь да познакомлюсь». Она во все глаза смотрела на поглощенных собой людей. Воспитанная отцом и женской помощью в маленьком городке, она каждый дом считала своим домом, каждого жителя своим другом. Приехав к своей тете Вермонт, она так и продолжала считать. Да, все было другое, но она очень любила все новое. Высшей радостью в Белдингсвилле были прогулка по городу и посещение новых друзей. Естественно, Бостон, когда она увидела его впервые, показался ей еще привлекательней, потому что обещал более увлекательные приключения. Но, увы, ожидания не оправдались. Она пробыла здесь почти 2 недели и так не узнала людей, которые живут через улицу или даже по соседству. Миссис Керью и сама не знала многих. Она, кажется, была совершенно безразлична к своим соседям. «Они меня не интересуют», — говорила она. Поллианна, которую они очень интересовали, ничего не могла понять. Но надежду она не теряла и не сомневалась, что все люди вокруг просто восхитительны. Надо их только поближе узнать. Но как? Они совершенно не желали с ней знакомиться. Поллианна никак не могла забыть обидные слова молодой женщины про чужих. «Надо просто объяснить им, что я не чужая», — твердо решила она. Окрыленная этой мыслью, Поллианна широко улыбнулась встречному и весело сказала: «Какой сегодня чудесный день!»
3: «Где? Что? А, да-да!» — пробормотал он и прибавил шаг.
1: Поллианна еще пару раз попыталась вступить в разговор, но безрезультатно. Скоро она оказалась возле искрящегося от солнца небольшого пруда, который блестел от солнечных лучей, проникающих через ветки деревьев. По нему плавало несколько лодок с веселыми смеющимися детьми. Наблюдая за ними, Поллианне стало грустно. Но тут неподалеку на скамейке она заметила одиноко сидящего мужчину, решительно направилась к нему и села на другом конце скамьи. Затем она смело подвинулась и предложила ему познакомиться. Резкий отказ удивил Поллианну. На вид он был совсем непривлекательным. Лицо у него было бледное, обрамленное неопрятной бородкой, шляпа глубоко натянута на глаза, руки засунуты в карманы. Он сидел в пыльной одежде, опустив голову и уставившись в землю. Поллианна не знала, что одежду, которая была на нем, государство выдает людям, только что вышедшим из тюрьмы на свободу. Поллианна опять попыталась заговорить с ним. «Сегодня хороший день, правда?»
2: «Что ты сказала?» — спросил он испуганно, озираясь вокруг, чтобы убедиться, что вопрос обращен к нему.
1: «Я сказала, что сегодня чудесный день.
2: — поспешил объяснить Полиана. «Но это не важно. Конечно, я рада, что день хороший, но я сказала так, чтобы начать разговор. И теперь я буду говорить о чем-нибудь другом, о чем угодно». Мужчина тихо рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы я с тобой поговорил?» — печально спросил он. «А с какой стати? Такая приличная маленькая леди...»

0: менять воду.
1: Да, всего. Какого-то образования
0: хобби,
1: музыкального. Да,
0: вот, хобби,
1: ну мы поем,
0: такие,
1: да. Ну, пойдем на конкурс, ну пойдем. А тут такая... оп. И я сразу сказала, ну как бы ничего, что мы учимся в общеобразовательной школе, и у нас нету никаких... Потому что сначала нужно ходить в подготовительную группу, потом поступить в первый класс и так далее. А мы уже во втором обычной школы.
0: Ну, надо отметить, вот что я для себя сейчас понял, что это надо иметь определенную смелость, да, чтобы вот, ну, я думаю, многие, наверное, не имея какого-то музыкального, начального, какого-то вообще образования, просто в капеллу мальчика, да никогда не пойдем, да как, кто нас там возьмет, просто постеснялись бы пойти. Вот это вот то, что вы решились, мне кажется, это тоже вот большое дело.
2: И как же дальше развивались события? То есть вы сделали свой выбор, вы же перешли в капеллу.
1: Мы
2: всё,
1: перешли.
2: Это было сложно?
1: Оно и до сих пор сложно. И, наверное, и будет дальше сложно, потому что это работа. Они реально там работают. Они не просто развиваются и учатся, они работают. Потому что стоять 9 хоров в неделю, быть собранными и быть внимательными, и петь... И знать, что у тебя только мальчишки рядом, а они же мальчишки, их никто не одернет, вроде девочек, перестань, как это бывает, а они же все забияки. Это работа. И я, да, тогда приняла на себя, наверное, смелое решение. 31 августа нас зачислили. В эти же дни мы сняли квартиру, просто первую попавшуюся. Я распрощалась со своей живностью в поселке. И мы стали городскими жителями.
0: То есть, по сути, вам пришлось даже поменять уклад своей жизни ради вот такого решения, ради того, чтобы мальчики учились в капелле. Просто пришлось перевернуть все с ног на голову.
1: Так
0: буквально.
1: Есть.
0: Тоже решиться на это. Тяжело было вот
1: это
0: так
1: и продолжается.
0: Решение? Или проще, может быть, было сказать, ну да, вас берут в капеллу, но давайте, может, не будем. Че, вы же все равно никогда не пели.
2: Екатерина поверила в божий дар своих сыновей.
0: Да?
1: Ну, я подумала, что почему нет, если такое вот пришло решение, если люди, которые реально профессионалы своего дела, заслуженные работники культуры, это же не просто значок, это годы, это образ жизни. И когда эти люди прослушали моих детей и сказали «да», ну, я им поверила, а как по-другому?
2: А вот дальше начинается самое интересное. Мы знаем, что вы как бы... синхронизировались со своими мальчиками, тоже стали изучать ноты и музыку. Расскажите, как вас это увлекло и как вы начали эту работу вместе с ними?
1: У меня был печальный опыт музыкальной школы. Более 30 лет назад меня отдали рано. Это сейчас есть маленькие гитарки, маленькие баянчики. А тогда я была маленького роста девочка, у меня ножки не доставали до пола, на мне стоял баян. Я заглядывала на него сбоку. Да, мне не сложилось с педагогом. Тогда было модно и престижно быть массовиком, затейником. Я хотела фортепиано или дудочку, а мне посадили за баян. Баян я не любила. Музыкальную школу я закончила, но больше за него не садилась и вообще забыла, что это есть. С течением времени, а вернее с событиями чуть выше упомянутыми, я поняла, что мне никуда не отвертеться, и мне придется либо нанимать репетитора, а первое время я ходила к репетитору с ними, сидела, потому что они все равно маленькие. Костя первоклассник, как бы, ну, сесть за сольфеджио с бухты-барахты, это было сложно. Мы ездили из поселка на электричке все лето. Два раза в неделю. Да.
2: К репетитору.
1: К репетитору.
0: А в какой поселок? Далеко было?
1: Блохнинский район.
0: Блохнинский район, да. Угу. Каждую неделю два раза вы ездили к репетитору.
1: Да, мы ездили. Ну, я нашла в этом свои плюсы. Мы гуляли по центру города. Мы изучали атмосферу старинную. У них были детские площадки, у меня лепнина. У них бургеры, у меня вкусный кофе. Как бы во всем нашли мы свою радость. Но... музыкальная школа – это не капелла, и моих знаний, давно забытых, не хватает. Получилось так, что на базе улицы Грузинской в нашем хоровом колледже открылся народный хор любительский, в котором простые люди приходят душевно попеть. Понятно, что потом контроль усилился и все остальное вытекающее, потому что планировались концерты, а без работы концерта не будет. Я пошла в народный хор вместе с матерями капелланов, которые были в нашем классе.
2: Интересно, это прям свое комьюнити получается.
1: Получается, да. С утра в этом здании дети, вечером в этом здании.

0: не мамы.
1: Поют все.
0: Как-то так и было. Конечно, нам раздали ноты. Конечно, мы начали их изучать. Ага, вот здесь четверть. Там половинка с точкой. Вот здесь нужно снять. Вот этот значочек значит вот это. В любом случае, в процессе вот этого года, который я ходила, народный хор, я научилась чему-то. Я начала понимать вилки. Я вспомнила многое, что было давно. И, наверное, во многих вещах я с ними что-то пропела. Где-то мы на голоса разложили. Ну, а как еще?
2: Если я не в курсе. Появилась даже общая, можно сказать, за занятия, общая задача, общие песни, да?
0: Да. То есть сейчас вот со временем, уже не в четвертом классе, мы можем трехголосие спеть с листа.
1: На одной волне. Мне кажется, так и должно быть.
0: Ну, конечно, нужно потрудиться сначала. Не вот мы взяли и спели профессионалы.
2: Да, уж потрудиться, походить, сначала нужно. А вы до сих пор занимаетесь, да, в хоре? Или как? Или получили нужный объем знаний?
0: Ну, я не могу стоять на месте. Я вот за этот год, который в хор я ходила, я раскопала то, что для меня вообще было закрыто. Ну, как бы я не интересовалась, а получилось так, что ага, костюм, какой костюм? Вот такой. А мне такой не нравится. Может, я вот этот? И все, и ты ищешь информацию, ищешь свое. Ага, вот так волосы уложить. Нет, так нельзя, потому что на одну косу это девочки молодые, на две косы это уже женщины. А уже женщины, если с детьми, нужно повязать волосы в платок. Ага, платок я так вязать не хочу, у меня лицо не подходит. Вернее, форма лица с таким образом не вяжется. Может быть, мне сороку, может быть, мне вот это. И вот это вот пошло одно за другое, и тут целая система. Ага, вот в этой песне мы поем вот так, а вот это протяжка. Песни, а вот это плясовая, а вот это шуточная. А какие у нас есть нижегородские песни? Угу. Ой, здесь есть такие коллективы в Нижнем Новгороде, фольклорные, а я и не знала, а пойду-ка я к ним на концерт, а вот здесь вечерка, и все, вот оно вот так вот закрутилось, завертелось.
2: Буквально новая, другая жизнь какая-то, да. Да, открылась просто из-за того, что вы пошли заниматься в хор, как бы, ну, изначально для того, чтобы помочь своим детям, и сами же вот буквально заинтересовались, и кроме пения, это большая сфера, да, такая история,
0: да,
2: культура.
0: Да, так и есть. Это развитие.
2: Развитие, да.
0: Потому что хор — это люди. А ну, когда они поют, конечно, они еще и дышат в унисон. И сам смысл, наверное, русской протяжной песни я узнала именно в хоре любительском народном «Харасапинс Нино Фолк».
1: Поговорим о результатах труда. Я знаю, что у вас есть престижные награды. Прошу об этом немножко рассказать. А в каких проектах участвовали? То есть каких успехов уже мальчики добились?
0: Скажем так, мы идем не за успехом, а для, опять же, получения навыка, наверное, для общения и для социализации. Но мы не идем за какой-то грамотой или за каким-то кубком. Наверное, самым первым значимым проектом было участие в конкурсе фестиваля, где на одной сцене выступали дети нормотипичные и дети с ОВЗ. Был отбор по городам, и мы в этот отбор, ну, прошли мы туда. И 10 нижегородцев на самый финал поехали в Калининград. Это было путешествие, это было событие, потому что до этого мы не выезжали куда-то с такой целью. Это был прекрасный город, это были прекрасные люди. Это были жгучие слезы, потому что у тебя сидит перед глазами ребенок, который большой, у него чудесный голос, дарованный ему Богом, но он в коляске, и он никогда из нее не встанет. Следующий ребенок выходит, он слепой, его ведут, у него прекрасный голос, но мы не все Олеги Аккуратовы, не у всех есть продолжение. Но вот эта сцена, вот этот концерт, которую организовала Елена Щедрина в городе Калининграде, которая ездила, собирала вот этих всех людей по крупицам. «Кто, если не мы?» — ее девиз. Он, наверное, заставил меня поверить в то, что нужно брать эти возможности. Это как расцвет вот этого ребенка, который поет чудесную песню в коляске. У него может больше не быть этого. Я видела людей, которые их привезли туда, привели под руку, выкатили. Ну, это все сложно. Это не то, что многодетные мамы, это на всю жизнь. И вот эти постаревшие со своими детьми матери детей с проблемами здоровья, они стояли, плакали в кулисах, потому что они знали, для чего они это делают. А сколько счастья было в глазах тех, кто это делает. Ну, в смысле, выступает и поет. Ведь они же все живые люди. У них есть эмоции, и они знают, что ничего не изменится. Но они живут свою полную жизнь. И когда у меня Гордей выступил с ними наряду, у него тоже мироощущение поменялось. Ну, наверное, это первый такой проект, после которого мы в себя поверили. Дальше уже что у нас было? Мы не отказывались, наверное, от тех возможностей, которые к нам приходили. Нас просили выступить, допустим, на какой-нибудь спас около храма, спеть песню там про Россию. Мы шли, пели. Нас попросили из другого хора, который далеко расположен, допустим, мы живем в Нижнем, а не в Блохне или что-то так. Давайте поучаствуем в соборе, нам не хватает голосов. Да, пожалуйста. Мы пошли в соборе, поучаствовали. И я считаю, что все те направления в музыке, которые существуют, они в тот или иной период коснутся нашей души. То есть сегодня я пою колыбельную, завтра меня рок посетит, а послезавтра я баян возьму в руки. Жизнь не стоит на месте.
1: Так, хоровой собор, еще, может быть, какие-то?
0: Ну вот проект «Нижний поет».
1: Тоже экспромтом пришли?
0: Начнем с того, что я начиталась каких-то статей, видимо, они мне попались в ленте, что детский прекрасный голос мальчика, он не навсегда. И, зная период мутации, зная, что она скоро будет, мы дерзнули, уже учась в капелле, пойти в эстраду. Ну, это получались эстрадные песни. И мы дерзнули и сделали то, что сделали. И хорошо, что сделали, потому что сейчас Гордей уже в мутации. Вот и все.
1: А я помню эту песню про собаку.
0: Люси. Эту Люси я пела тоже, в подъезде пела, потому что там прекрасная акустика. Ну вот так получилось, что мы ее еще раз пели уже продолжением меня.
1: Я так понимаю, что был произведен достаточно сильный эффект.
0: Ну, было смешно, потому что Костя там забыл слова, и он стоял такой в кудряшках, такой стоял и вспоминал. Вот сейчас он уже, если забудет слова, у него уже есть там, что сказать, как глаза поднять. А это он стоит, и он маленький. И это, мне кажется, навсегда. Это не для зрителей. Это, наверное... Ведь дети — это непосредственность. И они вспомнят какие-то моменты. Почему нет?
1: И я знаю, Екатерина, что мальчики не так давно приняли участие в съемках художественного фильма. Расскажите об этом подробнее.
0: Да, это правда. Мы участвовали в съемках. Фильм о детях Великой Отечественной войны. Называется картина «Операция «Дети». Что конкретно сказали мне дети после съемок? Мы тащили друг друга на себе. Кто-то выбивался из сил. Но на самом деле так и было. По сюжету это дети, которые шли под бомбежками по лесам, полям, голодные, холодные, болеющие. Но они дошли и остались жить.
1: Какой-то план, такую логистику вы уже выстраиваете? Может быть, на Москву, на Петербург, есть нацеленность?
0: Наверное, сейчас я не строю больших планов. Во-первых, потому что мутации у Гордея. Потом, если раньше мы пели сольно, сейчас у нас этих моментов нет, потому что очень серьезное обучение начинается сейчас в 4-м классе. Нам нужно будет сдать экзамены, чтобы попасть в 5-й. Очень серьезная и большая занятость не дает нам пока шанса планировать что-то другое. И хоры, наверное, будут ездить по гастролям уже с подачи руководства нашего хора.
2: Мальчиков не пропадает интересов, да? То есть вы чувствуете, вот, что они этим занимаются с желанием, что они ответственно подходят?
0: Бывает по-разному, они же дети. Но когда один чего-нибудь гудит, второй обязательно вторым голосом начинает гудеть. И вот они вдвоем гудят. Да ты здесь вот тут должен, вот так. И все, и у них опять пошло.
1: Как раз когда готовились к концерту «Птица райская», мальчики взяли 3 сложнейших колыбельных. И Екатерина так интересно рассказывала, как они их учили. Взаимообучали друг друга. Сами терцию подстроили, сами услышали фальшь. Что-то придумали даже сами, вокалист.
0: Ну, это Гордей у нас. Костя он пока не строит, но Гордей в этом плане посмелее. Он и песни сам сочиняет. Ну, в смысле, музыкальные какие-то на пианино аранжировки. Пробовали мы гитару взять в обучение. Тоже Макс Лебедев нам сказал, что ему не нужна тоника. Он сразу уже делает какие-то вещи, отличные от того, что я ему хочу дать. Но так как есть. Они слушали «Плюс» со словами. Слушали, наслушали его. А дальше включил я «Минус». Сначала они пели сами то, что услышали на плюс. Дальше у Гордея пошли ассоциации какие-то свои, он уже Костю остановил, и так, ты вот здесь держишь вот тут, а я вот здесь вот так пойду. То есть я в это вообще не лезла. Это было лето, это была дача, у них было время неограниченное. Они занимались этим самостоятельно.
2: То есть единственное... они уже вместе, да? Вот,
0: да, у них
2: друг с другом. Занимаются, такая группа сложилась.
0: У них
2: такая,
0: дуэтная деятельность, да, да, они в одном классе.
2: Угу.
0: То, что один забыл, второй вспомнит.
1: Я бы еще хотела добавить про колыбельные, которые исполнялись на «Птице райской». Я не знала, насколько хорошо мальчики смогут это выучить. Эти песни мною были написаны именно для профессиональных вокалисток. И каково же было мое удивление, когда люди после концерта подходили, и я так поняла, что колыбельные в исполнении Гордея и Константина — это чуть ли не гвоздь программы. То есть это на самом деле было так красиво. И я знаю, что большая заслуга в этом Екатерина, которая тренировалась, которая контролировала. Они постоянно на нее смотрели, когда пели, она какие-то знаки им показывала. То есть труд троих человек.
0: Спасибо.
2: Хорошо, а вот есть ли у них какие-то увлечения или остались им какие-то увлечения, кроме музыки? Или они просто погружены с утра до вечера только вот пением, музыкой?
0: Гордей без остановки у нас лепит. Свободное время, mm-hmm. это у нас пластилин, у нас какие-то образы, какие-то маленькие зубки, когти, пальцы. Он воспроизводит то, что он где-то увидел или фантазирует. То есть он постоянно лепит. Понятно, что в подростковом возрасте он выражает себя через лепку.
2: Угу. Как это еще одна такая грань, сторона, да, вот такого?
0: Да, ему нравится
2: есть.
0: Здание. Он идет и говорит: мам, посмотри, какой красивый угу. дом. Для меня обычный дом, а для него вот тут он что-то красивое. Я говорю: ну да, наверное, а чем он? Вот, в Майнкрафте мы тоже строим. Я говорю: так, но ты посмотри, я вот такой тоже построила, а вот здесь вот я вот так, а вот здесь вот сходство. То есть у него какие-то свои... Ну, мы же,
2: мог
0: у нас глаз...
2: архитектором, наверное, еще, может быть, станет архитектором, допустим, да?
0: Все может быть. Мы же не стоим на месте.
2: Да-да-да.
0: Костя у нас... Я не могу сказать, что у него какое-то хобби есть свое. Он, наверное, любит всякие трюки. Самокат, велосипед.
1: А вы, кажется, рассказывали, что он математик.
0: Да, есть такое.
1: Да, есть такой математический склад.
0: Ну да, он щелкает достаточно просто в сравнении с Гордеем задачки. И он очень созидающий. Он все видит у нас, все запоминает. А вот... И заводит будильник.
2: Не забывает.
1: Хотя так интересно, по внешности вроде бы Константин такой кудрявый, но мне напоминает электроник из фильма. Я думала, что он как раз по характеру более мягкий, мечтательный, чем Гордей. А тут наоборот.
0: Они меняются. С возрастом они меняются. Если раньше Гордей бежал, и у него были всегда свободные руки, потому что он мог зацепиться на кусту, повисеть, потом палку поднять, потом постучать там этой палкой, и будет у него своя там песня, то сейчас Гордей ходит с чемоданом. Он носит с собой поесть, попить, переодеться, воды, альбом для рисования.
1: Синдром старшинства, он же старше.
0: Так у нас сначала у Кости такое было. Кость, пойдем. Подожди, я сумку не взял. Что у тебя там? Там мои вещи. Они меняются.
1: Интересно. Тоже ведущая сказала из Нижнего поет про ваших мальчиков. Две маленькие звездочки с большим талантом. А вообще, юный музыкант, он кто? Такие дети, наверное, более ранимые, как-то нужно их воспитывать более деликатно.
0: Чем больше они берут произведений в работу, именно которые они играют пальцами, я имею в виду фортепиано, флейту, тем больше они изучают характер произведения, тем больше они углубляются, и тем больше они передают интонацию, и эта гармония, она в них развивается с каждым годом. Да, у нас тонкая грань. Даже было у меня так, что я водила Гордея на ПМПК, потому что мы сменили две школы до капеллы. Грань между ОВЗ и талантом, она очень тонка. Какие-то вещи, которые делают обычные дети, они нам, допустим, не даются. Ну, не давались. Но в другом месте у нас прибыло столько, сколько у других нет вообще. И, наверное, поэтому я всегда рядом, потому что видение и образы, и желание ими поделиться, оно должно быть разделено, вот это видение. Я хочу сказать, что, наверное, все юные композиторы, музыканты, у них должно быть свое место, время и возможность подумать.
1: В обычной жизни, да, в рутине имеется в виду?
0: и в рутине, и вообще. То есть мы приходим на площадку, да, они там носятся. Потом, оп, они переваривают.
1: Какие-то свои миры погружаются, да? Как, на что это?
0: Да, похоже? У них идут ассоциации какие-то. Вот, допустим, мы учим песню в хоре, нам сегодня дали ноты. И мы смотрим на эти ноты, как баран на новые ворота. И пока мы эту песню не наслушаем, пока мы ее 100 раз не споем, у нас не выльется эта песня в концерт, так как она должна быть, потому что она должна усвоиться. И вот, наверное, когда они учатся музыке, плюс к тому, что у них даровано вот это видение, слышание, им нужно, как я сказала, переварить. Конечно, у нас это сложно, потому что не погодки в одной комнате, но Гордей уже прямо озвучивает: мне нужно побыть одному. То есть он одевает наушники и пошел стучать этими клавишами.
1: Он на пианино, да, играет?
0: Да. Угу. Они оба играют.
1: Хочу отметить, что совсем недавно Гордей попробовал себя и в роли чтеца. Он прочитал стихотворение Бехтеева на музыкальной поэтической композиции «Цветы царской России». Вот буквально недавно, это был август. Само мероприятие было подготовлено радиообраз, проходило на Нижегородской ярмарке. И предлагаю сейчас послушать это стихотворение. Причем, что мы вместе с Екатериной как раз пытались поставить этот номер.
0: Режиссерами были.
1: Режиссировать, да. Итак, Сергей Бехтеев, стихотворение, посвященное цесаревичу Алексею в исполнении Гордея Кумачева.
3: В дни нашей скорби безнадежной, в дни общей слабости людской, твой образ, девственный и нежный, влечет нас прелестью былой, влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки, и скорбь, терзающая нас, при виде царственной улыбки твоих невинных детских глаз. К сердцу кажутся ничтожны все наши праздные мечты, и страх корыстный и тревожный, и голос мелкой нищеты, и в эти сладкие мгновения пред обновленной душой встает, как светлое видение, твой образ — чистый и святой.
1: Сегодня Екатерина очень много рассказывает интересно о мальчиках, о своих детях. И я думаю, ей будет интересно послушать, что мальчики скажут о ней.
4: Меня зовут Гордей. Я расскажу вам о своей маме. Для начала, у каждого человека, у кого есть мама, это самый родной человек. Потому что мы появляемся на свет благодаря ее. Наша мама поддерживает нас, тратит много сил
5: и любит творить. Она нам помогает с презентациями, подделками, объясняет, как петь.
4: Тратится много сил и времени ради нашего светлого будущего. Я люблю ее за красоту, за доброту, за то, что она у меня есть.
5: И за ее труд.
4: Хоть не всегда получается чего-нибудь, она в любом случае для меня самая родная.
5: И мы ее очень сильно любим.
2: Напомню, что у нас в гостях Екатерина Кумачева, многодетная мама, которая развивает талант своих детей, Константина и Гордея, которые замечательно поют, что мы уже сегодня, конечно, слышали. И теперь мы переходим к следующей части нашей программы, которая называется «Подарок».
6: Подарок.
1: Первое произносимое ребенком слово – «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу и терпение, а также самопожертвование, потому что она неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, больше говорить им добрых слов. А прямо сейчас стихотворный подарок для нашей замечательной гости Екатерины Кумачевой. В память о нашем сегодняшнем эфире.
2: Ты, Настя, подготовила подарок.
1: Мама – сокровище. Мама – поддержка. Мама – любовь. и заботушка нежная. Мама как дар умножает дары в чадах своих, что от Бога даны. Мама — маяк в океане житейском. Мама — в ночи колыбельная песня. Мама являет нам милость Творца. Нет всепрощению мамы конца. Музыка стала пространством совместным. Стала единой семейная песня. Стал благозвучным наш общий аккорд. Мама всех к новым вершинам ведет.
2: Настя посвятила свое стихотворение вам, Екатерина.
0: Спасибо.
2: Вот это вот наш, я так скажу, это наш подарок. Я тоже
0: не ожидала.
2: Я тоже участвовал, пытался давать советы, но...
0: Вдохновлял, я в шоке.
2: Настя пишет сама, конечно, стихотворение.
0: Спасибо большое.
2: Что сегодня в нашей программе «Божий дар» мы беседуем с многодетной мамой Екатериной Кумачевой, которая воспитывает юных музыкантов. И теперь хотелось в качестве, наверное, такого подарка, если так можно сказать, от вас, Екатерина, несколько советов нам, нашим радиослушателям, несколько мотивационных слов для мам, для многодетных мам.
1: Кто
2: как воспитывать детей?
1: Одарённых.
2: Да, что, чем надо руководствоваться в этом нелегком, но ответственном деле? Ваши вот правила.
1: Мудрость и опыт.
6: Ну, наверное, вне зависимости от количества детей, 1, 2, 5, нужно быть рядом, начиная с пяточек, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Быть ответственной, слышать свое чадо, направлять его, где-то промолчать, где-то подсказать, где-то выждать истерику какую-то, где-то наругать, где-то простить, где-то обнять, где-то хлопнуть, потому что это не только пряник, это и кнут. Всегда любить, всегда уважать, мириться.
2: Очень ценные советы.
1: Спасибо вам огромное.
2: Которым хочется следовать, но вот перечисляя все вот эти качества, все эти необходимые вещи, как же трудно, я думаю, найти во всем этот баланс. И вот в этом, наверное, и заключается талант или Божий дар, как мы говорим, но чтобы все это свести воедино, и чтобы и дети, и родители были счастливы и могли находиться, и любили находиться рядом друг с другом, слушали, уважали и любили друг друга.
1: Мы делали это... одно дело, как в вашем случае.
6: Спасибо.
2: Спасибо
6: вам
2: большое.
6: Главное вовремя это все понять.
1: И хочу отметить, что сыновья Екатерины, Гордей и Константин, принимают активное участие в мероприятиях, которые организует радиообраз. Мальчики исполнили песни на концерте «Птица райская» и приняли участие в музыкально-поэтической композиции «Цветы царской России», где они выступили и как чтецы исполнили довольно сложное классическое произведение Авы Марии Шуберта. Уверена, что наше сотрудничество продолжится, и нам невероятно тепло было говорить сегодня о таких важных вещах. В основе материнства, как в основе любого творчества, есть самый главный посыл – искра, которая воспламеняет и преображает. Все это любовь. Любите своих детей, которые сами по себе Божий дар, и, конечно, помогайте возрастать талантом своих чад.
6: Спасибо.
1: Благодарим вас.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, те знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождество!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моей и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глуп прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози. На Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословенный Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительницы, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тебя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне мать и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на меня. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства, и неведаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам Бобо, ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

Евангелие от Луки, глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корени дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари крестить.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами говорили о том, что святые – это наши заступники, наши молитвенные предстоятели перед Господом. Святые – это еще и образ, это еще и образец, которому мы должны подражать. Часто приходится слышать фразу, что младенца крестят во имя того или иного святого. Это неправильно. Любого человека священник крестит только лишь во имя Святой Троицы. Во имя Святой Троицы никого больше. Потому что при крещении произносится молитвенное возношение, которое носит название тайной совершительной формулы. Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть крещение происходит во имя Святой Троицы. В чем же дело, когда ребенку или взрослому человеку, который сподобляет святого крещения, нарекается имя? Дело в том, что в традиции Русской Православной Церкви существует такое правило, что имя нарекается во имя какого-либо святого, во имя какого-либо человека, который уже прославлен ранее церкви, и его имя внесено в наши святцы. Для чего это делается? Мы с вами знаем о том, что каждому человеку при рождении Господом дается ангел-хранитель. Ангел-хранитель, который охраняет его от всяческих бед, который помогает ему, который ведет этого человека по всей жизни. Существует учение о том, что этот ангел-хранитель хоть и дается при рождении, но, как бы правильнее сказать, возможность действовать он получает лишь с момента крещения. Потому что лишь с момента крещения человек входит в нашу святую церковь. Лишь с момента крещения человек полноценно устремляется к Богу. Именно с этого момента, как учит церковь, ангел-хранитель получает возможность с полным правом, в полном объеме действовать, охранять этого человека, помогать этому человеку. И, естественно, у этого ангела-хранителя никто не может у этого человека отнять. Только лишь сам человек, когда он сам отстраняется от Бога, от ангела-хранителя, своей греховной жизнью, своими греховными поступками. И возникает вопрос, а при чем же тогда имя святого? Дело в том, что если мы человеку нарекаем имя во имя какого-либо святого, скажем, Николая, или Михаила, или Натальи, то этот человек получает, кроме ангела-хранителя, еще и небесного покровителя, еще и молитвенного заступника, который предстоит перед Господом, который молится об этом человеке. Мне кажется, что это очень здорово, когда мы имеем не только ангела-хранителя, а еще и небесного покровителя. Конечно, можно нарекать человеку имя, которое не внесено в наши святцы. Сейчас у нас огромное количество всевозможных имен, имен, которые приходят к нам с Запада, имен каких-то новообретенных, новообразованных. Но мне кажется,

что все-таки лучше идти согласно учению, согласно традиции церкви и нарекать именно те имена, которые существуют в наших святцах. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Федора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Священномученик Аполлинарий и епископ Равенийский жил в первом веке. Вместе с апостолом Петром он из родной Антиохии пришел в Рим. Там Петр посвятил Аполлинария в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь. Аполлинарий вошел в Равенну как простой странник. Местный житель, воин Ириней, дал ему приют. По молитве Аполлинария исцелился слепой сын Иринея. Вся семья тут же уверовала в Христа. 12 лет проповедовал Аполлинарий в Равенне. Местная христианская община увеличивалась год от года. Несколько раз язычники заключали епископа под стражу, пытали, изгоняли его из города, отправляли в ссылку. Но и ее Аполлинарий использовал, чтобы проповедовать среди отдаленных племен. Однажды он исцелил сына правителя Равенны, и с тех пор тот сам укрывал его от преследователей. Но ярость врагов настигла епископа. Его избили, он долго болел и скончался от ран. Перед смертью Аполлинарий предсказал, что для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру.

Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Беседа преподобного Серафима с Богдановым.

В день Рождества Христова 1832 года Богданов удостоился видеть преподобного Серафима в Саровской пустыне. «Я, — говорит Богданов, — пришел в больничную церковь к ранней обедне, еще до начала службы, и увидел, что отец Серафим сидит на правом клиросе на полу. Я подошел к нему тотчас под благословение, и он, благословивший меня, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним после-после. По окончании же обедни я осмелился попросить его о назначении мне времени для выслушивания от него спасительных советов. Старец на то отвечал мне так: 2 дня праздника, времени не надо назначать. Святой апостол Иаков, брат Божий, поучает нас: если Господь восхищает и живы будем, сотворим сие и сие». Наконец, приготовивший заблаговременно вопросы, которые хотел я предложить старцу, я пришел к нему в келью. Я спросил его, продолжать ли мне мою службу или жить в деревне. Отец Серафим отвечал: «Ты еще молод, служи». «Но служба моя нехороша», — возразил я. «Это от твоей воли», — отвечал старец. «Добро делай. Путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен будет. А кто не приобщается, не мню. Где господин, там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься». Я спросил еще, благополучно ли кончится мое дело. Старец отвечал: «Надобно полюбовно разделиться с родными, у кого есть что разделить. Было у 2 родных братьев 2 озера. У одного все множилось, а у другого нет. Тот и хотел завладеть войною. Одному нивы надобно 12 сажень, а другому более. Не пожелай». После того я спросил, учить ли детей языкам и прочим наукам. И он отвечал: «А что ж худого знать что-нибудь?» Я же грешный подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать на это. И тотчас же услышал от прозорливого старца обличение: «Где мне, младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси кого поумней». Вечером, когда я пришел к нему, первым его словом было: «Беседу лучше оставить. За каждое праздное слово воздадим Богу ответ». Но я умолил его продолжать спасительную беседу и предложил ему следующий вопрос: «Скрывание дел, предпринятых во имя Господне, в случае, когда знаешь, что получишь за них скорее осмеяние, нежели похвалу, не похоже ли это на отвержение Петра? И что делать при противоречиях?» Старец на это отвечал мне так: «Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит: „Пей вино вместо воды, а вслед за сим следует: не упивайся вином. На это надо разум. Не воструби, а где нужно, не примолчи“». Я спросил еще, что прикажет он мне читать, и получил ответ: «Евангелие по 4 зачала в день. Каждого евангелиста по зачалу и еще жизнь Иова». Хотя жена и говорила ему: «Лучше умереть», а он все терпел и спасся. «Да не забывай дары посылать обидевшим тебя». На вопросы мои, должно ли лечиться в болезнях и как вообще проводить жизнь, он отвечал: «Болезнь очищает грехи, однако же воля твоя, иди средним путем. Выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе. Если юн сый, удержись». Однажды дьявол предложил праведнику прыгнуть в яму. Тот было согласился, но Григорий Богослов удержал его: «Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи. Покоряй волю свою воле Господней, никогда не льсти, познавай в себе добро и зло.
Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего, ближний твой — плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу, и плоть погубишь. А если по Божьему, то обоих спасешь. Эти подвиги больше, чем в Киев идти, или и далее, кого Бог позовет. Последние слова отца Серафима относились к желанию моему отправиться на богомолье в Киев и далее, если благословит. Впрочем, я не открыл ему еще этого желания, и отец Серафим узнал о нем единственно по дару прозрения, который имел он по благодати Божией. После того я спросил старца, обязан ли человек для поддержания своего звания вовлекаться в издержки, превышающие его достатки и не составляющие у людей необходимости. Он отвечал, «Кто как может, но лучше, чем Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. Так было и до потопа». Еще спросил я, должно ли угождение людям простираться и на те случаи, которые не согласны с волей Божией, например, праздно проводить время и тому подобное. На это отец Серафим возразил, «За эту любовь многие погибли. Если кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех, а больше всего Бога». Я попросил его помолиться обо мне. Он отвечал, «За всех молюсь всякий день. Устрой мир душевный, чтобы никого не огорчать и ни на кого не огорчаться. Тогда Бог даст слезы раскаяния». И опять подтвердил, «Укоряют? Не укоряй» и так далее. На вопрос мой, как сохранить нравственность людей мне подчиненных, и не противны ли Богу законы и, по-видимому, наказания, он отвечал, «Милостями, облегчением трудов, а не ранами. Напой, накорми, будь справедлив. Господь терпит. Бог знает, может быть, и еще протерпит долго. Ты так делай. Если Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный, чтобы в семействе у вас ни за что не было ссоры, тогда благо будет».

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною извыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мея сопом и очишуся омывши мея и почеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни.

лишенные крова и в изгнании сущие, в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 21 главу с 28 по 32 стих. Притчу о двух сыновьях. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы

0: поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». В сегодняшнем евангельском отрывке мы видим, как Христос общается с первосвященниками и старейшинами в главной святыне иудейского народа — Иерусалимском храме. Служители Бога подвергают сомнению каждое слово Иисуса. Они ищут повода, чтобы обвинить Его в неправоте. Но на каждый свой вопрос они получают мудрый и глубокий ответ. Как мы знаем из Евангелия, Христос нередко обращался к своим собеседникам при помощи притч. По мнению святителя Иоанна Златоуста, это делалось для того, чтобы сделать слова более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазам. Заканчивая притчу, Христос нередко говорил: «Имеющий уши, да услышит». Ведь порой люди бывают настолько увлечены собой и собственными мыслями, что не способны разглядеть за яркими образами притч самих себя и собственную жизнь. В сегодняшней притче мы видим два ярких образа, две категории людей. Первые изначально были непокорны Богу, затем раскаялись и изменили свою жизнь. Вторые же дали обещание слушать и исполнять волю Божию, но потом не выполнили свое обещание. Очевидно, что под этими вторыми Иисус разумеет своих собеседников, старейшин и первосвященников, которые, взяв на себя обязательство хранить Божьи заповеди, преследуют и осуждают Сына Божьего, Иисуса Христа. Именно им, уважаемым людям тогдашнего общества, Он приводит в пример мытарей и блудниц, кардинально изменивших свою жизнь после встречи со Христом. Далее евангелист отмечает: первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа. Мы знаем, что это противостояние Христа и первосвященников завершилось распятием Сына Божьего на кресте. А нас с вами эта притча учит тому, сколь велика сила покаяния. И как бы глубоко человек ни падал, перед ним всегда открыт путь к исправлению жизни. Сегодняшняя притча — это призыв ко всем, кого мучает грех, отвернуться от беззакония, обратиться к истине и обрести свободу от греха, свободу во Христе. Этот шанс есть у каждого из нас до тех пор, пока бьется его сердце. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани 21 июля 2021 года.
2: Кафедральный новый собор в городе Казани содержит в себе значительные элементы традиции, культурной традиции, православной традиции. А что такое традиция? Вообще-то это слово, которое имеет латинский корень и по происхождению своему не русское. А в русском языке есть синоним – предание. И каждому русскому человеку ясно, что такое предание. Это то, что передается из поколения в поколение, от отцам к детям. И вот нашему с вами общему преданию более 1000 лет. И это предание, традиция подлинная, не передает временных, приходящих, быстро меняющихся элементов человеческой жизни. Оно в первую очередь передает то, без чего народ жить не может, без чего народ перестает быть народом. Оно передает веру, нравственные ценности и культурный код нации. И вот результатом этого предания, то есть передачи из поколения в поколение ценностей веры, культуры, является в том числе этот замечательный собор, который построен в наше время современными техническими средствами, который является очень современным зданием. Но посмотрите вокруг, даже стены несут в себе эту печать предания, то есть передачи духовных, культурных и нравственных ценностей народа. И в иконах, и в самой архитектуре, и в церковном пении, и в совершении богослужений. Мы сегодня совершили богослужение в храме, о котором я сказал, что этот храм есть видимое выражение нашей традиции. Но материальные носители традиции погибают, если они не плодотворяют собой жизнь последующих поколений. Взгляните на египетские пирамиды, на множество других памятников, которым с любопытством приезжают туристы, фотографируют их. Но кто же с египетскими пирамидами связывает свои идеалы? Кто питается от них духовно и морально? Никто. Памятник. Некто очень важный памятник, в том числе и религиозной жизни людей, стал абсолютно нежизнеспособным. За исключением лишь только его вклада в понимание культурного развития человечества. Мы не можем допустить, и верю, никогда не допустим, чтобы наши храмы стали только архитектурными памятниками. А для того, чтобы этого не произошло, мы все должны хранить веру в Бога в сердцах наших. Мы никогда не должны забыть о том, что это высочайшая ценность. Уже по одному тому, что она нас связывает с Богом, Творцом мира, промыслителем, в руках которого жизнь всей Вселенной и каждого из нас. И моя молитва сегодня о том, чтобы путь России, благословенный, многонациональной страны, был мирным и спокойным и созидательным. И чтобы каждый человек, вне зависимости от его религиозного или национального фактора, чувствовал себя дома в этой большой и гостеприимной стране.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Федора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Святой праведный Федор Ушаков, великий русский флотоводец и праведник, родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Федор Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1787 году Турция объявила о вступлении в войну с Россией. Уже через год русская эскадра под командованием Ушакова одержала первую победу над превосходящими силами противника. Блистательная победа в сражении у мыса Калиакра завершила русско-турецкую войну. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. В 1806 году он вышел в отставку и переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. Во время войны с Наполеоном он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. В 2001 году церковь причислила праведного воина Федора к лику святых. Его канонизировали не за военные заслуги, а за то, что в центр жизни он ставил евангельские идеалы и, как мог, следовал им. Ушаков сочетал высокое воинское звание с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Поставили стул на стол, когда окна мыли, а убрать позабыли. Тот-то возгордился. «Я, — говорит, — теперь самый главный в доме!» И велел всем вещам называть себя троном. Услыхала это муха, села на стул и говорит: «Я теперь царица, раз на троне сижу!» Хлопнула мухобойка муху и объявила, что в доме государственный переворот. Неизвестно, чем бы все это закончилось, только пришла хозяйка. Она поставила стул на место, присела на него передохнуть и ничего не сказала. Но все вещи и так знали. Вот теперь в доме порядок. Монах Варнава Санин.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Федора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет. В 1559 году митрополит Константинопольский Неофит проезжал через Волынь. Он посетил местную дворянку Анну Гойскую и, в благословение, передал ей старинную икону Богородицы с младенцем. Вскоре по молитвам к иконе состоялось первое чудо. Исцелился брат Анны Филипп. Женщина передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Через несколько лет там возник монастырь. По месту стала называться и икона Почаевской. Существует множество свидетельств о помощи Царицы Небесной по молитвам к этому чудотворному образу. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. Укрепления монастыря не представляли никакой помехи для турецкого войска. Но в ответ на молитвы настоятелей и всей братии над монастырем возникла сама Пресвятая Богородица с небесным воинством, и завоеватели в страхе отступили.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благослови, доброго здоровья.
1: Батюшка, от Андрея вопрос. Лицемерие – это всегда грех? Как возможны социальные отношения в современном мире без лжи? Например, мне человек не нравится, а я ему улыбаюсь, хотя никакого добра, любви я к нему не чувствую. Это лицемерие?
2: Достаточно многогранный вопрос. Вы знаете, вот если бы мы сейчас поместили себя немножечко в другую эпоху, допустим, вот во времена предреволюционные, мы бы могли столкнуться с каким-то из оптинских старцев. У оптинских старцев был удивительный ответ на поставленный сегодня нам вопрос. Там был такой удивительнейший просто комплект слов «всем мое почтение». Вне зависимости от национальности, принадлежности какой-то религии или отсутствия. Мне кажется, если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения «улыбаюсь я или не улыбаюсь», я не думаю, что это будет лицемерием. Если я улыбаюсь для того, чтобы получить какой-то бонус ради выгоды, то, наверное, это будет лукавством, да. Это будет отчасти лицемерием. Если я, не любя человека, улыбаюсь для того, чтобы просто манипулировать при помощи своих улыбок, да, это будет вообще грехом, злым поведением человека. Если мы берем социальные взаимоотношения живущих в миру христиан, нужно сразу очертить следующую позицию. Христианин не обязан всех любить, он должен к этому стремиться. Если он всех не любит, это не значит, что он должен со всеми ругаться. Если он всех не любит, это не значит, что он должен зубоскалить. Это значит, что он должен с этим бороться и как минимум не показывать человеку по каким-то причинам нелюбимому свое к нему отношение. А зачем? Вы только зло этим увеличите. Поэтому, когда мы спрашиваем или говорим о том, будет ли не выявление истинных эмоций по отношению к объекту правильным, в данном случае да. Следующий момент. Мы должны понимать, что лицемерие является грехом в том смысле, что, с одной стороны, это оценка внешнего поведения человека, лицемерие, мерим лицо, а с другой стороны, это актерство для выгоды. Нужно это тоже понимать. Когда мы говорим об отношениях в социуме, если мы видим другого человека, мы не должны ему всегда улыбаться, но и не должны на него кричать. Если вы сможете убежать от каких-то прямых ответов, если вы сможете убежать от каких-то в лоб поставленных вопросов, которые «ты меня не любишь», если мы сможем не отвечать на них, это будет хорошо. Не нужно порождать зло, не нужно порождать месть, какие-то другие вещи, и обманывать, что я тебя люблю, тоже не стоит. Поэтому лучше отойти от этого ответа. Но вот если без нужды мы будем просто грубо смотреть на человека, не улыбаясь ему, я думаю, что мы его же спровоцируем на какие-то нехорошие состояния. А зачем нам это делать? Пусть будет улыбка не фальшивая в том смысле, в котором задан вопрос, а улыбка, которая не позволит умножаться в и так напичканному злом миру. Я еще хотел бы, наверное, добавить немножко. В Священном Писании относительно нашего сегодняшнего вот этого рассуждения есть достаточное количество ответов, сказанных святыми людьми. Ему же честь – честь. То есть каждому человеку, если это, например, сотрудник, его нужно уважать как человека-сотрудника. Если это руководящее лицо, значит, его нужно как руководителя уважать. Если это сосед или кто-то другой, еще какие-то социальные группы, их нужно уважать за то, что они люди, имеющие в себе образ Божий. Поэтому улыбайтесь, не жалейте своих улыбок.
1: Хороший аккорд. Спасибо, отец Николай.
2: Аминь.
1: В студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде все и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победиши в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишися омыши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро терзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палатам, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать темною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь.

друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих.
2: Что же ся вам мнит, человек некий?
3: А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: Вы же, видев, не раскаетесь, а последи веровать ему.
1: Образ виноградника – это одно из самых любимых иудеями сравнения. Еще с пророческих времен так именовал себя еврейский народ. «Мы – виноградник Божий». Поэтому для слушавших Иисуса это сравнение было достаточно глубоким и вовсе не исчерпывалось примером из жизни любого хозяйства. Этой притчей Спаситель обличает самоуверенность иудеев. Они думали, что раз Бог заключил с ними завет, значит, ему уже никуда от них не деться. Он их заложник. Но пребывая в таком обманчивом состоянии, они перестали выполнять то, ради чего были избраны – подготавливать человечество к пришествию Мессии, Искупителя. С другой стороны, оказалось, что люди с точки зрения иудейского закона грешные, нечестивые, презираемые, мытари, блудницы и подобные им оказались куда более чуткими и честными, нежели чем самодостаточные праведники. Этим грешникам Спаситель оказался понятнее и ближе. Их нужда в живом Боге, который и может избавить от греха, очистить душу, обновить всю жизнь, стала сильнее, нежели чем страх выпасть из жестко регламентированной системы иудаизма. Поэтому они с радостью приняли проповедь Иоанна Крестителя, очистились в крещении покаяния, и для них слова Христа о Царстве Божием уже не были чем-то странным и чуждым, как они воспринимались первосвященниками и фарисеями. Возникает вопрос: но почему же в итоге, с точки зрения Бога, откровенно нарушавшие божественные заповеди оказались лучше, нежели те, кто формально все соблюдал? Не открою никакого секрета, если скажу, что каждый из нас с радостью и горячностью выполняет любое дело, когда он на самом деле хочет. Но когда мы вынуждены что-то делать, это происходит совершенно иначе. В Евангелии мы нигде не встретим слов Спасителя, что «надо поститься», «надо любить Бога», «надо любить врагов, а не только ближних». Все слова Христа – это слова призыва и вдохновения, но не вынуждения и давления. Иисус Христос старается увлечь, собственным примером показать, что такое быть исполненным жертвенной любовью. Именно поэтому новозаветные заповеди блаженства столь отличаются от ветхозаветного декалога, где четко прописаны пределы, за которыми человека ожидает не только духовная, но и физическая смерть со стороны народа и его духовных руководителей. Слова Христа – слова о другом, о той бесконечной перспективе приближения к Богу, уподобления Ему в кротости, смирении, немстительности, верности правде, чистоте и святости. Для того, кто хотя бы раз в жизни ощутил прикосновение к душе этой божественной святыни, не нужно никакого

0: нравственного диктата предписаний. Он и так их не будет нарушать, потому что не хочет лишить себя самого этой близости к Богу, которую познал на собственном опыте. Мытари и блудницы были искренни в своих желаниях. Одни – в любви к деньгам, другие – в любви к телесным удовольствиям. И эта внутренняя нелживость, ненаигранность оказалась сильнее, нежели чем тяжесть преступления ими заповедей. От совершенных грехов они избавились в водах покаяния, приняв крещение от Иоанна, и, увидев Христа, смогли его возлюбить еще сильнее, нежели чем они ранее любили грех. С фарисеями и книжниками ситуация прямо противоположная. Бросив всю жизнь в жертву соблюдения внешних предписаний, будучи по форме праведниками, их души так и не раскрылись для любви и откровенности. Они делали все не потому, что на самом деле это любили, а только потому, что так было надо, так было правильно с точки зрения закона, так гарантированно можно было оказаться в числе праведников с человеческой точки зрения. Перед каждым из нас нередко возникает вопрос: зачем выполнять то или иное предписание церкви? И здесь есть несколько подходов. Первый – потому что так надо. Я не умнее других. Надо оказать послушание духовенству и людям более духовно опытным. Такой подход в целом неплох, но только в самом начале пути, когда вся христианская жизнь как таковая – земля полностью неизведанная. Но есть и другой подход. Прежде чем что-то делать, постараться честно ответить самим себе на вопрос: «А зачем мне это надо? Что конкретно я ищу? Что именно я надеюсь получить, выполнив это предписание? Что я сам хочу?» Если бы мы чаще задавали себе эти вопросы, тогда пост не превращался бы в лицемерную религиозную диету, а стал бы вожделенным инструментом воспитания души и источником вдохновения. Молитва из вычитывания превратилась бы в живой диалог с Богом. Прощение не выцеживалось бы сквозь зубы, а мы были бы готовы идти на край света, лишь бы примириться с нашим обидчиком. Сегодня хочется всем нам пожелать не стесняться задавать себе эти вопросы. Зачем мы делаем то или иное в духовной жизни, чтобы стать нам искренними и вдохновенными соработниками божественного виноградника?
1: Евангелие, день за днем.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Федора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была драгоценной святыней княгини Натальи Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла образ с собой из Москвы в Петербург. Были созданы списки с чудотворного образа. Один хранился в маленькой часовне на Шлиссельбургском тракте. Со временем икона потемнела и закоптилась. В 1888 году в городе разразилась страшная гроза. Молния ударила в часовню. Она опалила шнур, на котором висела икона, разбила вдребезги кружку для подаяний. Монетки разлетелись, и несколько из них прилипло к поверхности иконы. С самим образом тоже случилось чудо. Лик Богородицы обновился и посветлел. О необычном происшествии вскоре стало известно во всем Петербурге. К святыне потянулись верующие за исцелением и помощью. По молитвам к Царице Небесной начали совершаться чудеса. Через год на месте часовни была построена церковь, а икона «Всех скорбящих радость» получила свое второе именование «Простодушное и искреннее с грошиками».

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы себя создать. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Игорь Дионисич Беряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
5: Отец Дионисий, сегодня так много прекрасных тем хочется обсудить. Сегодня такой прекрасный августовский день, начавшийся с чудесного августовского утра. Как вы понимаете, кто-то выспался.
2: Да, и даже немножко завидно.
5: Так вот, начнем с того, что, во-первых, сегодня всей церковью мы вспоминаем Почаевскую икону Божьей Матери, отдаем ей дань уважения и говорим про историю этой чудотворной иконы Богоматери, которая история, кстати, неразрывно связана с Почаевским монастырем в честь Успения Пресвятой Богородицы.
2: Да, что на Украине такой очень... И икона, кстати, очень интересная, такая красивая, живая. Вот, и действительно история у нее такая очень, ну, давняя и очень глубокая, интересная.
5: На горе, где нынче расположена Успенская Почаевская лавра, в 1240 году поселились два инока. Однажды один из них после молитвы пошел к вершине горы и увидел Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого инока, который был также удостоен созерцать чудесное явление. Третьим свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он поднялся на нее и вместе с иноками стал прославлять Бога и его Пречистую Матерь. После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток ее правой стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом источает камень. Вода в стопе не оскудевает, несмотря на то, что многочисленные паломники постоянно наполняют ею свои сосуды для исцеления от недугов. Сама же Почаевская икона Божьей Матери появилась в обители следующим образом. В 1559 году митрополит Неофит из Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля недалеко от Почаева дворянку Анну Гойскую. А в благословении он оставил ей привезенную из Константинополя икону Богородицы, и вскоре стали замечать, что от Почаевской иконы Богородицы исходит сияние. Когда в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала образ инокам, которые разместили его на Почаевской горе, там же, где они и поселились. И через некоторое время на скале была выстроена церковь в честь Успения Божьей Матери, ставшая частью монастырского комплекса. За свою историю Почаевский монастырь претерпел немало бедствий. Это были и притеснения лютеранами, и подвергался он нападению турок, и попадал в руки униатов, но благодаря заступничеству Божьей Матери все невзгоды были преодолены. На списках чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы часто изображают камень с отпечатком стопы Божьей Матери. Но мне кажется, что здесь вот этот как раз отпечаток стопы Божьей Матери очень перекликается тоже с одним камнем, который установлен, ну или который находится, к которому очень тоже многие стекаются, на озере Светлояр, около храма прекрасного деревянного Владимирской, по-моему, Божьей Матери он посвящен. Там тоже есть отпечаток пяточки Богородицы. И к нему и прикладываются, свечи ставят, и как-то вот и добрый знак, если с этим камнем даже поконтактировать.
2: Да. Кстати говоря, вот Успенская Почаевская лавра – это одна из жемчужин православного мира была, по крайней мере, потому что сейчас там статус не очень понятный. По-моему, сейчас она просто как музей числится, но вместе с тем это красивейший комплекс, очень такой большой. Находится он на западе Украины, и прям дай бог, чтобы все это сохранилось и все это снова стало частью православной церкви, потому что, ну, как мы понимаем, там история сейчас не очень хорошая происходит. Поэтому заступничество Матери Божией, чтобы все-таки мы снова как-то были единым духовным целым, дай бог, чтобы мы могли действительно и туда тоже, к этой святыне приезжать, паломничать и так далее. Ну, дай бог.
5: Отец Дионисий, я не могу не спросить. Вот такие артефакты, которые чудотворят, которые очень почитаются верующими, православными, да и вообще, наверное, верующими, христианами. Как к ним относиться? Мы помним, что иконы — это окна в мир горний. И мы как раз возносим молитву перед иконой не самой иконе, не предмету, а первообразу.
2: Да.
5: А как быть с вещами?
2: Здесь, я думаю, что это такая вот дивная педагогика со стороны Господа по отношению к нам, потому что требуется определенный уровень понимания, уровень такого вот, ну, осознания для того, чтобы говорить об иконе как об окне, как о таком вот способе контактировать действительно с горним миром. Все-таки в большинстве люди об этом мало задумываются, к сожалению. Поэтому, ну, Господь, так сказать, немножечко снижает планку, да, если так можно сказать. Вот подобные вещи, как, например, тот же самый там отпечаток там пяточки Богородицы или там вот отпечаток стопы, это нужно для того, чтобы, ну, привлечь еще больше людей, чтобы каждый мог как-то прикоснуться, что ли, да, вот у каждого был какой-то еще и материальный стимул. Ведь на самом деле это очень-очень древняя тема. Конечно, это связано с таким, ну, языческим мировоззрением, что ли, нас, людей, потому что трудно человеку перейти сразу же, да, вот от неверия или от суеверия, или от какого-то вот такого народоверия перейти к действительно к настоящему православию, к настоящему христианству. Поэтому Господь, понимая это, Он не воюет с нашей неготовностью, а Он действительно снисходит и говорит: ну вот хорошо, вот тебе пока вот такой вот уровень, да, то есть ты можешь вот так вот поговорить. Есть люди, которые, в принципе, на этом строят всю свою веру. То есть для них христианство — это вот какие-то вот такие вот маленькие святыньки такие вот. То есть я вообще, конечно, к этому отношусь, ну, не очень хорошо, но с другой стороны, вот я как-то вот для себя так определил. Я сейчас вот, к сожалению, не вспомню, кто именно из наших таких вот святых 20 века, мне это попадалась эта фраза, о том, что не нужно народные верования, не нужно с ними бороться. То есть человек, который через них приходит, он все равно приходит к Богу. И потом, если мы будем в достаточной мере, мы как священники там, да, или мы как образованные миряне, если мы будем в достаточной мере работать, мы будем не критиковать, а подводить его дальше правильно уже, да, его немножечко образовывать, такого человека, да, рассказывать ему о настоящем христианстве, то он, собственно, ему будет легче прийти. У него еще будет за плечами очень правильный и верный опыт чуда. Mm-hmm. Вот все-таки тоже зачастую важно. Да, опыт прикосновения к чему-то чудесному. И это сможет ему помочь в минуты, ну, какого-то там расслабленности или скорби, или там еще чего-нибудь. То есть это ему поможет. И я думаю, что вот подобные моменты, они нужны вот именно для того, чтобы... Не для того, чтобы с ними, опять же, воевать или пренебрежительно говорить, а скорее это просто такой вот момент снисхождения Бога к нам.
5: Как тогда быть? Недавно просто читала такой вопрос, в сети задавали нам наши уважаемые слушатели. Кстати, самое время его озвучить. И, между прочим, уважаемые слушатели, спасибо вам большое за ваши вопросы. Направляйте их нам в мессенджер Макс, в номер телефона редакционного планшета неизменен 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. У нас еще есть группа в социальной сети ВКонтакте, она называется «Радио Образ». Там тоже можно найти записи утренних эфиров. А еще там можно написать сообщение сообществу и направить свой вопрос мне или кому-то из утренних отцов, как мы их называем, вне эфирной студии. Поэтому не оставайтесь в стороне, мы спокойно отвечаем и рады, на самом деле, вашей обратной связи. Так вот, спрашивала женщина, и она говорила о том, что ценному или дорогому для себя человеку она подарила свой нательный крест, который был для нее очень дорог, потому что она прикладывала его ко множеству самых разных святых мощей. Вопрос в следующем. Во-первых, ей там кто-то сказал, что свой крест нельзя никому отдать. А второе, можно ли так делать или нельзя? Или это просто, ну, нательный крест и нательный крест?
2: Ну, во-первых, прикладывать нательный крест к множеству мощей – это хорошо, правильно и замечательно. И,
5: а есть накопительный эффект благодати у нательного креста?
2: Как только изобретут благодатиметр, так мы это выясним. Вот, а так пока это просто скорее, ну, некое напоминание себе, что то, что я ношу на шее, это не просто
5: аксессуар.
2: Аксессуар, да, а это действительно нечто важное и нечто такое вот напоминающее мне о том, что я был, например, у одного святого, у другого святого. Вот как бы память об этом вот висит у меня на шее. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что касается, нельзя отдавать свой крест. Я уже много раз говорил, еще раз повторю. Вот вы можете прямо сейчас, дорогие наши братья и сестры православные, вы прямо можете прямо сейчас взять в руки свой крестик и прочитать имя, которое там написано. Вот это ваше имя, на этом кресте или нет. Вот если это ваше имя, то значит это ваш крестик. А если это не ваше имя, обычно на православном кресте написано Иисус Христос. Вот если вас зовут Иисус Христос, значит это ваш крест. Если вас зовут немножко по-другому, значит это крест Господень, который вы носите у себя на шее. Крест Господень, можно ли его давать другому человеку? Ну, наверное, потому что вы же не являетесь эксклюзивным держателем креста Господня.
5: Эксклюзивный носитель.
2: Или носитель. Поэтому вы поносили, дайте другому поносить. Все.
5: То есть вот эти суеверия такие гражданские нам чужды.
2: Абсолютно. Вот здесь вот как раз вот это то, с чем нужно бороться обязательно, потому что, например, очень много зла приносит это суеверие, когда человек, видя на дороге лежащий крестик, проходит мимо, потому что нельзя поднимать. Поднимешь крестик. Крестик поднимешь беды и скорби другого человека.
5: Серьезно?
2: Да, вот регулярно так приходит, и вот это вот чушь говорят. Если вы прошли мимо креста Господня, то вы похулили Бога, потому что вот святыня лежит в грязи, а вы прошли мимо. Вы увидели, и вы сознательно не стали поднимать крест Господень, оставив его валяться в грязи. Вот, с вас потом за это спросят, потому что, ну, вы оставили святыню в грязи, это беда. Мы тут говорим о том, что ай-яй-яй, вот там, значит, в советское время кресты с колоколен там или с храмов скидывали в грязь, опять же, да, топили там в озерах и болотах, там, вот ай-яй-яй, какие кощунники. При этом мы спокойно проходим мимо, то есть, как говорит Господь, мы живем вот по делам отцов наших. Вот, пожалуйста, мы продолжаем это кощунственное делание. Они кресты бросали, а мы кресты не поднимаем. Ну, вот, как бы, с нас и спрос.
5: Зато какие истерики, когда проскальзывают новости по ликвидации памятников вождю мирового пролетариата.
2: Да, ай-яй-яй, как же так? Вот вопрос, где у нас святыня? Да, вот, то есть памятники палачам — это у нас святыня, а лежащие кресты — ну, это вот чужая беда. Ну, пусть чужой отвечает. То есть что-то у нас в голове все-таки немножко не так.
5: Как тогда изменить вот это вот мышление? Потому что, кстати, я слышала подобное. Угу. Как про нельзя поднимать чужие кресты, про развязывание узлов. Нельзя развязывать чужие узлы. Но это же жуть какая-то.
2: Ну, это да, это вот просто какой-то кошмар вообще, прям, не знаю. Я не знаю, как мы выживаем в наших, например, там, лагерях следопытских.
5: Следопытских.
2: Конечно, в другие лагеря батюшек не очень отправляют.
5: Самое время сказать сплюнуть бы, но мы не такие.
2: Мы не такие, да. Мы же один, например, там узелочек завязал там, да, когда тент натягивал, а другой его развязывает. Это что ж теперь получается? Все, беда теперь.
5: Да, то есть, ну, как вот... молиться за сохранение здравого рассудка, отец Дионисий?
2: Молиться
5: кому?
2: Просто.
5: Кому там как-то? Или читать, может, каких академиков там.
2: Вот лучше что-нибудь читать. Вот никого не слушать, вот эти бредни вот эти вот забывать и читать. Потому что если это все действительно держать в голове, это просто, ну, кошмар какой-то. Огромное количество вот этих суеверий, и я прям больше скажу, надо прямо сознательно с ними бороться. То есть если какой-то голосочек в голове тебе нашептывает, не надо это делать, ты должен прям пойти и сделать, потому что, ну, это явно голосочек недобрый. Вот, и если там тебе говорят, крест валяется, пусть лежит, пройди дальше, то как бы нормальный человек поймет, что сейчас бес пытается нашептать ему какую-то дрянь.
5: Ну, подожди, нормальный человек, во-первых... Нет, не слышит, наверное, голосов.
2: Не-не-не-не, как это не слышит? Мы живем в мире духов злобы поднебесной. Они прекрасны, это их царство. Они здесь как бы влавствуют, и это их вотчина. Поэтому, естественно, это все, да.
5: Окей. Как отличить голос беса в голове от голоса белки в голове?
2: Мысленно быстренько пробежаться по катехизису Филарета Дроздова, так вот этот голос, который там нашептывает, это вообще что-то было в этом, или в книге «Догматическое богословие» об этом тут говорилось, нет? Ну вот, как бы, отсюда и отталкиваемся. Для этого надо изучать догматику вместе с утром на радиообраз.
5: Августовские утры прекрасны на радиообраз, надо отметить. И не менее прекрасны сегодня утро, потому что, кроме того, что мы говорим о Почаевской иконе Божьей Матери, мы сегодня еще и всей той же церковью вспоминаем святого праведного воина Феодора Ушакова.
2: Да.
5: Мне
2: да.
5: кажется, это один из ваших любимых воинов праведных.
2: Да.
5: отец Дионисий.
2: И вдобавок еще я очень люблю Санаксарский монастырь, где как раз почивает Федор Ушаков и его не менее святой прекраснейший дядя. Федор Санаксарский, собственно говоря, да, не два Федора. К ним очень интересно приезжать. Монастырь такой очень интересный, очень своеобразный. Как-то хорошо там, прямо скажем. Вот, в этом году я там уже был, и для меня это каждый раз очень радостный опыт. Что-то новое там все равно для себя открываешь. Монастырь такой простенький, так скажем. Ну, в каком смысле? То есть, когда едешь посмотреть на какие-то достопримечательности, когда едешь посмотреть на художество, это все мимо, это все не сюда. А вот если хочешь приехать помолиться по-настоящему, если хочешь приехать как-то вот погрузиться в такое в монашеское молитвенное правило, вот это прям добро пожаловать, это очень все полезно и хорошо получается. То есть молитва там не оскудевает, тем более там были прекраснейшие старцы, учителя молитвы и покаяния, которые там почивают до сих пор, поэтому к ним можно прийти как-то вот, опять же, молитвенно помянуть, попросить помощи, опять же, в молитве, и как-то вот очень хорошо получается. То есть лично для меня это прям вот такое вот очень значимое место. Плюс, опять же, вот казалось бы, вот это вот с одной стороны такая вот сосредоточенная молитвенная жизнь и, ну, такая действительно правильная молитвенная жизнь, все хорошо. А с другой стороны, здесь же почивает воин, да, адмирал флота российского, не потерпевший ни одного поражения. И более того, не потративший ни одной жизни зря матросской. Для меня вот это вот, наверное, самое ценное и самое важное. Потому что, в принципе, ну, я так вырос на книгах, в том числе и о флоте. Ну, писалось очень все жестко, да, и порка бесконечная на флоте.
5: На флот уходили от безысходности. Ну, когда некуда было пойти, например, мальчику, младшему сыну большой семьи, он уходил на флот. Насколько я помню, в те времена служили пожизненно.
2: 25 лет.
5: Ну, пожизненно.
2: По сути, да. То есть 25 лет — это вся вот такая вот самая активная часть жизни, она отдается флоту. Потом уже, а многие даже оставались потом, потому что,
5: ну, а что тут некуда идти, имеешь, да.
2: Тем более уже все, как бы ты уже к морю-то как-то это прикачался.
5: Походка морского волка.
2: Да, да, да. Поэтому, ну, конечно. И вот в это время быть действительно таким вот человеколюбцем, это значит идти против всей сложившейся системы. И настолько внимательно относиться к жизни и здоровью своих подчиненных, это прям вот, ну, из ряда вон, прямо скажем. Это так получалось не с точки зрения государственной, да, а это так получалось, потому что
5: это был
2: Фёдор Ушаков, да, сознательный выбор, именно христианский выбор, да, то есть это его выбор как христианина. Он праведный не потому, что он там побеждал на море, а он праведный, потому что он все время заботился о людях. И вот где бы он ни был, там, да, например, тот же остров Корфу, там, да, его вот эта вот средиземноморская компания блестящая, она чем характерна и чем это абсолютно отличается от прекраснейших адмиралов других стран? Почему на Корфу так любят Федора Ушакова? Потому что он проявлял любовь к людям также, да, то есть и это помнят аж до сих пор. То есть это человек, который проявлял любовь и заботу о, казалось бы, тех людях, которые, ну, это вообще где-то на другом...
5: На краю земли. Да. А где находится этот монастырь, про который вы начали изначально рассказывать, где покоится, и, собственно, и правильный Фёдор Ушаков и его дядя?
2: Дядя, да, преподобный Фёдор Санаксарский. Санаксарский мужской монастырь — это вот приезжаете в Дивеево, и если вот от Дивеево идти, ну, там, вниз, получается, да, на юг, там будет вот как раз Цыгановка с источником батюшки Серафима, а дальше начинается Мордовский заповедник. И вот с обратной стороны этого мордовского заповедника находится как раз Санаксарский монастырь. И если туда попасть, то это надо объезжать мордовский заповедник либо справа, либо слева. Вот. Дорога такая, ну, в принципе, хорошая, нормальная дорога. Особенно если ехать вот по левой стороне, вполне себе очень с комфортом проезжается, асфальт прекрасный, никаких... Кстати говоря, вообще в этом году там, вот, повторюсь, ездил, новый прекрасный асфальт, вообще все проезжается абсолютно ровно. Можно даже стаканчик ставить на приборную панель, там пить чай на ходу.
5: То есть не смерть подвески уже?
2: Абсолютно нет, потому что я помню, как это было лет 5 назад, там, конечно, было да. Вот, а сейчас прям, ну, спасибо большое за отличные дороги, правда, и никаких проблем.
5: Батюшки, то есть в России что, одна, что ли, проблема-то осталась?
2: Ну, не знаю. Не знаю. Зато какая, зато в квадрате.
5: Масштабная.
2: Ну, так или иначе, доезжается все очень просто. Навигатор там никак не сбоит. Пожалуйста, прям приезжайте. Опять же, у нас там организуются и, конечно же, паломнические поездки. Через наш паломнический центр можно обратиться. Все, как бы, все очень доступно. И если я не ошибаюсь, даже ведется разговор о том, чтобы включать Санаксарский монастырь вот в этот кластер Арзамас Саров-Дивеево. Угу. Там еще будет еще и Санаксарский монастырь, потому что он, правда, находится недалеко, и он прям достоин того, чтобы войти вот тоже вот, ну, сделать на нем такой тоже акцент, чтобы туда все-таки люди приезжали. Это было бы замечательно.
5: Ну, вообще, если говорить про жизнь и воинскую славу праведного Федора Ушакова, то важно отметить, он родился 24 февраля по новому стилю в 1745 году в селе Бурнаково, ныне Ярославской области, в дворянской семье. И после окончания морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге он служил на Балтийском флоте. Это были 1766-1769 годы. То есть 3 года он посвятил Балтике. А потом был перевод на службу на Черноморском флоте, где Федор Ушаков и снискал славу непобедимого флотоводства. И за эти годы он прошел путь от командования ботом до управления всем Черноморским флотом. Мы уже говорили, отец Дионисий уже сказал, что ни одного поражения. И это было, во-первых, блестящее образование, во-вторых, навыки как раз командора. Наверное,
2: и стратегическое талант, мышление. Просто
5: талант,
2: невероятнейшее.
5: Да.
2: Потому что это когда в... Кстати говоря, Севастополь, город во многом обязанный Федору Ушакову, и я думаю, что сегодня там проходят положенные торжества, потому что Федор Ушаков в Севастополе чтут и любят. Он очень много сделал, в принципе, для того, чтобы Севастополь был вот этой морской базой. Он там принимал участие в строительстве и организации всего этого, и в организации самого города даже в строительстве он принимал участие. И я думаю, что там будут положены празднования, и даже если я не ошибаюсь, в Крыму есть отряд братства православных следопытов имени Федора Ушакова, и, наверное, наверняка они там сегодня будут, значит, чтить своего небесного покровителя. И также в удивительнейшем прекрасном музее Нового Херсонеса в Севастополе есть очень такая большая часть экспозиции, посвященная как раз Федору Ушакову. И там можно увидеть буквально прям воочию его блестящие сражения, блестящие операции, прям проследить буквально, как перед тобой разворачивается весь этот ход битвы с маневрами, очень смелыми, даже за гранью дерзости, но при этом неизменно приводящие к успеху.
5: Ну а если вы вдруг, уважаемые радиослушатели, прямо сейчас онлайн нас слушаете, а сами находитесь в Санкт-Петербурге, в Питере, есть прекраснейший, ново-отреставрированный, скажем так, ново-отремонтированный музей морского флота.
2: Да, да.
5: И
2: да,
5: там
2: да.
5: есть тоже всякие ботики, корпусы, практики и так далее. И там, мне кажется, тоже будет интересно познакомиться с историей морского флота Российской империи. А если возвращаться к жизнеописанию, так скажем, Федора Ушакова, то он участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791, и он внес большой вклад в развитие тактики парусного флота. Вот те самые блестящие за гранью дерзости маневры были отточены как будто бы на турках.
2: Да, именно так. И потом весьма и весьма пригодились в битвах против, против французов, собственно говоря. Вот, потому что операции, опять же, в Средиземном море, а это уже как раз битва против французского завоевания.
5: Что важно отметить, 43 сражения Федор Ушаков принял участие и ни в одном не проиграл.
2: Да.
5: Средиземноморский поход в составе антифранцузской как раз коалиции происходил с 1798 по 1800 годы, и участие в создании Греческой республики Семи островов было также в его
2: в том
5: биографии.
2: Числе, да, вот тот самый остров Корфу, да, о котором мы говорили, да, да, да.
5: Успешные операции по захвату Ионийских островов и освобождение Италии от французских войск. За успехи в деле руководства флотом, а также за свои победы Федор Ушаков был награжден многими наградами, в том числе орденом Святого Владимира II, III, IV, четвертой степеней, орденом Святого Георгия, различных степеней и орденом Святого Александра Невского. Всего у Федора Ушакова было 11 наивысших наград.
2: Да, да. И при этом он не успокоился. И даже уже будучи в отставке, он жил в своем селе как раз недалеко от Санаксарского монастыря. Он там приобрел такой вот... А, это его было родное даже, по-моему, имение как раз рядышком. Он там жил. Ну, в основном он уже там занимался такой вот уединенной достаточно жизнью такой... провинции, постоянно ходил, опять же, в монастырь на службы, но тут грянул 1812, и Федор Ушаков не мог оставаться в стране. Он был выбран, собственно, начальником ополчения Тамбовской губернии, потому что это все как раз Тамбовская губерния, территория. Вот, кстати говоря, Саров тоже тогда входил в Тамбовскую губернию, если что. Но уже по состоянию здоровья и по возрасту просто уже не мог принимать непосредственное участие. Поэтому просто очень помогал в организации, в снабжении, вот в, опять же, сборе там ополчения и так далее. Но, конечно, непосредственно уже в боевых действиях участие принимать не мог.
5: Ну и если говорить про канонизацию, то церковь канонизировала Федора Ушакова не столько за его ратные заслуги, сколько за праведную христианскую жизнь. Следование в каждом деле евангельским истинам. Знаменитый флотоводец был глубоко верующим человеком, и каждое дело, каждую битву он всегда начинал с молитвы и завершал тоже молитвой. После окончания службы он регулярно посещал Рождество Богородичный, Санаксарский как раз монастырь, о котором мы сегодня много говорили. Много времени уделял участию в богослужениях, молитве, в Великий пост, жил в монастыре в отдельной келье. И активно помогал также он и бедным, и нищим, а также устроил госпиталь для солдат войны 1812 года и для моряков. Пожертвовал соборной церкви монастыря богослужебные сосуды, Евангелие, украшения на престол и на жертвенник. Флотоводец берег жизни каждого своего солдата, об этом мы тоже говорили, и это тоже очень важно подчеркивать. И своим примером и талантом воспитывал и оставлял после себя целое поколение русских моряков, которые стали образцом доблестного российского флота. Это как раз, наверное, тот человек, на которого хотели и могли равняться все, кто так или иначе был вокруг него.
2: Я думаю, что это человек, на которого до сих пор нужно равняться всем нам, потому что и особенно, тем более, особенно сейчас людям, которые до сих пор ведут сражения на земле и в воздухе, и на море, и всяко разно, вот очень надо бы равняться именно на Федора Ушакова. Потому что вот много кто говорит, что вот я православный, много кто там лепит там всякие там эти патчи с крестами там на рукава и все прочее. Но православным тебя делает не атрибутика, не внешние вот эти вот какие-то вещи, а православным тебя делает прежде всего забота о своих ближних. И прежде всего не любой ценой там, значит, достичь какой-то цели, а прежде всего любой ценой сохранить жизнь своих подчиненных. Вот это во все времена было крайне сложной задачей для военачальника. Поэтому дай бог, чтобы и сейчас все-таки невероятно опытный воин Федор Ушаков как-то вот, ну, стучался в сердца нынешних военачальников и как-то вот им внушал хотя бы какие-то вот основы и базис христианского гуманизма, любви к ближнему и так далее. Вот это было бы очень правильно. Как сочетать в себе глубокую веру, христианское смирение и любовь к ближнему, но при этом сочетать это с постоянными победами, и которые требовали зачастую очень, опять же, жесткого подхода, вот надо учиться у лучших. И можно как угодно потом находить оправдание и говорить, ну вот времена были другие или еще какие-то времена. Да не во времени дело, а дело именно вот в этом внутреннем глубоком устремлении к Богу в любой ситуации, где бы тебя ни поставил Господь. Дал тебе Господь в руки оружие, ну, значит, сражайся до последнего, но при этом помни, что ты христианин. Как сочетать? Вот смотрим на Федора Ушакова, удивляемся и чтим великого святого в нашей церкви.
5: Ну и еще, кстати, можно, наверное, как-то расширить горизонты познания и горизонты знакомства с преподобными и вообще с историей Нижегородского края, тем более, что для этого созданы все условия. Например, 7 августа в 4 часа вечера на Нижегородской ярмарке мы будем ждать всех вас. Дело в том, что радиообраз приглашает на Нижегородскую ярмарку Нижегородский край, земля Серафима Саровича Саровского на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затекиным. Встреча будет посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина» и о том, как все начиналось от истоков до современности. Будем говорить с главным редактором журнала, и задавать свои вопросы также вы сможете, и даже пообщаться, что-то прояснить для себя, может быть, подкинуть тему для следующих статей в этом легендарном в четверть века с историей журнале. Поэтому 7 августа в 4 вечера Нижегородская ярмарка, конференц-зал павильона номер 1. До встречи, а мы услышимся в следующем получасе. Это «Утро на радио Образ».
4: Доброе утро на радио. Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: 8 утра на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иереем Дионисием Чебиряевым говорим о важном, говорим об интересном, поднимаем темы этого дня и празднуем вместе со всей церковью, и вспоминаем и Федора Ушакова, и говорим о Почаевской иконе Божьей Матери, что это за образ. И, наверное, самое время поговорить о том, на кого мы равняемся, потому что совсем недавно прошел такой глобальный, хороший, красивый, масштабный молодежный форум в Дивеево во время Дивеевских торжеств. И там, наверное, как раз и звучало то, что откликается в сегодняшнем нашем эфире. На кого мы должны равняться? Как это делать? Из кого можно, ну, не сотворить кумиров, конечно, но тем не менее.
2: Брать пример. И
5: как-то, ориентиры, да, я вот как-то перебираю варианты в голове, и что-то мне ничего не нравится.
2: Да.
5: В общем, на кого держать равнение?
2: Да, именно так. Действительно, я был первый раз вообще на таком вот прекрасном молодежном форуме, и для меня было очень интересно посмотреть, как же выстроена там работа. Ну, сразу скажу и немножечко похвастаюсь. У меня дочка как раз писала грантовый проект на такую вот медиашколу, и она выиграла. Для меня это тоже было большой такой вот прям радостью, и здорово все получилось.
5: Поздравляем Варю.
2: Спасибо большое, да. Варя умничка, Варя молодец. И как раз мы с очень интересными людьми пересекались на этом форуме, и было интересно очень смотреть на реакцию ребят, собравшихся, да, все-таки уже там не детей, уже там в том числе и 18+, в основном. Но вот она, православная молодежь. Вот как бы познакомиться с ними, увидеть их, это было очень здорово и интересно. Повторюсь, для меня это был такой вот первый опыт именно вот в таком формате. Были очень интересные и необычные гости, прямо скажем. Вот, было интересно смотреть за реакцией детей. Вот, было, ну, опять же, ребят все-таки, не детей уже. Вот, это я все по своим там следопытам. Вот. Было очень интересно встречаться, опять же, и мне лично говорить тоже с различными людьми. Тем более, что мне вот довелось такое основное послушание, что ли, в этом году было сопровождение иеромонаха Филарета Зубова. Это исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи. Вот мы там как раз два дня, по сути, с ним были. Было интересно смотреть вот на его работу. Колоссальной работоспособности человек, я, конечно, прямо удивляюсь. И было интересно смотреть на то, как он общается с ребятами, прям, ну, здорово тоже. Очень.
5: А что интересно в этом было?
2: Живо. У него очень такой интересный, свежий взгляд. Он всю жизнь преподаватель в Московской духовной академии. И вот недавно только он уже монах и иеромонах, то есть рукоположение в священнике всего, по-моему, у него 2 года назад или 3 назад было. Вот. Но при этом человек очень опытный именно в общении, да, с ребятами, вот с юношами и девушками. Вот очень интересные, там он рассказывал о проектах Московской духовной академии, там всевозможных там рождественских елок, там очень много паломнических поездок, причем таких вот весьма внезапных. То есть он, например, рассказывал вот в какой-то беседе там, да, с ребятами, он так сказал, ну, все же знают там Катынь-то, все же, наверное, знают. И такое молчание. Не знают. Как так? Как можно не знать? Как вообще это? Ну, как бы нет. Сидят, глазками хлопают. Говорит, все, так, собираемся, едем. Все, от Москвы недолго. Взяли, заказали там автобус и поехали, собственно говоря, туда. Вот. То есть очень много таких вот поездок, иногда даже внезапных, но всегда очень правильных и глубоко наполненных. То есть это прям такой очень хороший, правильный опыт. Надо перенимать. Вот. Очень много говорил отец Филарет, вот, в том числе о братстве православных следопытов. Ну, касательно вот уже, опять же, детей, все-таки братство, оно нацелено на, прежде всего, да, на ребят, ну, с 11 лет, да, с 11 вот до там 16, 17, 18, а дальше это уже, ну, люди взрослые, у них уже немножко другая жизнь, другие интересы, и они могут быть только либо инструкторами, помощниками инструкторов, либо там роверами так называемыми, то есть такие друзья отряда, которые помогают в организации. И как раз отец Филарет призывал ребят как раз участвовать в этом, да, помогать детям в том числе, как-то вот их привлекать к вот этой вот удивительной, полной приключений следопытской жизни. Тоже было очень так важно и интересно. Кстати, тоже я как духовник вот этого
5: братства
2: сбора,
5: православных следопытов?
2: Не,
5: или...
2: не только, вот именно вот этого форума. Сбор форума, да. Как бы мне было поручено, естественно же, там читать молитвы, утренние, вечерние правила. Там, ну, частично мы менялись, там несколько у нас было священников. И в числе прочего мы читали вот эту нашу любимую следопытскую молитву. Вот. Звучит она очень интересно, особенно когда вот... Ну, для ребят это было непривычно. Все-таки...
5: Для ребят форумчан,
2: да,
5: скажем
2: форумчан.
5: Так.
2: Это было, они впервые об этом, ну, как бы это все воспроизводили. И, ну, их заинтересовало. Даже потом подошли несколько человек и сказали, а можно записать? Мы вот ее нигде не нашли, в интернете ее нет. Можно ли нам записать? Я говорю, ну, давайте, запишите, конечно. Вот. Потому что, когда мы это делаем на, там, на построениях, она, конечно, звучит очень мощно, очень там так громко. А на форуме, конечно, она так прозвучала не настолько мощно, но все равно ребята впечатлились. Здорово. Много говорили о современных медиа. Кстати, прям был такой, получился такой хороший цикл, что ли, именно о том, как говорить в современном мире о христианстве.
5: Как же говорить в современном мире о христианстве, отец Дионисий?
2: Вот об этом как раз рассказывала Елена Николаевна Лихачева, автор, режиссер и там продюсер сериала «Православные изумеры», если помните о таком, или если видели такой, если не видели, посмотрите,
5: это наш,
2: пожалуйста,
5: любимый сериал.
2: Вот, посмотрите, это интересное такое, ну, необычное, по крайней мере, явление. Вот где-то, ну, год, два, три даже, может быть, назад появилась такая мода, я бы, наверное, сказал, ну, или такое явление, как, ну, ну, в принципе, это все давным-давно уже известно, да, вот молодежь поехала по монастырям.
5: Монастыринг. Мы о нем говорили.
2: Тот самый, да-да-да, вот. И как раз вот об этом феномене был снят вот как раз этот сериал, значит, «Православный изумер», ну, не только об этом, в том числе. Вот, интересно было послушать, интересно было там, ну, ее какое-то мнение. Вот, ребята с чем-то согласились, с чем-то нет, ну, отлично, на то это и как раз обсуждение, да, какие-то новые идеи накладываются на какие-то свои идеи.
5: Так подождите, давайте будет ближе к конкретике. Вот, например, я уверена почти на 100%, хотя это не точно, конечно же, что многие слушатели старшего поколения, которые прямо сейчас затаились у радиоприемников, да, навострили ушки, потому что они тоже общаются, скорее всего, со своими детьми, племянниками, внучками, внуками, и как-то хотят транслировать и говорить с ними о вере, потому что для тех, кто постарше, важно и хочется направить тех, кто помладше, по верному пути. Хочется предостеречь и оберечь их по максимуму от совершения тех же ошибок, которые они сами делали. Ну, это такая вот связь поколения, она есть, и это вот эта преемственность пресловутая. Это нормально. Так как же тогда выстраивать риторику у тех, кто постарше, с теми, кто помладше? При условии, что, во-первых, нет пророка в своем отечестве, а во-вторых, что младшие, в принципе, не слухи априори. Ну, потому ну, что да, такой да, возраст и...
2: Да. Отцы и дети. Да. Извечная проблема.
5: Да. Такое мировоззрение.
2: Ну, такое же мировоззрение было у тех же самых вот этих вот бабушек и прочих наших замечательных, которые когда-то также прекрасно не слушали своих родителей или имели свое собственное абсолютно авторитетное мнение по любым вопросам.
5: Но которое вырабатывалось вследствие там, какого-то да? жизненного опыта, скорее
2: да,
5: всего.
2: Да, да. Поэтому не надо мешать детям вырабатывать свой жизненный опыт.
5: Так а как вот говорила Елена Тлихачева про то, как
2: ну, она говорила о вере? Совершенно о другом. То есть там именно она говорила...
5: Или она именно про медиа? Про,
2: да, она рассказывала детям, как им говорить. То есть как им вот как бы выражать свои мысли. Да? Угу. То есть это вот скорее организация молодежных медиа, так скажем. А как нам, старшим, говорить с ребятами, об этом речи не шло. И здесь это совершенно, это абсолютно другой вопрос, и тут этого не касались. Она говорила для них, угу. как им с этим работать, угу. как угу. им вот это все транслировать. Вот, то есть как им осмыслять собственный, собственно говоря, опыт, уж извиняюсь за тавтологию. Вот так.
5: Но тогда это получается, что все равно нет пророка в своем отечестве, когда юноши говорят другим юношам о том, как надо верить. Им скажут, слышь ты, давай иди.
2: Ну да,
5: и верь.
2: В том числе. Но как бы просто показать свою веру, угу. да, просто не промолчать, потому что у нас же показывают там, не знаю, там, свою пошлость, свою развязанность, там, да, свою безграмотность. Вот это в интернете показывают.
5: Свое очень важное мнение.
2: Да, да, да, по любому неважному вопросу. Вот это показывает. Так почему же нам не показывать свою веру? А вот как это сделать красиво, правильно, достойно, со вкусом, вот этому надо учиться как раз. Вот это крайне важно, мне кажется, и этого очень не хватает. Потому что иногда смотришь, в этом нас прям на голову обходят всевозможные, ну, такие сектантские или протестантские вот, организации. Они очень серьезно работают со своими детьми, и очень большие ресурсы тратят на то, чтобы эти дети как раз транслировали вот подобные вещи. А как бы церковь, получается, вот немножко молчит в этом плане. Там даже были вопросы, потому что выступали там, в том числе и священнослужители там выступали, вот, и даже наш митрополит Георгий выступал. И вот вопрос, который звучал, не раз звучал, а как вообще церковь поддерживает молодежные проекты. И вот ответ, к сожалению, никак. Да, ну, только, ну, морально это еще в лучшем случае. А тут еще могут еще и ай-яй-яй-па-та-та прилететь. И это проблема, потому что ну, молодежные проекты должны быть. И вот, опять же, этот грантовый конкурс на этом форуме показал колоссальный интерес молодежи к грантовым конкурсам и к тому, чтобы реализовывать что-то свое. Там было подано, если я не ошибаюсь, больше 120 заявок, из них одобрены и допущены к конкурсу, по-моему, 74 или 73. И это абсолютный рекорд за все время вот, существования форума. Потому что в прошлом году их было порядка 30, по-моему, или 40.
5: Но за год выросло количество инициативных ребят, которые готовы что-то делать, которые готовы выигрывать, которые готовы заявлять о себе и проявлять свои таланты.
2: Да, и большинство из них получили поддержку. Это очень здорово. Да, там кто-то прям в очень малом там размере таком.
5: Ну, скромно.
2: Там, да, от 50 тысяч так начиная. Но угу. тоже все-таки, смотря какие цели.
5: Расскажите про грант Варе, вашей дочке, которая тоже выиграла. Она же в числе победителей, и там сумма как раз нескромная довольно-таки.
2: Да, там хорошая сумма такая, да. Угу. Но
5: порядка полумиллиона.
2: 560 тысяч, да. Вот ну, дай бог, мы еще ждем полного одобрения, потому что это сейчас такое вот все-таки то, что было на форуме, это
5: как бы... Было на форуме?
2: Это было на форуме, да. Они, конечно, так говорят, что вот это вроде бы вы выиграли, но при этом вы просто получили свидетельство об одобрении вот этой вот форумской комиссии. Угу. Мы сейчас еще ждем утверждения вот со стороны Министерства молодежи. Вот, надеюсь, они нас не подведут и все, так сказать, положенное выдадут.
5: Поэтому, пользуясь служебным положением, мы передаем большой привет Министерству молодежной политики Нижегородской области и лично Светлане Ануфриевой.
2: Прекрасно. Она, кстати, была там на награждении и так очень сильно поддерживала ребят, потому что многие, в том числе и моя Варя, они не могли сдержать эмоции, у них там, значит, все слезы там и все прочее. Она так всех как-то вот очень так обнимала, так поддерживала, слова такие очень теплые говорила. Это прям было очень приятно и очень, ну, так видно, что человек неравнодушный. Вот, ну, вот, в общем, поэтому, да, привет ей передаем.
5: Так расскажите вот про, собственно, про проект, да.
2: Проект у нее направлен именно прежде всего на аудиторию Братства православных следопытов и тех, кто интересуется этой тематикой. Потому что она вот у нас проходил в июле месяце, проходил такой, можно даже уже сказать, межрегиональный скаутский сбор. Вот, были там ребята из Владимира, вот, и поэтому можно уже сказать, можно, да, сказать, если из двух областей.
5: Я думаю, что
2: да. Два региона уже есть. Вот, и был большой интерес, вот, в принципе, к теме медиа. И, кстати говоря, вы прекрасно провели там тоже занятие, которое, хотя они на нем, конечно, спали, я так думаю, в этой большей части, но вместе с тем это был очень интересный такая вот зажигалочка. И они потом откликнулись на это. Они потом снимали там вот эти ролики. Кстати, все ролики, которые даже на сайте Нижегородской епархии есть, сняты с самими детьми. То есть у нас в этом году, ну, к сожалению, не смогли приехать никто из медиа. Вот наших епархиальных тоже было очень загруженное время. Но при этом дети справились сами. Они сняли все сами. Молодцы. Вот. И вот чтобы получалось снимать и дальше, чтобы получалось рассказывать и дальше, а все-таки жизнь следопытская, она очень интересная. И у нас много очень планов на будущий год, как-нибудь тоже об этом мы поговорим. И очень хочется, чтобы это не просто оставалось вот у нас, а чтобы дети могли сами это как-то транслировать, чтобы они могли рассказывать о своей собственной жизни. И для этего, собственно, вот Варя и написала этот проект. По сути, это такая вот, ну, медиашкола для детей, именно для детей, вот, которые занимаются в нашем отряде Братства православных следопытов. Хотя мы уже надеемся, очень-очень большой интерес со стороны регионов. Вот очень большой интерес. Мы об этом говорили с другими начальниками отрядов и дружин и региональных отделений по всей России. И все они очень просят, чтобы вот эти занятия транслировались и как-то вот какая-то была либо запись, либо прямой эфир такой вот через интернет. Посмотрим, подумаем, порешаем. Но очень, очень горячий отклик. Дети сами, которые будут этим заниматься, они, конечно, в восторге. Для них этот грант позволит закупить оборудование в первую очередь, причем такое достаточно хорошее, потому что снимать, ну, например, у Вари там на телефоне более-менее нормальная камера, поэтому можно, ну, хоть более-менее нормально снимать. Не в хорошем качестве, но более-менее. Вот. И хотя бы вот на таком же уровне хотелось бы и продолжать. А у детей в основном, ну, камеры сильно похуже, телефоны попроще. Вот. Поэтому мы надеемся приобрести оборудование, которое поможет как раз им. Это будет не их личная собственность, да, но это будет уже их как бы отрядное имущество, за которым они должны будут следить и на которое они смогут снимать. Вот. Это расширит их возможности по съемке, по монтажу, опять же, по какому-то вот по видению мира и умению об этом рассказать. То есть, например, для меня важнее не какое-то качество, хотя это, конечно, тоже здорово, но для меня важнее, чтобы дети умели говорить о том, что им интересно. Ну, по сути, об этом же мы вот как раз на форуме и говорили, что дети должны иметь возможность голоса какого-то, да, своего. Вот. И правильно уметь видеть мир вокруг себя, видеть, опять же, тем более нашу богатую историю, красивейший наш город и область и все прочее. Вот, вот для этого, собственно, мы и стараемся им дать возможность.
5: Но как же тогда сохранить вот этот баланс деликатности при условии наличия возможности голоса? Потому что иногда, почти всегда, юных ораторов может понести, а несет их, как правило, не в ту сторону, в которую бы хотелось, наверное. То есть это не академическая сторона и не экспертная.
2: Не то слово. Поэтому мы не будем брать какие-то новостные сюжеты и все прочее.

0: ну, такой саморефлексии, что ли, да, вот, а где я бываю, а зачем мне это нужно, потому что были такие ситуации, были такие моменты, когда вот мы, например, приезжали куда-нибудь, и мы давали детям, ну, очень интересные возможности, ну, уж я тут без персоналей буду, а потом они говорили, а зачем нам это все нужно? Ну, вот это классическое, да, вот это детское. А вот ты давай вот сам подумай и отрефлексируй, зачем это тебе нужно? Почему это? Зачем я буду тебе это объяснять?
1: Ну, как говорится, если нужно объяснять, не нужно объяснять, как сказал классик.
0: Здесь, да, здесь дело именно не в объяснении, потому что если я буду говорить, что на самом деле мы побывали в таком значимом месте и так далее, ну, это будет навязанное мнение. А все-таки именно вот эта скаутская методика, она направлена именно на воспитание и на саморефлексию. То есть ты сам пойми, ты сам подумай. Вот ты был, что ты об этом можешь рассказать? Ведь если ты просто побывал в этом месте, у тебя может, ну, сохраниться там какая-то картинка, а может и не сохраниться. Ну, там, спустя там 10 лет тебя спросят, а ты там был? Вроде да. А что можешь об этом сказать? Да нечего сказать. Ну, вот
1: ну,
0: был и все. Да, галочка поставлена такая вот. И много сейчас бывает таких вот, особенно когда ребенок много ездит, вот я общался, там есть у родителей возможности, туда возят, и сюда возят, и все. А вот расскажи, а вот был. Ну, что, ну, был, да. То есть просто вот галочка стоит. То есть я проехал вот такой-то, маршрут, и везде такой, как это, чекин называется, да, получается, вот, ну, все сделал. Так. А обдумывание не произошло. Вот, по сути, ты там не был, потому что там было твое тело, ум же твой находился в другом состоянии или в другом месте. Вот. Ну, например, человек в телефончике заседал в это время. А здесь дается возможность и даже более того задача. Тем более задача ставится не руководителем, не мной, а задача ставится ребятами сами. Они, это их задача, и они друг друга в этом заряжают, поддерживают и как-то вот, ну, подают пример. А это, опять же, вот она, следопытская методика, научись сам и научи другого. То есть вот это постоянно, да, такое вот наставничество над младшими.
1: Ну, кстати, не могу не спросить, планируют ли следопыты визит на открытие православной ярмарки, которая стартует уже вот буквально 6 августа?
0: Ну, ярмарка пока немножко не наша тема.
1: Снимать репортажи, рассказывать о том, что видят и пробуют. Там, по-моему, дегустации тоже есть.
0: Для нас пока это не совсем доступно, потому что начало гранта — это сентябрь. И ну, срок реализации начинается с сентября, поэтому оборудование у нас будет только с сентября месяца.
1: Но я поэтому пока нет. Но на самом деле можно рассказать, как будет интересно уже сегодня. И всех приглашаем 6 августа, в день открытия выставки, ярмарки «Нижегородский край. Земля» Серафима Саровского, принять участие в этом грандиозном событии. Кроме того, что там будет много всего интересного, мы приглашаем вас лично, как редакция «Радио Образ». Дело в том, что к этому числу, к 6 августа, готовим музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России», приуроченные к трагической дате нашей истории, расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора. Император Николай II писал и своей супруге, и о своей супруге, и там будут звучать как раз дневники императрицы Александры Федоровны, тоже будут выдержки, и великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» — это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о непереходящих и непроходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии, вере и вере себе. Поэтому ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1. Вход будет свободным. Приходите. Еще раз повторю дату. 6 августа, 16:30, павильон номер 1. И, по-моему, павильон номер 1 — это желтенький как раз домик, да, на ярмарке. Да. То есть главный ярмарочный дом, по-другому говоря. Мне кажется, хорошее мероприятие планируется.
0: Интересно. Ну, и еще немножко, вот, чтобы нам закончить с этим замечательным форумом, да, я, наверное, порекомендую так немножечко и скажу, что в соцсети ВКонтакте есть отдельная группа, посвященная как раз вот 6-му межрегиональному форуму православной молодежи «Радость моя». Можно эту группу найти, и там прекрасно посмотреть видео. То есть там очень много видео выложено причем зачастую это прям целые трансляции выступлений, там, например, там, нашего митрополита или там

0: как кого-нибудь из спикеров. То есть, по сути, вы можете вот так вот немножечко виртуально побыть на этом форуме. Конечно, это не полностью передает дух и атмосферу, хотя там есть, опять же, прекрасно снятые такие короткие ролики о том, как проходил тот или иной день, это тоже можно увидеть.
1: Дневник такой фестиваля.
0: Да, видеодневник такой кратенький.
1: Форума.
0: И при этом, конечно же, это все не передает вот, опять же, вот этого духа единства, потому что главная задача форума — это собрать вместе молодежь и где-то перезнакомить. Где-то вот, кстати, были там сразу же с первого дня всевозможные игры на сплочение, на знакомство и так далее. И вот очень много было спортивных игр. Была там, кстати говоря, кила. Это такой русский вариант регби, очень интересный. И причем играли там и парни, и девчонки вместе. Даже случались некие столкновения.
1: Неспортивное поведение?
0: Ну, нет, поведение было спортивное, но просто там маленькая хрупкая девушка, и там такой большой здоровый парень. Поэтому...
1: Девушка прессовала парня, он с криком убегал.
0: Именно так это все выглядело. Конечно же. Ну, поэтому, ну, это было забавно, опять же, да, то есть мы вроде обошлись без травм, все хорошо, но это интересно. Была там стрельба из лука, причем очень так на хорошем уровне все поставлено. Вот, было, ну, естественно, волейбол, множество, в общем, спортивных игр, то есть не заскучаешь. Была возможность и посидеть, послушать спикеров, и после этого была возможность немножко размяться, побегать и выпустить пар, так сказать. Вот, поэтому все это очень, очень хорошо организовано. Ну, конечно, жизнь в армейских палатках это, ну, немножечко такое закаляет, но это некоторые трудности, которые преодолеваются. И, ну, опять же, даже бытовые условия достаточно хорошие. То есть никакого там вот превозмогания нет, просто, ну, такая вот простая, немножечко походная жизнь.
1: Но ведь у следопытов вот с этой походной жизнью как раз все отлично.
0: Да.
1: И опыт был. И, по-моему, как раз вот этим летом в июле проходил, вы уже немножко говорили об этом, всероссийский, назовем его так, межрегиональный. Да.
0: Первый на Нижегородской
1: земле. Первый межрегиональный, да.
0: Слет братства православных следопытов.
1: И об этом поговорим в следующем утре. А на этом...
0: Да, с удовольствием.
1: Если вы не против. Если не против, наши уважаемые радиослушатели, уважаемые наши, напишите, что вы не против. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. А это номер телефона редакционного планшета. Мессенджер Макс открыт для сообщений, так же, как наша группа во ВКонтакте. Радиообраз называется она. Пишите нам. Мы всегда читаем, отвечаем и радуемся, когда вы выходите с нами на связь. А на этом утренний эфир на Радиообраз заканчивается. И мы услышимся с вами завтра.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: Доброе утро на Радиообраз.

Поезда здоровья продолжают курсировать в Нижегородской области. Вкупно подвели итоги программы «Герои» в поддержку участников СВО. И в Нижнем снова пройдет фестиваль «Великая Русь». Это выпуск новостей на радио «Образ». Здравствуйте. Больше 44 тысяч консультаций провели врачи нижегородцам в поездах здоровья с начала этого года. Эти мобильные медицинские комплексы совершили 145 выездов в муниципалитеты области. В планах на август 16 округов и еще 4 района Нижнего. В больнице «Семашко», где идет формирование медицинских бригад, сообщили, что чаще всего нижегородцы обращаются в поезда здоровья за консультациями кардиолога, эндокринолога, невролога и офтальмолога. Для работы у врачей есть все необходимое оборудование. Это делается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нашем регионе проект проводится по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. В корпоративном университете Нижегородской области прошла итоговая защита проектных работ участников образовательной программы «Герои. Нижегородская область». В финал вышли 49 ветеранов специальной военной операции. Эта программа стала продолжением федерального проекта «Время героев», который создан по инициативе президента Владимира Путина. Проекты участников посвящены самым разным направлениям – от противодействия кибермошенничеству и безопасности на дорогах до патриотического воспитания, реабилитации ветеранов и поддержки экспортеров региона. Проект направлен на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления и на предприятия региона. В конце августа у Кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». В шестой раз это масштабное культурное событие объединит классическую музыку, художественное слово и современные мультимедийные технологии. В этом году фестиваль посвящен истории славных побед русской армии в разные эпохи. В основе программы – военные марши и произведения великих русских композиторов. В литературной части – произведения русских поэтов, которые имеют отношение к защите Родины. Фестиваль организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. И в конце выпуска интересная информация. 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке в павильоне номер 1 состоится музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России». Он приурочен к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон. В нем примут участие ведущие радиообразы и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» — это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Вход свободный. До встречи на спектакле. А я прощаюсь до следующего выпуска. Олег Демин, служба информации «Радиообраз». До встречи.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Закон Христов. День за днем. Дневник православного священника. 5 августа. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Мы на земле не для того, чтобы жить для себя и искать собственного счастья. Весь мир состоит из огромной семьи людей, которые все между собой братья и которые все обязаны друг другу помогать, друг друга поощрять, друг другу облегчать все тяжести жизни. Ничего нет безотраднее жизни одинокой, в которой некого любить и некому помочь. Но такая жизнь для христианина невозможна. Самые одинокие, не имеющие своей семьи, все же окружены людьми, которые могут нуждаться в них. И стараясь отыскать эти нужды, стараясь участием своим вызвать к нам доверие несчастных наших братьев, мы, несомненно, исполним закон Христов. Закон этот весь дышит любовью, он весь заключается в ней одной. А любящий брата, конечно, будет всегда носить его бремя и тем облегчит его тяжелый крест. Будем же помнить, что все, что мы имеем, не нам принадлежит. Наши силы, наши способности и все дары, полученные нами от Господа, должны быть отданы на служение ближним.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радиообраз от преподобного Дорофея Палестинского. Представь себе две лестницы. Одна возводит вверх, на небо, другая низводит в ад. А ты стоишь на земле, посреди обеих лестниц. Не делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй. И таким образом начнешь после, мало-помалу, и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией и верха лестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, как самого себя. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Башни древнего Кремля. Часовая.
1: Часовая башня расположена в Нагорной части Кремля на самой высокой его точке между Северной и Ивановской башнями. Это единственная из всех башен крепости, которая стоит на углу, уступом внутрь. Часовая служила главным сторожевым постом, но собственных орудийных установок и пушек не имела. При этом в башенном погребе хранили порох и продовольственные припасы. Участок стены от часовой башни до Ивановской по своему размаху и смелости инженерного замысла не имеет себе равных во всех других русских кремлях. При его строительстве использовали недопустимый с современной точки зрения прием кладки – наклонными рядами. Этот способ выдержал проверку временем. Свое название башня получила от часов, размещавшихся наверху в пятиугольном бревенчатом срубе – часовой избе. Соответственно, и гора, на которой стоит башня, также называется часовой. Упоминание о часах встречается в описи 1622 года, первом документе после долгого периода войн и разрухи. В то время об установке башенных часов вряд ли могла идти речь. Значит, часы существовали еще раньше, в XVI веке. Возможно, что их размещение на башне предусматривалось уже в период строительства Кремля. Часовые механизмы были тогда достаточной редкостью, поэтому часы обслуживали едва ли не все население города. В соответствии с уточным счетом Древней Руси, циферблат имел 17 делений. Они соответствовали количеству часов самого длинного летнего дня и самой долгой зимней ночи. Дневные и ночные часы отсчитывались отдельно. Восход солнца означал первый час дня, закат – первый час ночи. В XVIII веке после проведенной реконструкции механизм на часовой башне стал отбивать и доли часа. Об этом свидетельствует опись 1703 года, составленная нижегородским воеводой. При башне служил специально обученный человек, следивший за точностью хода часов. Для регулировки механизма он использовал особые таблицы, вырезанные на дощечке. Примерно каждые две недели этот человек поднимался на башню и переставлял часы. Последние упоминания о них встречаются в документах 18-го столетия. Дальнейшая судьба кремлевских часов покрыта тайной. Что касается самой башни, то она имеет 4 яруса. В 1807 году в ней произошел пожар. Стены часовой башни потрескались и рассыпались на части. Ремонт, проведенный через 20 лет, трудно было назвать капитальным. Трещины только расшили, верх башни скрепили железными обручами, а поврежденный при пожаре купольный свод полностью разобрали. К середине 20 века часовая башня находилась в аварийном состоянии. Облицовка в нижней части стен отстала. За 3 года, с 1955 по 1958, советские реставраторы возродили сооружение. Восстановили своды, зубцы, фрагменты поврежденной кладки и деревянную надстройку. Шатер башни был увенчан позолоченным флюгером-флажком в виде оленя, символа Нижнего Новгорода.
0: Башни древнего Кремля.

0: Я пришел к тебе, сыр дремучий бор, из-за быстрых рек, из-за дальних гор, чтобы ног твоих витязь схимнище подышать лесной древней силищей. Ты прости, отец, сына нищего, песню золота расточившего. Не кудрявичем под гуслярный звон в зелен терем твой постучался он. Николай Клюев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды. Сегодня в южной части региона облачно с прояснениями. Днем тепло, до 26 градусов со знаком «плюс». Ветер переменчивый, слабый. На севере области до 24 градусов выше нуля. В Нижнем сегодня облачно, местами с прояснениями. Около 25 градусов, ветер западный 2-3 метра в секунду. Желаем всем слушателям хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь в компании «Радиообраз».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: твоя регистрация радио «Образ» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джерри приходит на помощь. Поллианна вышла из парка и дошла до пересечения двух улиц. Это был ужасно интересный перекресток, через который спешили машины, повозки, экипажи и пешеходы. Огромная красная бутыль в окне аптеки привлекла ее внимание. Откуда-то издалека доносились звуки шарманки. Остановившись на мгновение, Поллианна решительно перешла улицу и направилась в сторону восхитительной музыки. Вокруг шарманки веселились дети. Все это было очень привлекательно, и она присоединилась к компании и с удовольствием смотрела, как танцуют дети. Поллианна не заметила, как оказалась на очень оживленном перекрестке. Громадный мужчина в синей форме, подпоясанный широким ремнем, помогал людям переходить через улицу. Она понаблюдала за ним и стала нерешительно переходить улицу сама. Огромный мужчина в форме сразу заметил ее и направился к ней. Через широкую полоску, где пыхтели моторами автомобили и нетерпеливо переминались лошади, она важно перешла улицу и так обрадовалась, что через минуту ей захотелось обратно. Потом она перешла улицу еще два раза. Это было очень интересно. Все замирало, как по мановению волшебной палочки. Стоило мужчине поднять руку. Доведя Поллианну в очередной раз до обочины, он нахмурился. «Девочка, да я же тебя только что переводил», — строго сказал он. «И до этого вроде бы тоже». «Да, сэр», — засияла Поллианна. «Это уже четвертый раз».
2: Начал было полицейский,
1: но Поллианна выпалила. «И каждый раз все интереснее».
2: «Вот оно что!» — пробормотал он растерянно и вдруг грозно прогремел. «Для чего, ты думаешь, я здесь? Водить тебя туда-сюда?»
1: «Нет, сэр, нет!» — поспешила уверить его Поллианна. «Конечно, вы не только ради меня, ведь тут еще так много народу. Я знаю, вы полицейский. У нас есть один там, где я живу, у миссис Керрио. Только знаете, что он просто ходит по тротуару и ничего не делает». «Сначала я думала, что вы солдат, потому что у вас золотые пуговицы и синяя фуражка. Но теперь-то я в этом лучше разбираюсь. Но все равно я думаю, вы вроде солдата, потому что вы очень смелый. Стоите прямо посреди этих машин и помогаете людям». Огромный мужчина залился краской, как школьник, потом громко засмеялся. «И то верно», — сказал он. Потом быстро поднял руку и направился к испуганной пожилой женщине на обочине. Шаги его стали тверже, и грудь выпятилась. Потом, пригласив театральным жестом проезжать нетерпеливых водителей, он вернулся к Поллианне. «Как замечательно!» — приветствовала она его. «Мне так нравится смотреть, как вы это делаете. Вот так Израиль пересекал Черное море, правда? А вы придерживаете волны, пока люди перейдут. Должно быть, вы постоянно радуетесь, что можете это делать. Я всегда думала, что доктор — это самая радостная профессия. Но теперь я подумала, что быть полицейским еще лучше. Стоять и помогать людям, которые боятся и...» Мужчина опять засмеялся и опять направился на середину улицы. Еще с минуты Поллианна наблюдала за Черным морем и пошла вдоль улицы. «Наверное, мне уже пора домой», — размышляла она. «Наверное, пора ужинать». И она бодро зашагала в ту сторону, откуда пришла. На нескольких перекрестках она постояла в нерешительности и наугад сделала два неверных поворота. А оказалось, что возвращаться не так-то легко. Перед ней вдруг выросло здание, которого она никогда раньше не видела. И она окончательно поняла, что заблудилась. Улица была узенькая и грязная. Многоквартирные кварталы и несколько непривлекательных магазинов тянулись по сторонам. Навстречу шли люди и разговаривали на каком-то непонятном Поллианне языке. Она заметила, что не с любопытством ее разглядывает, как будто знает, что она заблудилась. Несколько раз она пыталась спросить, куда ей идти, но все напрасно. Казалось, что никто не знает, где живет миссис Керрию. Ей говорили что-то, но она не понимала. Она решила, что это голландский язык, как в семье Хегерманов, которые жили в Белдингсвилле. Полиана шла и шла по одной улице, затем по другой, пока не устала. Она не на шутку испугалась. Ей хотелось есть, ноги болели, глаза застилали слезы, которые она стала сдержать. И что самое неприятное, начинало темнеть. «Я должна быть рада, что потерялась», — всхлипнула Полиана. «Будет так хорошо, когда я найдусь». На широком оживленном перекрестке она остановилась в отчаянии. Она уже не сдерживала слез, они хлынули потоком. И так как у нее не оказалось носового платка, она вытирала их тыльной стороной ладоней. «Привет, крошка! Чего куксишься?» Услышала она вдруг веселый голос. «Что случилось?» Рядом стоял мальчик, который держал под мышкой пачку газет. «Ой, я так рада, что встретила тебя!» — воскликнула она. «Я так мечтала встретить кого-нибудь, кто не говорит по-голландски!» «По-голландски?» — усмехнулся мальчик. «Ты, наверное, имела в виду испашек?» Полиана нахмурилась. «Не знаю, только это не английский», — неуверенно проговорила она. «Они не могли ответить мне. Может быть, ты сможешь? Ты не знаешь, где живет миссис Керрию?»
2: «Прям сейчас».
1: «Что?» — переспросила Полиана. Мальчик усмехнулся опять.
2: «Да я не знаю».
1: «Почему никто нигде ее не знает?» Полиана опять готова была заплакать. «Я только пошла прогуляться и потерялась. Давным-давно хожу, но никак не могу найти ее дом. А уже время обедать, то есть ужинать. И темнеет. Я хочу вернуться. Мне надо вернуться».
2: «Да уж, влипла», — посочувствовал мальчик.
1: «Боюсь, что миссис Керри очень беспокоится», — вздохнула Полиана.
2: «Чего беспокоиться-то?» — хихикнул мальчик. «Да ладно, не реви. На какой она улице живет?»
1: «На такой, широкой», — тихо ответила Полиана.
2: «Широкой? Вот это да! Мы почти у цели. А дом какой, ты хоть знаешь? Ну, покопайся в голове».
1: «Покопаться в голове?» Полиана нахмурилась и робко подняла руку к волосам. Мальчик смерил ее презрительным взглядом. «Да откуда ты взялась такая? Я спрашиваю, ты знаешь номер дома?» «Нет, там есть семерка», — ответила Полиана едва слышно.
2: «Семерка!» — передразнил ее мальчик.
1: «Дом-то я узнаю. Как только увижу, обязательно узнаю. Да узнаю даже улицу, потому что на ней такой красивый длинный сад, прямо посредине».
2: «Сад?» — переспросил мальчик. «Посреди улицы?»
1: «Ну да, деревья, трава, тропинка посредине, и скамейки, и...»
2: Мальчик прервал ее радостным возгласом. «Здорово свистишь! Коммунейл-стрит! Как пить дать! Теперь порядок, но ты молоток!»
1: «Неужели ты знаешь? Ты в самом деле знаешь?» — обрадовалась Полиана. «Да, звучит вроде бы так. Только при чем тут молоток? У меня нет молотка».
2: «Ладно, замнем», — усмехнулся мальчик. «Благодари судьбу, что я знаю, где это. Как-никак я отвожу сэра Джеймса в парк почти каждый день. И тебя тоже придется отвезти. Только ты поторчи здесь, пока я не продам этот выпуск. А потом мы отправимся на твой бульвар. Не успеешь чихнуть, будем там».
1: «Ты проводишь меня домой?» — недоверчиво переспросила Полиана, не совсем его понимая.
2: «Верное дело, если дома знаешь».
1: «Конечно, узнаю», — уверенно ответила Полиана. «Но я не знаю, верно это дело или нет. Если нет, не мог бы ты...»
2: Но мальчик опять смерил ее презрительным взглядом и исчез в толпе. Полиана услышала, как он кричал: «Газеты! Газеты! Вестник! Новости! Сэр, газеты!» Полиана отошла в сторону и стала ждать. Она очень устала, но она доверяла мальчику и была совершенно уверена, что он проводит ее домой.
1: «Он хороший», — думала она, — «но так потешно разговаривает, будто по-английски, а иногда совсем непонятно. Я очень рада, что он меня нашел».
2: Скоро мальчик вернулся, газет у него не было. «Все на палубу!» — весело позвал он. «Отчаливаем в сторону бульвара!» Если бы я был джентльменом, я бы тебя доставил домой в карете с колокольчиками. А так придется нам топать на своих двоих.
1: Они шли молча. Поляна впервые в жизни слишком устала, чтобы говорить даже про свою женскую помощь. Когда они дошли до парка, она радостно воскликнула. «Теперь я почти что дома. Я помню это место, помню. Теперь совсем недалеко».
2: «Порядок», — бросил мальчик небрежно. «Что я говорил? Сейчас скостим и выйдем прямо на твой бульвар. А там уж сама ищи дом».
1: «Дом-то я найду», — заверила его Поляна. Было уже совсем темно, когда она поднялась по широким ступенькам. На звонок мальчика дверь быстро открылась, и Поляна оказалась лицом к лицу не только с миссис Керрью, но и с Мэри, Бриджит и Дженни. Все были взволнованы.
3: «Бедная, да где же ты была?» Миссис Керрью бросилась навстречу девочке.
1: «Я просто пошла погулять», — залепетала Поляна. «Но я заблудилась, и этот мальчик...»
3: «Где ты ее нашел?» — прервала ее миссис Керрью, надменно поворачиваясь к проводнику, который с нескрываемым восхищением разглядывал богатую обстановку. «Где ты нашел ее?»
2: Сперва он бесстрашно выдержал ее взгляд, потом немного смутился. «Я нашел ее на северной окраине, мэм. Она не могла понять этих Дагу, и они не смогли ей помочь».
1: «На северной окраине? Одна! Поляна!» — содрогнулась миссис Керрью. «Ох, я была не одна, миссис Керрью!» — поспешила успокоить ее Поляна. «Там много людей. Правда, мальчик?»
2: Но мальчик уже скрылся за дверью. За следующие полчаса Поляна услышала множество наставлений. Она узнала, что хорошей девочке не положено гулять одной в чужом городе, садиться в парке на скамейку и разговаривать с незнакомцами. Она узнала, какое совершенно необыкновенное чудо, что она нашлась и не попала во множество неприятных историй.
1: «Миссис Керрью!» — наконец не выдержала Поляна. «Я здесь! Я не потерялась! Я могу радоваться, а не думать о том, чего не было!»
2: «Да-да, возможно», — согласилась миссис Керрью. «Но ты меня очень напугала. Я хочу, чтобы ты запомнила. Запомнила. И никогда так больше не делала».
1: Когда Поляна ложилась спать, она подумала: «Больше всего я жалею о том, что не спросила, как зовут этого мальчика и где он живет. Теперь я даже не могу его поблагодарить».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Новое знакомство. Прогулка с приключениями не осталась для Поллианны без последствий. За каждым ее шагом теперь внимательно следили, и ей было запрещено выходить из дома без Мэри или самой миссис Кэррию. Конечно, школа в этот запрет не входила. Поллианна этим не тяготилась. Ей нравились обе женщины, и она с радостью проводила с ними время. С миссис Кэррию Поллианна стала ходить на концерты, дневные спектакли, побывала в библиотеке и в музее искусств, а с Мэри они гуляли по Бостону. Поллианне очень нравилось кататься на автомобиле, но трамваи понравились ей еще больше, что, конечно, удивило миссис Кэррию. «А мы на трамвае поедем?» – нетерпеливо спросила Поллианна. «Нет, нас повезет Перкинс», – ответила миссис Кэррию и, увидев неожиданное разочарование на лице Поллианны, с удивлением спросила: «В чем дело? Я думала, тебе нравится автомобиль». «Да-да», – торопливо согласилась Поллианна. «Ведь это гораздо дешевле, чем трамвай». «Дешевле, чем трамвай?» – удивилась миссис Кэррию. «Ну, конечно. Ведь трамвай стоит 5 центов за человека, а автомобиль ничего не стоит, потому что он ваш. Да и вообще, я люблю машины», – продолжала она, не давая миссис Кэррию возразить. «Разница в том, что в трамвае много людей. За ними интересно наблюдать, правда?» «Не совсем», – сухо ответила миссис Кэррию. Дня через два она случайно услышала от Мэри еще кое-что о Поллианниных трамваях. «Это очень забавно, мэм», — рассказывала Мэри. «Это просто необыкновенно, как Поллианна со всеми знакомится». «Да нет, она ничего не делает, ну, совершенно ничего. Она просто радуется, и все тут». «Мы вошли в трамвай, все там такие раздраженные, дети хнычут, и куда что делать через 5 минут. Взрослые перестали хмуриться, дети успокоились». «Вы не представляете, нам всегда уступают место. А то она просто улыбнется ребенку или собачке. Собаки виляют хвостами, а все дети, большие и маленькие, улыбаются ей в ответ. Но с ней невозможно брюзжать, даже если ты в набитом трамвае». «Удивительно», – пробормотала миссис Кэррию. Октябрь в этом году стоял необыкновенно теплый. Вскоре все поняли, что поспеть за проворными ножками Поллианны просто невозможно. Это занимало практически все время, и миссис Кэррию пришлось смириться и приказать больше Поллианну не сопровождать. Держать ребенка в доме в такие чудесные дни не будешь, и вскоре Поллианна опять оказалась одна в чудесном большом саду, как она называла общественный парк. Внешне, казалось, ничто не изменилось. Но на самом деле девочку окружили высокой стеной запретов и правил. Она не должна была разговаривать с незнакомыми людьми, играть с чужими детьми и ни при каких обстоятельствах выходить за пределы парка во время прогулки. Мэри, которая провожала ее, должна была убедиться, что Поллианна знает дорогу и помнит, где Коммунелл-стрит пересекается с Арлингтон-стрит. Возвращаться домой она должна была, когда часы на церковной башне пробьют 5:30. Поллианна часто ходила в парк, иногда с кем-нибудь из школьных подруг, но в большинстве случаев одна. Строгие запреты ее не огорчали, и она всегда находила развлечения. Наблюдала за людьми, даже если и не заговаривала с ними, а с белками и голубями говорила сколько угодно. Но особое удовольствие доставляли ей воробьи, жадно налетавшие на орешки, которые она всегда носила с собой. Поллианна очень хотела найти своих старых друзей, которых она встретила в тот первый день. Мужчину, который был рад, что у него есть глаза, ноги и руки, хорошенькую девушку, которая почему-то не захотела пойти сердитым мужчиной. Но она их не встречала. Часто она видела мальчика на инвалидной коляске, и ей очень хотелось заговорить с ним. Мальчик тоже кормил птичек и белочек, и они были такими ручными, что садились ему прямо на голову и на плечи, а белочки хозяйничали в его карманах, добывая орешки. Поллианна замечала одну странность. Запасы мальчика быстро кончались. Каждый раз он очень расстраивался, что корм быстро заканчивается, но на следующий день приносил столько же. Поляне это казалось непредусмотрительным. Когда мальчик не играл с птицей,

0: раньше. Вскоре она увидела, что мальчика катит по дорожке курносый светловолосый парнишка. С радостным возгласом бросилась она ему навстречу. «Это ты! Я тебя знаю, хотя и не знаю, как тебя зовут. Ты меня нашел, помнишь? Ой, я так рада, что тебя встретила! Я так хотела поблагодарить тебя!»
1: «Вот здорово! Это та самая кроха с бульвара!» — ухмыльнулся парнишка. «Ты что, опять потерялась?» «О, нет!» — воскликнула Поллианна, пританцовывая на цыпочках от неудержимой радости. «Я не могу больше потеряться, потому что бывает только здесь. Я ни с кем не должна разговаривать, но с тобой могу, потому что тебя я знаю. А потом я смогу и с ним, если ты нас познакомишь». Она бросила лучистый взгляд на мальчика в инвалидной коляске. Светловолосый паренек хихикнул. «Мадам, это мой друг, сэр Джеймс!» Но мальчик в коляске прервал его. «Джерри, прекрати!» С досадой воскликнул он и повернулся к Поллианне. «Я уже много раз видел тебя здесь. Я видел, как ты кормила птичек и белочек. Вокруг тебя их так много всегда. Наверное, ты тоже больше всех любишь сэра Ланселота. Конечно, леди Равенна неплохая, но вчера она обидела Джинивер, прямо из-под носа утащила ее обед». Поллианна растерянно заморгала. Она переводила взгляд с одного мальчика на другого в совершенной растерянности. Джерри усмехнулся и собрался уже уходить, через плечо бросив Поллианне. «Если чем могу помочь, срочно дай знать. Он не пьяный, не чокнутый. Это просто их клички». И он махнул рукой в сторону прыгающих вокруг белочек и порхающих птичек. «Эти имена из книг. Теперь врубилась? Он лучше покормит их, чем себя. Одно слово «чудак». Вот так, сэр Джеймс», — добавил он, скорчив гримасу мальчику в коляске. «А теперь вперед! А то к вечеру тебе ничего не останется. Пока!» И он исчез. Поллианна все еще смущенно моргала, когда мальчик повернулся к ней с улыбкой. «Ты не должна обижаться на Джерри. Ради меня он жизнь положит. Он просто любит шутить. А где ты его встречала? Он никогда про тебя не рассказывал. Меня зовут Поллианна Уитьер. Я заблудилась, а он меня нашел и привел домой», — ответила Поллианна. «Да, это на него похоже», — кивнул мальчик. «Ведь это он привозит меня сюда каждый день». Поллианна с сочувствием посмотрела на мальчика. «Ты совсем не можешь ходить, сэр Джеймс?» Мальчик весело рассмеялся. «Какой я сэр? Это он меня так называет. Я совсем не сэр». Поллианна расстроилась. «Ты не сэр и не лорд?» «Конечно, нет». «Ух, а я надеялась, что ты как маленький лорд Фаунтлерой», — продолжала Поллианна. Но мальчик живо перебил ее. «Ты знаешь маленького лорда Фаунтлероя? И сэра Ланселота, и святой Грааль, и короля Артура, и его круглый стол, и леди Равенну, и Айвенга, да?» Поллианна покачала головой. «Нет, всех я, наверное, не знаю», — призналась она. «Они из книг?» Мальчик кивнул. «У меня они здесь. Некоторые, конечно», — сказал он. «Я все время про них читаю». «Да, и других книг у меня нет. Это были папины». «Ах ты, маленький мошенник, прекрати сейчас же!» — рассмеялся он, глядя на бельчонка с пушистым хвостом, который, прижавшись к его ногам, старался просунуть носик в карман. «Наверное, пора их покормить, а то они попытаются съесть нас. Это сэр Ланселот, он всегда первый». Мальчик вытащил маленькую картонную коробку, осторожно открыл ее, охраняя от зорких маленьких глазок, которые следили за каждым его движением. Сэр Ланселот, весь внимание и нетерпение, пристроился на подлокотнике коляски. Другой гость с пушистым хвостом, менее смелый, сидел немного поодаль на задних лапках. Третий пристроился на соседней ветке. Из коробки мальчик достал 5 орехов, маленькую булочку и пончик. На пончике он невольно задержал взгляд. «А ты принесла что-нибудь?» — спросил он Поллианну. «Да-да!» — кивнула Поллианна, похлопывая по бумажному пакету. «Тогда, наверное, это я съем?» — вздохнул мальчик, пряча пончик в коробку. Поллианна запустила руку в свой пакет, и пир начался. Поллианна была счастлива. Она нашла того, кто мог говорить быстрее и дольше,

0: чем она сама. Странный мальчик знал несметное множество историй об отважных рыцарях и феях, о турнирах и сражениях. Мало того, он так живо все описывал, что Полиана хорошо представляла вооруженных рыцарей и пышнокудрых фей в воздушных платьях, усыпанных алмазами, хотя смотрела на стайки проворных птиц, на резвых белочек и на зеленую травку, залитую яркими лучами осеннего солнца. Женская помощь была забыта. Что там? Даже игра в радость. Щеки ее пылали, глаза сверкали, ведь она путешествовала по древним замкам, а вел ее удивительный мальчик, который так много знал и так хорошо умел рассказывать. Прозвучал колокол. Полиане было пора домой. Она вспомнила, что так и не спросила имя мальчика. «Одно я только знаю, что он не сэр Джеймс», — вздохнула она.
1: «Ничего, я могу спросить завтра».

0: лучшая музыка души. Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях, или того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. Но меня Господь не наградил никаким даром, ответил ученик. Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал. Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить, но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать, но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому, прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «Россия без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Мой адрес – Советский Союз.
0: Автор.
3: Музыка – Давид Тухманов, стихи – Владимир Харитонов.
4: Песня написана в далеком 1972 году, а исполняет ее Вея Самоцветы. Она стала визитной карточкой группы, которую музыканты исполняли на каждом своем концерте. После распада СССР Вея «Дубы-колдуны» записали свою версию песни, которая вышла в 93 году. Коллектив «Дубы-колдуны» образован в Санкт-Петербурге участниками групп ДДТ, Алиса и НЭП и является таким своеобразным параллельным кавер-проектом этих музыкантов. Группа просуществовала несколько лет и записала два альбома «Там за горизонтом» 93 год и «Не повторяется такое никогда» 95 год, а распался коллектив в 1996 году.
3: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Дубы-колдуны».

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас хочу вам о очень необычном способе рассказать защиты от фитофторы. Фитофтора развивается, как вы знаете, в капельках воды, то есть споры фитофтороза прорастают именно в капельках воды. От чего у нас могут эти капли возникнуть в теплице, если сверху она закрыта, дождик туда не проникает? Во-первых, это конденсат. Конденсат возникает, если влага испаряется с почвы и поднимается, оседает на стенках поликарбоната и дальше потом падает к нам на листочки. Что нужно для того, чтобы не было этого испарения? Не поливать, да? Напрашивается первый вывод. Но как же можно не поливать томаты? Они же требуют влаги. Вот есть способ, и о нем рассказывает, например, Галина Кизима в своих книгах и в своих видеосюжетах в Ютубе можно посмотреть. Она помидоры не поливает вообще. То есть она их сажает, полила очень обильно при посадке, литров 5 дает под один куст, и дальше замульчировала. Вот все говорят, нет мульчи, нет мульчи. Да есть она всегда. И трава, и сорняки есть всегда. Вот. А она мульчирует газетами. И вот под этими слоями газеты держится влага. А почему она держится, я вам сейчас расскажу. Во-первых, у нас теплица закрыта только сверху. Она стоит на земле, который, по сути дела, представляет собой губку. И вот у нас снаружи идет дождь. Мы снаружи поливаем какие-то грядки. Вся эта влага проникает в почву. И вот представьте, что у вас на столе лежит губка большая, а сверху на эту губку вы поставили стакан в виде этой теплицы. Вот стакан у вас сментирует эту теплицу. Полейте губку по краю вокруг стакана. Как вы думаете, у вас будет влажная губка под стакан? Конечно, будет, правильно? Вот точно так же происходит и с почвой в теплице. Она все равно влажная. Да, она не такая влажная, как, скажем, за теплицей, где прошел дождь, но этой влажности достаточно для томатов, поверьте. Практика это показывает. Вот и Галина Кизима демонстрирует прекрасные урожаи. У меня была знакомая, совершенно простейшая женщина, у которой 3 класса образования. Она этим способом пользовалась лет 30 назад. Откуда она его знала, я не знаю. Но вот в период созревания помидор, так как Галина Кизима, она не делала. То есть в начале выращивания она поливала томат. Но в начале созревания помидор она не поливала свои растения 3 недели. И при этом у нее в теплице было очень сухо, и не было никакого конденсата, никакими опрыскиваниями против фитофторы она не пользовалась. Поэтому мы должны снижать влажность в этой теплице. Я уже говорила раньше, что нужно обязательно проветривать, вот так поддерживать влажность. И вот Галина Кизима мульчирует газетами, чтобы влажность сохранялась. А вы можете мульчировать чем угодно. Это может быть трава, это могут быть сорняки, листья какие-то опавшие. Это может быть опилки, это может быть компост, все что угодно. И вот под этой шапкой мульчи, дорогие друзья, конденсат происходит. Почва, которая у нас с вами где-то в природе встречается, ее же никто специально не поливает, правильно? И тем не менее всем растениям хватает влаги. У нас буйствуют с вами леса, поля, и там для всех хватает влаги. А почему? А потому что вот эта пористая структура, которая сохраняется под мульчой, она конденсирует в себе влагу. Там микро-микро такие ходы от всевозможных насекомых, дождевых червей, от погибших корешков. И вся вот эта вот земля у нас именно представляет собой губку. И там от перепадов ночных и дневных температур конденсируется влага. Вы проверьте, пожалуйста, вот просто на открытой где-то лужайке. Одну часть этой лужайки оставьте просто обычную, а вторую часть лужайки покройте каким-то скошенным сеном. Вот там, где у вас будет просто обычная лужайка, в солнечный день будет сухо. а там, где у вас будет это сено лежать, оно будет преть там. Вот вы его откроете, там будет рыхлая и влажная земля, вы просто удивитесь. То есть это вот, ну, как сток сена. Может быть, кто, если ездил на покосы какие-то, да, раньше вот у нас такие инженерные группы, бригады были, которых посылали косить в колхоз, снимают сток сена старый, и там влажная, рыхлая земля, чудесная, прекрасная под этим стогом сена. Фактически то же самое мы делаем, если мульчируем с вами под томатами. И у нас этой влаги хватает. 3 недели можно не поливать смело. Еще один очень интересный прием, очень простой прием, но которым почему-то мало пользуются. Если вы все-таки видите, что у вас конденсат в теплице, повесьте так называемый каплеулавливатель. Что это такое? Да это просто полотно спанбонда. Подвешивайте его под потолком, и капли падают уже не на листья, а на этот спанбонд. Они впитываются в него и испаряются благополучно. И на листья у вас капли уже не попадают. И вот этот каплеулавливатель очень здорово тоже помогает в борьбе с фитофторой. Видите, все эти приемы придумал народ. Потом его уже записали в какие-то книжки, что это можно прочитать. А вообще это народные выдумки-то все. Так что вот 2 приема. Мульчировать почву, чтобы там сохранялась влага. Не поливать, потому что влаги хватает. Вот такая рыхлая почва, которая имеет структуру губки, она всегда будет содержать достаточное количество влаги для растений. Вы думаете, у вас листья повянут у помидор, если вы не будете поливать, не повянут. И вот смотрите, пока листочки у вас не увядают, не поливайте. Не поливайте. А зачем? Вы же видите, что растениям хватает всего. Они не повесили у вас головки. Значит, им и всего достаточно. И поверьте, помидоры у вас будет ничуть не меньше. Она будет такая же вкусная и сладкая.
0: Огород без хлопот.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Ученым нравится все измерять. Длину, ширину, скорость и так далее. Для этого они создают различные инструменты. Но как можно измерить невидимое, например, атмосферное давление? Над этим бились ученые прошлого и в результате создали барометр. Первым изобретателем, который бился над предсказанием погоды, был Галилео Галилей. Ему удача не улыбнулась. Но его ученики, Евангелиста Торричелли и Винченцо Вивиани, создали первый барометр в 1643 году. В частности, Торричелли предположил, что человек живет на дне воздушного океана, который оказывает на него определенное давление. Вместе с Вивиани они измерили давление, используя запаянную с одного конца трубку, наполненную ртутью. Трубку опрокинули в сосуд, где была ртуть. Вещество при этом осталось на определенной высоте. В трубке же над ртутью появилось пустое пространство. История изобретения водяного барометра начинается в 1657 году, благодаря ученому Отто фон Герике. Вместо ртути он использовал только воду и воздух. С помощью своего изобретения ученому удалось предсказать сильную бурю в городе Магдебург до того, как она началась. Это вызвало изумление местных жителей.
2: Интересный факт. Рыба прилипала использует разницу в давлении, чтобы присасываться к более крупным рыбам и черепахам. Рыбаки в Австралии и на Мадагаскаре используют ее, чтобы ловить акул и других крупных рыб. Благодаря вакуумной присоске грузоподъемность одной рыбы прилипалы составляет около 30 килограммов.
1: Известным английским ученым Робертом Гуком в 1670 году была создана шкала барометра. Низкое давление в ней указывало, что приближается дождь или шторм, а сухую и солнечную погоду предвещало высокое давление. В 1847 году французский инженер Люсьен Види создал первый анероидный барометр, то есть барометр без жидкости. Из сосуда в определенном объеме был выкачан воздух, то есть внутри оставался разряженный воздух. Цилиндр сжимался, если давление повышалось, и наоборот, расширялся, если оно понижалось. Такой барометр был неточным, но зато безопасным. Предсказывать погоду довольно непросто. Она всегда изменчива, но даже у нее есть закономерности. Ученые это доказали. А мысль о том, что человек живет на дне воздушного океана, оказалась не просто красивой фантазией, а настоящей реальностью.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на улице Гоголя рядом с домом номер 52. Это памятник архитектуры палаты Пушниковых. В 17 веке здесь был пожар, который уничтожил деревянные постройки. Тогда братья Митрофан и Яков Пушниковы затеяли каменное строительство кожевенного завода. К одноэтажному дому в стиле боярского терема конца 16 века со сводчатыми подвалами-складами было пристроено двухэтажное каменное здание и рядом несколько деревянных служб. Юго-западная горница основного корпуса выделены наличниками окон, а своды горниц пристроя были украшены лепниной. В 1722 году Петр I останавливался в этом доме у бургомистра Нижегородского купеческого самоуправления Якова Пушникова. Император отпраздновал в Нижнем Новгороде свой 50-летний юбилей, который совпал с торжествами по поводу 500-летия города. Дом номер 62 по улице Гоголя – это бывшая Ломоносовская гимназия. Сюда ведет дверь с металлическим козырьком, который поддерживается цепями. Над ним установлен скульптурный бюст Михаила Ломоносова. Здание было построено в стиле модерн в 1912 году по проекту архитектора Вишнякова. Своими очертаниями оно напоминает западноевропейские замки. Материалом послужил красный кирпич. Также в оформлении фасада участвуют серые оштукатуренные детали. Интересно, окна здания, они здесь абсолютно разных форм и пропорций. Сейчас здесь одна из лучших школ города. Всего несколько ступенек вниз, и мы на набережной Федоровского. Отсюда открывается вид на Стрелку. Внизу у подножия горы разноцветными красками переливается Строгановская церковь с колокольней. По ступенькам можно спуститься к улице Рождественской и к реке. Если прогуляться по самой набережной, то можно увидеть памятник Максиму Горькому. Молодой писатель задумчиво смотрит сквозь столетия в Волжскую даль. Между прочим, на открытии этого памятника в 73 году присутствовали внучки писателя Марфа Максимовна и Дарья Максимовна Пешковы. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Съемки фильма «Дайте жалобную книгу», вышедшего на экраны в 1965 году, проходили в довольно новаторском для своего времени стиле. Режиссер Эльдар Рязанов и художник картины Владимир Каплуновский отказались от съемок в павильонах. Все происходило или в подлинных интерьерах, или на натуре. Эпизоды, в которых действие происходит на улицах, там и снимали, без оцепления и подбора массовки. Обычные прохожие становились участниками кинокартины, зачастую даже не подозревая об этом. Рязанов повторит этот прием в следующем своем фильме «Берегись автомобиля». Кроме того, авторы ленты «Дайте жалобную книгу» старались подчеркнуть наступление нового времени. Интерьеры они выбирали для того периода ультрасовременные. Так театральный зал Дворца пионеров на Ленинских горах стал залом для конференции строительного института. Кафе «Хрустальное», ставшее в фильме «Одуванчиком», получило свой обновленный интерьер в ходе собственной настоящей реконструкции. В том же Дворце пионеров снимались и помещения редакции газеты. Как во многих своих картинах, эпизодическую роль сыграл сам Рязанов, на этот раз редактора. Еще в фильме показаны потрясающие камчатские пейзажи и реактивный лайнер Ту-104 на фоне сопок. А возвращается из командировки на Камчатку персонаж Олега Борисова в наисовременнейший, только что открытый терминал «Внуково-1».
5: Сережа, пойдем отсюда. Ну, я тебя очень прошу.
6: Но мы с тобой никуда уже больше не попадем.
5: Почему? Мы можем пойти в молодежное кафе. Или в «Аэлиту».
6: В «Аэлиту» нужно занимать очередь с утра.
5: Ну, ты послушай, как эта официантка разговаривает.
7: Такие молодые, что официантку оскорблять нехорошо.
6: Не теряйте времени, ребята, идите.
7: А что они найдут в «Аэлите»-то?
6: Да уж, по крайней мере, не найдете там пыльных пальм. Вот этих вот колонн, раскрашенных под мрамор. Этих ужасных плюшевых портьер, которые так и хочется распахнуть. Ой, извините меня, пожалуйста, ради бога, простите.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки фамилии Лазарев восходят к латинскому имени Лазарус, которое является вариантом библейского прозвания Эль-Азар и переводится как «Бог помог». Имя Лазарус пришло на Русь в X веке с христианством и стало звучать как «Лазарь». Одним из покровителей всех Лазарей и, следовательно, Лазаревых является преподобный Лазарь Мурманский, греческий иконописец, который построил Мурманский Успенский монастырь. Церковь поминает преподобного 21 марта, а потому и ребенка, крещенного в этот день, называли Лазарем. В памятниках письменности Лазаревы упоминаются уже с 15 века. Из Москвы – дьяк Иоаннов Лазарев.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ох уж эти дамские штучки. Рюшечки, бантики, пуговки, брошечки, всякое такое. Да без них и наряд не наряд. Ну, а эта вот вещица тут при чем? Да все при том же. Этот неказистый металлический стерженек был когда-то булавкой. Да не простой. Именно такими крепили к твердой основе женского головного убора платок или покрывало. Эта верная служанка своей хозяйки даже не выпрямилась, она вечно осталась согнутой. Именно такой мы ее нашли, как говорится, в рабочем состоянии. Нашли мы ее при раскопках на улице Ульянова в Нижнем Новгороде в 2006 году. Будь она поразговорчивой, посплетничали бы мы с ней о той, которой она служила. Ну, увы. Поэтому мы обратимся к литературе, чтобы узнать, что мы можем об этой булавке узнать.

0: уборе, наверняка.
1: Деревенской женской одеждой истори служил сарафан. Длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. В капитанской дочке Пушкина перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость комендант говорит жене:
2: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан».
1: Деталь современным читателям незамечаемая, но существенная. Комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка, капитанская дочь. Замужние женщины носили паневу или поневу, домотканную, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой с телогрейкой. А купчихе Большовой, приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди сочтемся», с презрением говорит, что она чуть-чуть не паневница, намекая на ее простонародное происхождение. В воскресенье Льва Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в паневах. В будни женщины на голове носили повойник, платок, обвитый вокруг головы. В праздники кокошник, довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка над лбом и стульей сзади, или кику, киечку, убор с выдающимися вперед выступами, рогами. Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда выражение «опростоволоситься», то есть «опозориться», «оскандалиться». Слово «шушун» обозначает род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки. Это слово памятно нам по популярному письму матери Сергея Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе» Петра Великого Пушкина.
3: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
2: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта» 19 века.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Когда бы вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все мы хорошо знаем стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала. Случайно». Знаем и как романс, и как самостоятельное, очень яркое, глубокое, трепетное, трогательное стихотворение. Я его напомню. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». А вот это стихотворение – одно из самых ярких у Алексея Константиновича Толстого, и оно имеет очень интересную предысторию, очень интересную даже не столько историю создания, сколько вот то, что за этим стихотворением стоит. Дело в том, что у этого стихотворения есть конкретный адресат – Софья Андреевна Миллер. Здесь, в этом стихотворении, речь идет о той первой встрече, которая перевернула жизнь Алексея Константиновича Толстого и которая определила вот всю его дальнейшую жизнь после этой знаменательной для него встречи. А что же произошло? В январе 1851 года в Большом Петербургском театре проходил бал «Маскарад». И Алексей Константинович Толстой, который очень не любил таких, ну, как бы мы сейчас сказали, мероприятий, да, вынужден был быть на этом празднике, потому что сопровождал на нем наследника престола. С наследником престола, как мы знаем, он был в дружеских отношениях, он был наперсником его детских игр. Наследник престола, будущий Александр II, очень доверял мнению, такту, чувству, а самое главное, честному слову Алексея Константиновича Толстого. Повторяю, вот на этот бал «Маскарад» он вынужден был идти, сопровождая цесаревича Александра. В этом круговращении бала «Маскарада» его внимание привлекла высокая, стройная, пышноволосая незнакомка. Толстой к ней обратился. Она вступила с ним в разговор. Она увлекла его своим таким интригующим и искрометным разговором. И при этом очень умело уклонилась от настойчивых просьб снять маску. Очень хотелось Алексею Константиновичу Толстому узнать, кто же скрывается там. Но вот она как-то умело это желание погасила. Между тем взяла визитную карточку Алексея Константиновича и пообещала, что в ближайшее время даст о себе знать. И вот действительно, через несколько дней Алексей Константинович Толстой получил приглашение посетить Софью Андреевну Миллер. Именно она и была той таинственной незнакомкой, которая как-то неожиданно заинтриговала его на этом бале-маскараде, от которого Толстой ничего, кроме скуки, вот этой суеты, и не ожидал. Надо сказать, что вот на этом бале-маскараде был и другой, очень известный, талантливый, популярный очень в то время писатель, который пользовался огромным успехом у публики. Это Иван Сергеевич Тургенев. И надо сказать, что Иван Сергеевич Тургенев оставил свои воспоминания об этом бале-маскараде, но оставил не напрямую, ни в дневниках, ни в письмах. Они дошли до нас в пересказе сына Льва Николаевича Толстого, Сергея Львовича. Вот как, по словам Сергея Львовича, Тургенев рассказывал об этой встрече. «На маскараде вместе с поэтом Толстым он встретил интересную грациозную маску, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им через несколько дней, пригласив их к себе. «Что же я тогда увидел?» – говорил Тургенев. «Лицо чухонского солдата в юбке». Конечно, Тургенев преувеличивал. Возможно, в нем говорила обида, что ему предпочли другого. От своего чувства влюбленности к Софье Андреевне Миллер Толстой все-таки избавился. Хотя, наверное, не безболезненно. Надо сказать сразу, что на отношения с Алексеем Константиновичем Толстым такой приоритет в любви никак не повлиял. И Толстой помогал Тургеневу в трудные критические моменты его жизни. Ну вот, в частности, тогда, когда публикуют некролог тургеневский на смерть Гоголя, что было запрещено делать, и Тургенев окажется в ссылке в Спасском Лутовиново, именно Толстой будет говорить ему, когда, какое письмо, кому, с какими словами надо написать для того, чтобы вот эта ссылка благополучно и как можно скорее закончилась. И надо сказать, что именно Толстой вот из этого критического состояния Тургенева благополучно и вывел. Но тем не менее, такое соперничество неожиданное вдруг возникло. А Толстой вот на этом бале маскараде встретил свою главную, единственную любовь. Но самое главное, что он встретил еще и свою музу, единомышленницу, человека, который был уверен в том, что главное дело в жизни Толстого должно стать творчество, что у него незаурядный поэтический дар. И поэтому Софья Андреевна поддерживала Толстого в его занятиях литературой, сподвигала его к этому. И самое главное, что она была первым и самым таким критически настроенным читателем его произведений. Говорят, что, возможно, без нее не было бы Казьмы Прудкова. Говорят, что без нее, возможно, не было бы очень многих ярких стихотворений, в том числе связанных с темой истории, например. Но уж вот точно чего бы не было бы вот этих замечательных стихотворений, адресованных ей, и которые начинаются вот этим стихотворением «Средь шумного бала случайно». Но я еще раз вернусь вот к тому воспоминанию Тургенева, когда он говорит, что же я увидел лицо чехонского солдата в юбке. Действительно, он, наверное, это преувеличивал. Софья Андреевна действительно была не очень красивой, сохранились фотографические снимки. Но вот надо сказать, что вот это внешнее никто в ней никогда и не видел. Потому что она была уникальна как личность. Вот этот был абсолютно уникальный внутренний строй ее души, ее ума. Если вернуться к этим, опять же, воспоминаниям, с ними умно разговаривала. Вот тот редкий дар умной, образованной женщины, как говорил Алексей Константинович Толстой, ему не нужна энциклопедия, потому что у него есть Софья Андреевна. Она знала что-то порядка 14 языков. Одной из любимых забав Алексея Константиновича Толстого было, особенно когда он был не в духе, какого-нибудь немецкого профессора сориентировать на разговор с женой, потому что он сам в этот момент не расположен разговаривать из-за состояния духа. А потом видеть, как этот профессор от неудовольствия приходит к восторгу, потому что не ожидал, что этот разговор примет вот такую глубину, такую интеллектуальность, такую вот энциклопедичность. И надо сказать, что вот это происходило со всеми собеседниками. Уже через несколько минут после начала общения собеседник погружался в обаяние Софьи Андреевны, видел только ее серые глаза, искрящиеся умом, и был всецело захвачен тем разговором, который она с ним вела. Она не только прочитывала все литературные новинки, она была в курсе всяких, естественно, научных открытий. Повторяю, это был человек такого энциклопедического склада. Но вот если вернуться к стихотворению, то мы там замечаем такую антитезу, да, потому что читаем. «Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь». Да, и другое, вот какая-то тайна, вот какая-то грусть. «Стан твой понравился тонкий, весь твой задумчивый вид». И смех твой, и грустный, и звонкий. Да, вот эти контрасты, вот что-то такое неуловимое, то, что и создает загадку, то, что создает тайну. Вот надо сказать, что Алексей Константинович Толстой же в момент встречи вот почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то внутреннюю трагедию в человеке, который скрывался за маской. Он не видел черты ее лица. Да, он мог только что-то довообразить в своем воображении, но через голос он почувствовал то, что скрыто в душе. Он почувствовал ее почти музыкально. И вот, что характерно, она пришла к нему и явилась к нему, как то замечательное видение, как было когда-то в пушкинском стихотворении. И не случайно вот очень много перекличек внутренних с пушкинским «Я помню чудные мгновения». «В тревоге мирской суеты», да явно навеяно пушкинским «В тревоге шумной суеты». И вот такие отсылки, они здесь возникают. Что же почувствовал Толстой, повторяю, вот очень четко почувствовал, как бы мы сейчас сказали, оказался на одной волне с адресатом этого стихотворения. А он почувствовал те внутренние трагедии, которые в ней были. А Софья Андреевна Миллер в девичестве Бахметьева. Ее отец рано умер, мать поэтому уехала в имение, и дети росли там. И вот уже там Софья Андреевна в маленьком даже возрасте поражала соседей тем, что опережала своих современников и в интеллектуальном развитии. И поражала тем, что она была лишена вот каких-либо тех качеств, которые характерны для девочки из хорошей семьи. Она была настоящим сорванцом. Вот как впоследствии рассказывали о том, какой она была в детстве. Она ездила на охоту верхом по-мужски, на казацком седле, и охотилась, как самый заправский и опытный доезжачий. Все в округе помнили ее с нагайкой в руках, с ружьем за плечами, носящейся во весь опор по полям. Но напомню, одним из страстных увлечений Алексея Константиновича Толстого была охота. И говорят, он даже один на медведя ходил. И сам Алексей Константинович Толстой рассказывал об одной такой страшной, ужасной встрече, когда он вынужден был победить медведя, либо медведь победил его. Сохранилось семейное предание. Его донесла до нас Софья Хитрово. Когда Софье Андреевне было 5 лет, мать возила всех детей в Саровскую пустынь на благословение к отцу Серафиму. Он всех перекрестил и благословил, а перед малюткой Софи встал на колени, поцеловал ей ножки и предсказал удивительное будущее. А вот, повторяю, это семейное предание. Было или нет, скорее всего, что-то было подобное. Такое удивительное будущее, повторяю, со своими трагедиями, со своими какими-то особенностями, оно было в жизни героини. Вот та грусть, тот внутренний надлом, который почувствовал Алексей Константинович Толстой, конечно, были связаны с трагической любовной историей, в которой был замешан князь Вяземский. Дело в том, что Вяземский и тогда Софья Андреевна Бахметьева, да, юная девушка, полюбили друг друга, Вяземский хотел на ней жениться. Но родители Вяземского не дали ему благословения на этот брак, потому что на примете у них была другая, богатая, знатная, влиятельная, семейство Толстых, Полина Толстая. И они запретили Вяземскому жениться на Софье Андреевне. Софья Андреевна в это время ждала ребенка. И тогда ее старшие братья, как полагалось в дворянской семье, вызвали Вяземского на дуэль. И так получилось, что сначала один, его там сослали, чтобы этой дуэли не было, потом второй брат. И вот один из братьев на дуэли с Вяземским и погиб. Семья не упрекала Софью Андреевну в открытую в том, что произошло. Но Софья Андреевна чувствовала вот эту вину за то, что произошло, за то, что случилось, за то, что она оказалась виновницей смерти брата, за то трагическое в семье, что и произошло. Она вышла замуж, причем вышла замуж за Миллера, который очень ее любил. Он бомбардировал ее письмами, любил ее сильно, страстно, нежно. И вот от такой безысходности, от такого отчаяния она, собственно, решается вот на этот шаг, чтобы подавить, заглушить в себе то, что она пережила. Но брак этот не задался, и вот в тот январский вечер Алексей Константинович Толстой и Софья Андреевна встречаются на бале «Маскараде». У каждого из них своя трагедия, у каждого из них свой кризис. Алексей Константинович Толстой вот был внутренне готов к такому перевороту. Он сам понимал, что стоит у роковой черты. Ну, например, читаем в письмах: «У меня были внутренние бури, доводившие меня до желания биться головой об стену. Причиной этого было лишь возмущение против моего положения». Или: «Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова «служба», «чин», «вицмундир», «начальство» и тому подобное? Как быть поэтом, когда совсем уверен, что вас никогда не напечатают, и вследствие того никто вас никогда не будет знать? Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником. Что мне остается делать, если не заснуть? Правда, что не следует засыпать, и что нужно искать себе другой круг деятельности, более полезный, более очевидно полезный, чем искусство. Но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого. И ниже: «Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником». Вот Софья Андреевна и появляется в этот роковой момент. Говорит ему о том, что у него есть талант. Она понимает его стихи, она с ним говорит на одном языке. Становится, вот, повторяю, больше, чем просто любимой женщиной. Она становится музой и вот помогает ему этот переворот осуществить. И еще одно стихотворение, начало. «Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо». Любовь помогла осознать вот этот свой внутренний дар. Стихотворение «Средь шумного бала» как раз и зафиксировало вот этот переворот. Он еще не знает, кто скрыт за этой маской. Он не знает, что это самое главное событие его в жизни, которое определит все. Но вот этот момент встречи с собственной музой, да, вот здесь и зафиксирован. Муза с вот этим неясным выражением лица, но с теми внутренними конфликтами, из которых и вырастает творчество.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Пароход «Русь». Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года.
3: Разозлившись из-за того, что не удалось заранее предвидеть желание тобольцев проститься с цесаревичем, Родионов отыгрался на арестованных. Приказал закрыть Алексея с дядькой в каюте на ключ. И сколько ни объяснял доктор Деревенко, что ему нужно иметь возможность в любой момент войти к больному, сколько ни кричал Нагорный, что ж им, в уборную нельзя выйти. Мстительный комиссар с ухмылкой бросил дядьке старое ведро и под охраной двух штыков красноармейцев запер дверь. Княжнам, наоборот, снова было категорически запрещено закрывать каюту. Однако вечером, когда красноармейцы в трюме нашли вино и перепились, а потом постановили, что раз Гришке Распутину было можно, то и они ночью навестят княжон, испугавшийся комиссар сначала отчехвостил подчиненных, а потом на всякий случай сам запер каюту девушек, пригрозив лично застрелить каждого, кто посмеет к ней приблизиться. В конце концов, и часового у двери поставил. Через дверь каюты цесаревичу были слышны пьяные песни охраны, заглушавшие шум машины из трюма. Спать не хотелось. Нагорный скучал на койке, посматривая на Алексея, лежавшего напротив, и сосредоточенно смотревшего в потолок, что было на него совсем не похоже. «У меня в корзине молоко с булками есть», — наконец не выдержал дядька. «Может, поедите?» — кивнул он на стол, опуская ноги на пол. «Не хочу», — отказался Алексей. «Как эта женщина кричала!» «Что?» — не понял матрос. «Наследник, не бросай нас!» «Ну, женщина в белом платке на пристани, ты слышал?» «Как не слышать?» Надрывалась. «Теперь все люди правду говорят?» «Раньше многие врали». «Так и теперь врут. Еще и больше. Без веры в Бога народ совсем бессовестным становится. Не расстраивайтесь. Вот с родителями встретитесь, выздоровеете, станет жить веселее. А там, глядишь, изменится что-нибудь. Может, вернется все к старому. Еще царствовать будете». Кто знает свою судьбу, она только Господу ведома. «Я? Царствовать?» Спокойные рассуждения дядьки о будущем удивили Алексея.
4: «На то вы и наследник», — ласково улыбнулся матрос.
3: «Мне б твою уверенность, хотя теперь я, может быть, смог стать настоящим наследником». Цесаревич попытался немного разогнуть ногу и засунул под колено лежавшую рядом с ним подушку. «Болит?» — испугался матрос. «Нет, только немного тянет».
4: «Ишь, как раскричалась голодьба!»
3: Дядька покачал головой после того, как голоса поющих пьяных красноармейцев зазвучали громко ближе к каюте. Наверное, те бродили по палубе. «Я знаю, они убьют нас», — кивнул цесаревич в сторону голосов.
5: «Да вы что? Господь с вами!» — побледнел Нагорный.
3: «Я знаю. Только бы не очень мучили». Утром в тесной каюте стало совсем душно. Иллюминатора, чтобы проветрить, не было, хотя... Когда приносили еду, охранники разрешали Нагорному вынести ведро, служившее помойкой, но это не спасало от постепенно появившегося неприятного запаха. Поэтому, когда в Тюмени арестованных пересадили в поезд, где для царских детей выделили вагон первого класса, богатое купе показалось Алексею настоящими апартаментами. «Красиво тут, как в папином поезде», — рассматривал Алексей обитые красным бархатом диваны и стены из дорогого дерева. Дядька выкладывал какие-то вещи из чемодана, которые сразу спрятал под полку. «Да уж, лучше, чем в той каюте», — согласился матрос. «Тут уборная есть». «Доктор обещал прийти посмотреть вас. Он здесь, с нами, в вагоне. Княжны тоже собирались к вам. Давайте переодеваться будем». «А солдаты где?»
4: «Да куда они денутся? Здесь, вон, два поста в обоих тамбурах», — махнул рукой матрос направо и налево. «Даже пулеметы поставили. Тьфу, вояки!» — совсем разозлился он. «Зато у нас вагон хороший. Остальных в обычные погрузили 4-го класса. Месье Жильяр хотел в гости к вам зайти, так даже его не пустили».
3: Жизнь в вагоне под приятно звучащий стук крутящихся колес покатилась тоже бодрее. Кормили вкусно, сытно. Даже в бурное время каким-то чудом сохранилась в поезде хорошая кухня. Повеселевшие сестры с разрешения постового, разместившегося прямо в коридоре вагона, долго сидели в купе у брата, говорили об одном – о скорой встрече с родителями и тютей Машкой. Ушли они только вечером, о чем их попросил доктор Деревенко. Ему нужно было осмотреть Алексея, но новый солдат, заступивший в ночной караул, после ухода врача сестер назад к брату не пустил, хотя им хотелось помолиться перед сном всем вместе.
4: «Не разрешил», — входя в купе, развел руками Нагорный, пытавшийся в который раз договориться с неприступным красноармейцем, чтобы к цесаревичу пустили сестер. «Я ему говорю, помолиться дети вместе хотят, а он: комиссар запретил ночью арестованным по вагону разгуливать, и штык в меня сует, козел».
3: «Тогда давай помолимся сами». Алексей опустил ноги вниз с полки, пошарив ими на полу, нашел тапочки, повернулся к иконам на столе. «Начинай». Поезд уже давно набрал скорость. Вагон качало из стороны в сторону и резко подбрасывало на стрелках так, что пустой стакан в подстаканнике, прислоненный к раме окна, ежесекундно звенел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал: «Отче наш, иже еси на небесех». Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах, отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса. Не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» — чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился. Через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, «как мама делает».
4: «Так точно!» — улыбнулся тот, и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество. Господь с вами!»

0: Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми, не догадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень. Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть цесаревича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», — попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жестикулирующего, что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, наверное, местным комиссаром. «Потерпите!» — матрос, попыхтев в усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог, скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
1: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше бар!» «Она ж девочка совсем! Ей тяжело!» — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Тутельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей, мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами.
0: «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
1: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
0: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому.
1: Сестры, завозившись с багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась: «Осторожнее!» И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали», — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя», — обняла ее сестра. «А наши люди, они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других, куда-то увезли», — она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
2: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения». Ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы, обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
1: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
2: «Никаких титулов. По именам отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски». «По комнатам», — не церемонясь, распорядился Авдеев.
1: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
2: «Допрашивали», — объяснил матрос.
1: «Целый день?» — удивился цесаревич.
2: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то. Потом допрашивали, обыскивали».
1: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову.
2: «Надоели страсть».
1: «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую. Они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят. За одним столом».
2: «И прислуга?»
1: «Все. А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
2: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным. И что царской семье будет, то и мне».
1: «Ты дал такую расписку?»
2: «Дал».
1: «А они что?»
2: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты махнули».

0: начну.
1: 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Откровение помогает различать добро и зло. Христианство оспаривает утверждение о способности человека автономно делать выбор, неизменно соответствующий его настоящему благу. Сам по себе человек в состоянии греха не всегда может ясно распознавать, что есть добро, а что есть зло. Не потому, что человек какой-то глупый, а потому, что его разум, воля и чувства находятся в сфере действия греха, и человек может ошибаться в определении жизненных целей. Трагедия состоит в том, что у человека сохраняется представление о существовании добра и зла, но он не всегда способен ясно распознавать, что есть добро, а что есть зло. Бог помогает человеку сохранить эту способность распознавания через свое откровение, содержащее хорошо известный и признаваемый практически всеми религиозными традициями свод нравственных правил. Журнал «Церковь и время», 2006 год.
5: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Ферапонтов монастырь сегодня.
0: Ферапонтом заложенный камень Русь хранит среди войн и невзгод, чтоб стояла держава веками и российский продолжился род.
2: Ферапонтов монастырь – яркий пример гармоничного соединения архитектуры храмового ансамбля с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом. Этот факт подчеркивает особый духовный строй северного монашества и в то же время раскрывает предметы хозяйственного уклада северного крестьянства. Здание монастыря, пожалуй, единственное на русском севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров. В 1975 году на территории Ферапонтова монастыря был создан музей фресок Дионисия. Многие годы здесь велись работы по консервации росписей. В них активно участвовала и Русская Православная Церковь. А с октября 2018 года, по распоряжению Святейшего Синода Русской Православной Церкви, здесь снова возобновил свое служение.

Ранее Ферапонтов мужской монастырь. И сегодня Ферапонтов монастырь одновременно и монастырь, и музей, и научно-исследовательский, и просветительский центр. В 2014 году открыто архиерейское подворье Ферапонтов монастырь. Церковная территория располагается в 300 метрах севернее монастыря. В 2019 году казенная палата передана Ферапонтову монастырю во временное владение и использование на 490 лет в соответствии с целями деятельности религиозной организации. Что же касается богослужений, то они пока проводятся в надвратных храмах, а летом – в церкви преподобного Мартиниана. Архитектура монастыря уникальна не только по своей древности. Пожалуй, это единственный в стране комплекс храмовых построек до никоновского времени. Архитектурный ансамбль состоит из 4 церквей, 6 престолов, колокольни, казенной и трапезной палат. Келейные постройки не сохранились ни от мужской обители, ни от возобновленной женской. Небольшая территория обнесена невысокой оградой с 2 угловыми башенками и 3 воротами. Самый древний каменный храм русского севера – собор Рождества Богородицы. Построен в 1490 году. Составляет главную достопримечательность Ферапонтова монастыря, поскольку в нем сохранились уникальные фрески 1502 года, созданные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием. Полная композиционная сохранность росписей составляет непревзойденную ценность этого памятника. Его же кисти принадлежат древние иконы из собора. Однако в 1930-е годы иконостас был изъят за низкой художественной ценностью. Иконы кисти Дионисия находятся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в Третьяковской галерее и Русском музее. С северной стороны была пристроена небольшая звонница, остатки которой стали частью паперти. Фрески Дионисия сделали Ферапонтов монастырь в 20 веке всемирно известным. В 2000 году памятник вошел в список особо охраняемых ЮНЕСКО. Церковь Благовещения с трапезной палатой 1530-1531 годов была построена на вклад царя Василия III в связи с рождением наследника Иоанна IV после царского богомолья на Белозерье. Под клет трапезной служил поварней и хлебней. Архитектура трапезной церкви необычна. Особый интерес представляет ныне замурованный ярус звонов над церковью, которая строилась под колоколы. Ярус имеет сложно расположенные камеры-резонаторы. После возведения колокольни здесь находилось книгохранилище, куда вела скрытая лестница из алтаря. Церковь Благовещения и собор Рождества Богородицы соединены каменными переходами через второй ярус колокольни. Казенная палата 1-3 XVI века относится к редким постройкам гражданского назначения. Верхний ярус служил книгописной мастерской, хранилищем казны и книг, а нижний назывался сушилом, и это название перешло на все здание. Церковь преподобного Мартиниана 1641 года является усыпальницей одного из основателей монастыря, где под спудом покоятся его мощи. Место погребения было украшено деревянной резной золоченой ракой с текстами, содержащими фрагменты его жития. У ног святого, ближе к алтарю, находится погребение его ученика Иосафа, архиепископа Ростовского. Надвратная церковь Богоявления 1649 года с приделом во имя преподобного Ферапонта на святых вратах служила домовым храмом опального патриарха Никона. К храму примыкает каменная келья, в которой по преданию жил ссыльный патриарх, пока строилась его келья в 30 саженях от святых врат. Трехъярусная колокольня 17 века имеет высокий открытый внутриквадратный шатер, вверху которого сохранился древний часовой механизм 1635 года. Он был отреставрирован в 1990 году мастером-часовщиком Платоновым, им же восстановлены звоны.
главной сохранившейся святыни Ферапонтова монастыря. 9 древних антиминсов 15-17 веков из собора Рождества Богородицы, рака преподобного Мартиниана 1646 года, полотняная риза преподобного, игуменское место, житийная икона преподобных Ферапонта и Мартиниана 1732 года, написанная монахом обители Феодосием. От времени пребывания в ссылке патриарха Никона сохранилось кресло, изготовленное им в 1668 году в Ферапонтовом монастыре, его стол и кресло из надвратной кельи. Восстановлен на Бородаевском озере рукотворный остров, сложенный из камней святейшим изгнанником. В год 600-летия монастыря на острове был установлен поклонный крест. Сама деревня Ферапонтова – настоящее чудо Вологодской области. Это небольшое поселение, где в хорошие времена живет несколько сотен человек. Это тихое, малолюдное место. И люди находят там желанное умиротворение и покой. Здесь сохранилась красота Северной Руси. Здесь чувствуется ее душа. И осенью 2021 года Ассоциация «Самые красивые деревни России» присвоила Ферапонтову статус одной из самых красивых деревень мира. Это часть большого международного проекта, который объединяет и продвигает сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.

0: Радио Образ. Доброе радио. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из риса. Все православные очень их любят, ведь рис обеспечивает организм энергией и способствует увеличению мышечной массы. Содержащиеся в нем витамины положительно влияют на пищеварение. Способность обволакивать желудочную стенку оболочкой позволяет использовать рис больным гастритом и язвенной болезнью. Содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. О пользе кабачков тоже всем нам известно, ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить кабачковую запеканку с рисом. Рис с овощами, запеченный в кабачковой оболочке. Очень вкусное постное блюдо. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Кабачки молодые, 2-3 штуки. Рис, 1 стакан. Лук, 1-2 штуки. Морковь крупная, 1 штука. Томатный соус, 2 столовые ложки. Растительное масло, 3 столовые ложки, плюс 1 ложка для смазывания. Зелень рубленная, 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Как же приготовить кабачковую запеканку с рисом и овощами? Итак, мы начинаем. Необходимо кабачки вымыть и нарезать на тонкие ломтики вдоль. Если вы их нарежете на терке для слайсов очень тонко, то достаточно 2 кабачков, отваривать их не надо. Если кабачки получились потолще, то их надо опустить в горячую воду, чтобы они обмякли. Рис промыть и отварить до полуготовности 15 минут. В подсоленной воде 2 стакана. Круглую форму для кекса смазать растительным маслом и выложить слой кабачков внахлёст, чтобы края немного свисали. Если кабачки остались, то их можно выложить посередине, сделать прослойку или добавить в начинку. В сковороде разогреть масло и обжарить на нем мелко порезанный лук. Затем добавить тертую морковь. Когда морковь обмякнет, можно добавить оставшиеся кабачки, посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатный соус, размешать и потушить 5 минут. Добавить к овощам рис и размешать. Начинка для кабачковой запеканки готова. Выложить начинку в форму с кабачками. Закрыть начинку сверху кабачками, которые были в форме. Налить в форму 100 мл кипятка. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовую запеканку выложить на тарелку и посыпать зеленью. Кабачковая запеканка с рисом готова. Зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Ян Сибелиус, Юхан Кристиан Юлиус Сибелиус. Замечательный финский композитор. Один из выдающихся музыкантов мира. Но прежде всего Сибелиус – основоположник финской музыки. Он удивительным образом озвучил в своих произведениях мифы собственного народа, его историю и природу. Финляндия чтит Сибелиуса как национального героя. Это были времена, когда Финляндия, чья вековая связь со Швецией была оборвана в 1809 году, искала свою собственную национальную индивидуальность, будучи частью Российской империи. Начиналось бурное развитие финского языка и культуры. И роль музыкального творчества Сибелиуса в процессе становления независимой Финляндии в укреплении национального самосознания трудно переоценить. Ян Сибелиус принадлежит к тем нашим композиторам, кто наиболее правдиво и без всяких усилий передает своей музыкой характер финского народа. Так писал о Сибелиусе его соотечественник, музыкальный критик и композитор Карл Флодин. Но творчество Сибелиуса не только яркая страница в истории музыкальной культуры Финляндии. Известность этого композитора вышла далеко за пределы его родины. Его музыка – достояние мировой культуры. Сибелиус работал в разных жанрах. Им написаны симфонии, симфонические поэмы, оркестровые сюиты, концерт для скрипки с оркестром, струнные квартеты, фортепианные квинтеты и трио, камерные, вокальные и инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, но наиболее ярко дарование композитора проявилось в симфонической музыке.

Ян Сибелиус родился 8 декабря 1865 года в Таванс-Гуссе, Великом княжестве финляндском. Он рос в семье, где музыку любили, ценили, и занятия музыкой всячески поощрялись. Сестра композитора играла на фортепиано, брат на виолончели, Ян на рояле. А первое авторское произведение датируется приблизительно 1875 годом. Юному композитору 10 лет, и он сделал нотную запись «Капель воды» для скрипки и виолончели. Когда Яну было около 16, он стал брать уроки на скрипке, и именно этот инструмент всецело захватил его. 10 последующих лет моим самым искренним желанием, моей самой честолюбивой целью было стать великим скрипачом-виртуозом. «Фортепиано не поет», как говорил сам композитор. И этот инструмент был для Сибелиуса главным образом средством для сочинения. С помощью скрипки, помимо собственно скрипичного репертуара, он познакомился с классическим и романтическим камерным репертуаром. Музицирование в обществе друзей, а также с сестрой и братом, стало стимулом для собственного творчества. Именно для домашнего ансамбля были написаны первые камерные сочинения Сибелиуса. Помимо венских классиков, образцами для Сибелиуса служили Феликс Мендельсон, Эдвард Грик и Петр Чайковский. Несмотря на явные композиторские способности, в 1885 году Ян Сибелиус стал студентом юридического факультета университета, но параллельно занимался в музыкальном училище. Вскоре его успехи окончательно убедили родных в том, что настоящее призвание Яна Сибелиуса

под руководством всесторонне образованного ректора музыкального училища Мартина Вигелиуса Ян Сибелиус изучал предметы из области теории музыки. Но поначалу игра на скрипке была на первом месте. На показательных концертах в училище Сибелиус выступал в качестве солиста с произведениями Виотти, Мендельсона, а также исполнял сочинения композиторов-романтиков. Он играл в квартете училища и стал концертмейстером академического оркестра. Как вспоминали современники, постепенно он стал понимать, что страх перед сценой и, прежде всего, довольно поздно начатое обучение игре на скрипке служит серьезным препятствием карьере виртуоза. Сочинительство вышло на первый план. Весной 1889 года Ян Сибелиус закончил музыкальное училище. На выпускном концерте был исполнен его скрипичный квартет «Ля минор», и он получил высокую оценку ведущего музыкального критика Карла Флодина. Господин Сибелиус одним махом оказался в первых рядах тех, на ком возлежит будущее музыкального искусства Финляндии. Наряду с другими талантливыми представителями финской молодежи, Ян, или как сам себя он назвал, Жан Сибелиус, получил государственную стипендию для совершенствования музыкального образования за рубежом.

0: тигеляях бренчат богатыми конскими уздечками. Царские телохранители в зеленых и красных суконных шубах с секирами на плечах тесно обступили царский возок.
1: Ко временам Ивана Грозного восходит возникновение Нижегородского герба. По свидетельству ученых-краеведов, весьма меткие мордовские охотники, стрелки из лука, помогали Ивану Грозному добывать дичь. Об этом же рассказывают и нижегородские предания и легенды. В законе, изданном при Екатерине II в августе 1781 года, о нижегородском гербе сказано так. «В серебряном поле бегущий влево красный олень, рога и копыта черные».
0: Собралось в Нижнем большое войско. Через несколько дней по верхней дороге, по над Волгой, потянулись пушки, обозы, повозки. Воинство вышло в поход на Казань. День прошел, два прошло, неделя. И вдруг, что такое? Возвращается войско. Слышь, дошли до работок, а тут ударила оттепель. Ни ступить, ни двинуться. Спустились на волжский лед, а он не держит, крошится. Сколько пушек утопили, сколько коней погубили. Воротился царь, как пишет летописец, со многими слезами. Год прошел. За ним другой минул. Весной на большой воде увидели нижегородцы. Целый город плывет по реке. Плотов видимо-невидимо. В несколько дней русские возвели город в устье реки Свияги и назвали крепость Свияжск. Встала она почти в виду Казани. А еще через год летней порой мимо Нижнего Новгорода прошло много судов, барок с пушками, с воинами. Пока они сплавлялись по воде, царь Иван Васильевич с огромным войском пробивался по суху через вековечные муромские леса к реке Алатырю. Много легенд и преданий осталось в нашем крае об этом походе.
1: Легенда о мордовской девушке. Как говорит одно из преданий, пришла в стан царя Ивана мордовская девушка и сказала, что нынешней ночью собираются убить государя. Отпустил ее царь с богатыми дарами. Ночь прошла, а наутро узнали, что девушка убита. Приказал царь всем воинам принести на ее могилу по шлему земли. И вырос на этом месте высокий холм, а мордовское селение стали отныне называть Девичьи горы. Стоит и сейчас село Девичьи горы в Болдинском районе нашей области.
0: На сей раз, когда по воде и посуху подошла несметная русская рать, не устояла Казань. 100 да еще 100 пушек били по городу изо дня в день, и, как засвидетельствовал летописец, от пищального грому, от гласов и вопу, от трескотни оружий, бысть яко гром велий. Казань горела, но все еще не сдавалась. Был сделан подкоп под стену, в который заложили много бочек пороху. И только когда грянул взрыв и взлетела на воздух часть стены, а русские полки ворвались в пролом, только тогда по осеннему ветру заполоскали на городских башнях Казани русские знамена. Уж кому-кому, как не нижегородцам, радоваться было от победы. Сколько лих они перенесли от ханских набегов. В один из октябрьских дней все того же 1552 года вышли они на берег Волги встречать рати из Казанского похода. И когда от Подновского острова показались первые ладьи, навстречу им ударил колокольный звон, а люди нижегородские упали ниц и кричали благодарение русскому воинству, что избавило их от змей ядовитых. И радостные клики и плачи долго разносились по берегу. С этого времени началась для Нижнего Новгорода новая жизнь. Город перестал быть пограничной крепостью. Поубавилось в нем стрельцов, пушкарей и воротников, увезли из него пушки и другое вооружение. Зато понаехали в город торговцы, мастера всяких ремесел, заморские гости. Безопасно теперь стало на Волжском пути.
1: В Казани в 1552 году русскими войсками

было захвачено немало пушек. Две из них состояли на вооружении Нижегородского Кремля и значились в описи как «пищали казанские», то есть трофейные. Кстати, русское название тяжелого ружья «тюфяк» произошло от тюркского «тюфенг» – «труба», «ружье».

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава пятая. На площади народного единства. Чтобы вспомнить одну из самых славных страниц истории Нижегородской земли, выйдем из Ивановской башни Кремля и спустимся на площадь Народного Единства. На то место, где посадский староста Кузьма Минин призвал нижегородцев не пожалеть имущества и самой жизни для спасения Отечества. С победы над интервентами, можно сказать, ведет свое начало государство Россия, ранее Русь. Еще недавно место это было в запустении, а теперь радует глаз возрожденный храм Рождества Иоанна Предтечи, новый памятник Минину и Пожарскому, набатный колокол. Нижний – Москве сосед ближний. Жило в старину древнее поверье, будто в основании оврага, где берет начало речка Почайна, лежит большой-пребольшой камень. Придет время, сдвинется этот камень с места, хлынет из земли вода и многие уроны принесет городу. Вспоминали нижегородцы это поверье, когда беда подступала. 17 век начался многими бедами и напастями. Два громадных пожара уничтожили почти на 1/3 городские строения. Тут и там остались на пепелищах закопченные печные трубы. Весной 1611 года 7 недель лили непрерывные дожди. Хлеба не успели вызреть, как ударил сильный мороз и уничтожил весь урожай. Поля, засеянные плохими семенами, не дали урожая и на следующий год, и на третий началась бесхлебица. Люди тысячами гибли от голода. А тут дурные вести поползли из Москвы. Будто бы царевич Дмитрий, убитый в Угличе несколько лет назад, вовсе не убит, а пришел в Москву с польским войском, и его провозгласили русским царем. Не успели к этой вести привыкнуть, новая молва прокатила. Будто Дмитрий вовсе и не царевич, а беглый монах Гришка Отрепьев. Обманул он московских людей и сел на престол, но теперь принял заслуженную смерть. Царем же назвали старого боярина Василия Шуйского. Не стало при Шуйском сытнее и вольготнее жизнь крестьянского и посадского люда. Многие тысячи из городов и сел бежали на юг, в Донские степи. Оттуда навстречу им хлынула к центру лавина народного восстания, во главе которого встал бывший холоп Иван Болотников. Захватив огромную территорию, растекаясь вширь, крестьянские отряды двигались к Москве. Многие города примыкали к ним, в том числе близкие к Нижнему – Алатырь и Арзамас. Да и в самом Нижнем Новгороде было много людей, готовых открыть ворота города навстречу Болотникову. В это время новый царевич Дмитрий объявился. Встал с польским войском в селе Тушине под Москвой, шлет грамоты по городам, требует, чтобы его признали царем. Его шайки бродят вокруг Нижнего, смущают арзамасцев и балахонцев, склоняя их служить новоявленному царю. У Копосова и Большого Казина нижегородский воевода дал им бой и гнал до самой Балахны. А некоторое время спустя по арзамасской дороге подошли они было к самому городу. Да только не видать им Нижнего, на голову были разбиты. И еще одна страшная весть добралась до Нижнего Новгорода. Бояре московские открыли полякам ворота Кремля. Москва в руках врагов. Вся русская земля под угрозой иноземного завоевания. В Рязани спешно собирается народное ополчение с воеводой Прокопием Липуновым во главе. Нижегородцы первыми послали туда 1200 воинов в полном боевом снаряжении. Но ополчение потерпело поражение в первых же боях и распалось. Как всегда, с наступлением Нового года жители Нижнего Посада выбирали нового старосту. В 1611 году составили грамоту и в ней записали, что старостой выбран торговец мясом и рыбой Кузьма Минин, и что все нижнепосадские люди будут своего старосту слушать, а он будет родительно вести их дела.
1: Кузьма Минин был сыном балахнинского солепромышленника Мины Анкудинова. Родился в Балахне, год рождения неизвестен. Отойдя от родовой профессии, перебрался в Нижний Новгород и записался в купеческую гильдию. Торговал мясом и рыбой. Впервые незаурядные организаторские способности Кузьмы Минина проявились в начальную пору смуты. В ходе боев с отрядами Лжедмитрия II под Нижним Новгородом в 1609 году. А в 1611 году он был избран старостой сразу двух посадов – Верхнего и Нижнего. Это уникальный случай в истории города.
0: Не случайно посадские остановили свой выбор на этом человеке. Знали, что он не богат, но честен, разумен. Ходил он добровольцем в Рязанское ополчение, видели его в бою смелым и решительным воином. Каждый день теперь Кузьма Минин, закончив свои торговые дела, приходил в земскую избу, стоявшую вблизи торговой площади на берегу Волги. Здесь разбирались споры между посадскими, велись всякие разговоры, особенно когда приходили вести из Москвы. «Гибнет Москва», — писали из столицы, — «а Москва есть основание России. Пока крепок корень, то и дерево крепко». Все чаще и чаще посадские люди стали слышать в земской избе речи своего старосты. «Надо поднимать воинство, снаряжать его сил не жалеючи и всем идти на защиту матери Москвы». Многие соглашались с ним и денег были готовы дать, но были и другие. Они боялись за свои кошельки, уходили поскорее из земской избы, ругали своего старосту. Ночи проводил Кузьма в бессоннице, слушая, как вьюга шуршит за стенами крепкого бревенчатого дома. Все думал, как поднять горожан на дело великое, какие слова им сказать, где силы взять на это. По его предложению, нижегородские воеводы в один из базарных дней созвали народ на общий сход. Многие тысячи людей пришли на торговую площадь под стены Ивановской башни Кремля. Здесь были жители обоих посадов, крестьяне из близлежащих деревень, ремесленники, торговцы, люди служилые. И сказал им Кузьма Минин: «Граждане нижегородские, люди посадские и стрелецкие, крестьяне вольные и кабальные, настало для нас лихое время, льется русская кровь, а бояре и всякие знатные люди отступились от нас и впустили чужеземцев в Москву. Если хотим мы помочь русскому государству, то не пожалеем жизни за это. Дома свои продадим, жен и детей заложим, а соберем казну на жалование ратным людям». И принес Кузьма на площадь все свое имущество, и деньги, и домашние вещи, и украшения жены. Великое дело началось. Несли нижегородцы кто чем владел, все принималось. Богатые приносили золото и серебро, жемчуга и оружие, драгоценные ткани и кубки. А от нищего брали и медный крест. А еще положили сходом, чтобы каждый житель на святое дело отдал пятую часть своего имущества. И когда денег собрали довольны и на оружие, и на одежду, и на продовольствие воинам, стали думать, кого же позвать военачальники. И опять сказал Кузьма Минин: «Надо просить князя Дмитрия Пожарского». О князе Пожарском слышали нижегородцы хорошие слова и от тех, кто ходил в Москву с рязанским ополчением, и еще раньше. Был князь Пожарский одно время воеводою в Зарайске. Уже бояре предали Москву полякам, а зарайцы не только держались, но и выбили поляков из нескольких русских городов. А когда бились москвичи с поляками на улицах Москвы, дольше всех удалось продержаться на Лубянке, у дома князя Пожарского. Уже горели соседские дома, дым выедал глаза, а князь с небольшим отрядом не подпускал врагов к себе. Только тяжело раненого увезли его верные люди из горящей Москвы в село Мугреево-Никольское, его вотчину. Там и провел он несколько месяцев в домашнем покое. Туда, в Мугреево-Никольское, за 120 верст едет нижегородское посольство просить князя принять воеводство. Отказывается князь,
2: Говорит, что болен, не годится больше для сражений. Но нижегородцы упорны. Второй и третий раз едут в Мугреево и все-таки получают согласие князя. Одно условие ставит князь. Он будет командовать войском, но для сбора и хранения казны, для расчетов с ратными людьми, для покупки коней, оружия, пусть выберут из горожан надежного человека. При этом князь назвал Кузьму Минина. Теперь посольство идет на Нижний Посад, в дом Кузьмы, и просит его быть выбранным человеком от всей земли, взять все снаряжение в свои руки. Просит с прилежанием, и Кузьма соглашается. Между тем, из Нижнего в разные города были посланы письма с призывом помочь ополчению. К Нижнему потянулись обозы с оружием, съестными припасами, одеждой для воинов. Приходили и ратные люди. Смоляне, дорогобужане, вязьмичи, коломенцы, рязанцы. Всех принимал князь Пожарский. Жалования ратникам наперед давали. Хорошо их кормили, снаряжали, одевали. На исходе зимы 1612 года ополчение собралось в путь. Длинной лентой растеклось по Кремлевскому съезду русское воинство. Голова колонны уже перешла по льду Оку-реку, а хвост ее только еще выходил из ворот Ивановской башни. Поблескивали на мартовском солнце шишаки на шлемах, копья, щиты воинов, конская сбруя. Кряхтел под тяжестью лошадей и пушек лед на реке. Шли на Ярославль, по правому берегу Волги, по древней дороге. По пути, что ни город, тяжелели сундуки от богатых пожертвований. Длиннее становилась колонна ратников. К ней примыкали новые и новые добровольцы. Так прошли Балахну, Юрьевец, Решму, Кинешму, переправились через Волгу к Костроме. А ярославцы уже встречали воинство с хлебом и солью на левом берегу, за Волгой. Около полугода простояло ополчение в Ярославле, готовясь к походу на Москву. Было жаркое лето, пора уборки хлебов, когда ратники вышли наконец из Ярославля. Всего на день ополчение опередило отряды гетмана Хаткевича, подходившего к Москве с обозом 400 повозок со съестными припасами и оружием. С гетманом было 12 тысяч воинов. Этот день многое решил. Русское ополчение осадило московский Кремль. Враги оказались запертыми. Подкрепление теперь не могло к ним пробиться. Князь Пожарский послал им предложение о сдаче. Польские паны спесиво ответили: «Пусть холоп пашет землю, поп знает церковь, а куземки занимаются торговлей». Они хотели унизить воинов, намекая на то, что командует ими человек не знатный, а простой горожанин. Отряды Хаткевича рвались к Кремлю. Навстречу им сделали вылазку осажденные поляки. Русские вступили в рукопашную и отбросили врагов. Это было 22 августа, и этот ожесточенный бой был не последний. Через два дня гетман снова идет на прорыв. Он уже теснит ополченцев. И тогда Кузьма Минин просит у князя Пожарского ратные силы, чтобы ударить по врагам с фланга. «Бери кого хочешь», — ответил князь. Между ними никогда не было несогласия. У Крымского брода на Москве-реке Минин с отрядом в 300 воинов неожиданно нападает на пеших и конных врагов. Ему на помощь бросаются крестьяне и казаки, засевшие в зарослях бурьяна, в рытвинах и ямах, в развалинах полусгоревших домов. В это же время князь Пожарский ведет ополченцев на штурм лагеря Хаткевича. В этот день гетман потерпел полное поражение, а осажденные в Кремле поляки остались без всякой помощи. Осада Кремля продолжалась до глубокой осени. Среди осажденных начался голод, но они упорствовали, не сдавались. И все-таки в одно ноябрьское утро тяжелые ворота московского Кремля медленно открылись, и грязные, оборванные, исхудавшие, покорные польские паны вышли на Красную площадь пленниками. И Москва взликовала. Мало что осталось от города, посады выжжены, торчат уныло закопченные печные трубы, жители повыбиты или разбрелись кто куда. Но весело и победно играют, пляшут кремлевские колокола во славу победителей. И под радостные клики истрадавшегося московского люда Минин и Пожарский оба друг с другом верхами въезжают в Кремль во главе русского воинства. Так народ русский, поднятый нижегородцами, спас российское государство. И видно, с тех пор пошла гулять по России знаменитая поговорка: «Нижний – Москве сосед ближний».
1: Много лет подвиг Минина и Пожарского не был отмечен в стране никаким памятным знаком, только жил он в памяти народной. В 1808 году жители Нижегородской губернии выразили пожелание установить в Нижнем Новгороде памятник Минину и Пожарскому и стали собирать для этого деньги. По повелению Александра I объявили всероссийскую подписку для сбора средств. Император лично внес 20 тысяч рублей. Скульптурная группа была создана Иваном Мартасом. Однако в 1811 году Комитет министров постановил поставить означенный монумент на Красной площади в Москве, а в Нижнем Новгороде соорудить обелиск с описанием на медных досках пьедестала дел сих знаменитых мужей, на что и употребить собранные в Нижнем Новгороде 18 тысяч рублей. В 1828 году в Нижегородском Кремле был установлен гранитный обелиск с барельефами Минина и Пожарского работы Мартаса. Это самый старый в Нижнем Новгороде монумент. В 1943 году на главной площади города был установлен бетонный памятник Кузьме Минину работы скульптора Колобова. А саму площадь переименовали в честь руководителей Нижегородского ополчения. В 1989 году бетонный памятник заменили бронзовым, а прежний переехал на родину Минина, в Балахну. В 2005 году в российском календаре появился новый праздник – День народного единства. В Нижнем была установлена копия знаменитого на весь мир памятника Минину и Пожарскому работы скульптора Ивана Мартаса. Копию выполнил Зураб Церетели. По размеру она на 10% меньше московского памятника –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Богушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит на сие доброе дело, поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях. К сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят поучаствовать в очищении нашей страны от этой скверны, потому что это проблема не культурная, не языковая, а проблема духовная. И об этом батюшка может сказать подробно и понятно. А находятся люди на местах, которым не все равно, которые неравнодушны, которые любят свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретно сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
3: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе в Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в Его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал и почему мы стали пионерами в этом деле.
3: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. сами не зная, что мы делаем. Это было все интуитивно. Но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
1: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
1: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно говорить: «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик: «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая... Она же называется даже, да, помимо того, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорить, ругаться по-черному.
1: Да.
2: Даже набери запрос там, да, что такое ругаться по-черному. Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так вот духовно... В плане это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить этот свет, противостоять этому.
1: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Ну, она чуть мы раньше, чем наши информационные.
1: Чем наши предки? Или ну, появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного ближе и с большей скоростью?
2: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки... Для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, это без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись его. Она была действительно всегда с языческих времен, эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские, и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год, когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимед Илий назвал Ленина, да, предтечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководителей, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот, хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом просил, и самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться. Потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромные, очень сильные. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, вот если не ошибаюсь, день города у нас когда будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
1: На самую большую площадку.
2: В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
1: Да.
2: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируется, собирается, будет 40 тысяч.
1: Вот она заразительная сила, да.
2: Представляете, вот, что, да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, что-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленин.
1: Точно.
2: Град».
1: Только
2: то есть именно
1: говорили,
2: вот это, предтеча Антихриста, даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот
1: и
2: у
1: как
2: нас...
1: раз Успенский пост будет идти.
2: Так, второй день Успенского поста.
1: Самого строгого поста.
2: Великого. Все. Так а вот прошлый концерт тут...
1: Поста, посвященного Божьей Матери. Матери.
3: А это хуление.
1: Это хуление.
2: Да, хуление. Так,
3: все
2: да.
3: непросто, все как идет духовная война.
2: А в Москве, помню, концерт был на воскновение главы Иоанна Предтечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытая хула на Бога. И собирается 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это вот то самое войско, которое собирается этим полчим, это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что кого-то он не страшный. Когда не так страшен черт, как его малюют. Знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, три назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, вот, кстати, я произнес слух, говорю, да, на молебне о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумал, ну, это только ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там разыграть. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему их. Смотрю, ну, руки вверх, там два слова посередине, человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, вот стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Вот, может, я ошибаюсь, придумываю уже там, натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит, нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт. Все сошлось.
1: Как он это объясняет?
3: Купил колечко на какой-то распродаже, на рок-фестивале. Там изображение.
2: Там черт. И он решил, что это вот черт.
3: Очень хороший логотип. И, видимо, помогает в этих делах.
2: Вот такие собирают по 40 тысяч. Поэтому мы очень...
1: Наши стадо малые.
2: Да. Но главное, чтобы оно было живое. С нами Господь. Но главное, чтобы мы не были ленивы. Вы знаете, вот это мы говорим «с нами Господь». Мы так привыкли. Нет, это не лукавство. С нами правда, Господь, потому что мы бы не выдержали. Не выдержали ни войны, когда вот одна сторона и десятки стран представляют, мы бы не выдержали. Только Господь может удержать. Многих других моментов мы бы не выдержали. С нами правда, Бог. Но мы уже не с ним.
1: А мы где?
2: Да, мы не
1: где?
2: С ним.
1: Вот
2: вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог. В другую субботу, на том же молебне опять было человек 10, а на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карповки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю, подождите меня минуточку, я сейчас приду. Всем, кто на молебне стал. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю, чего вы стоите? Бензина нет. Я говорю, почему нет? Так разбомбили все. Я говорю, то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно, нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами и так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами и так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Ну, несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Таня, когда иди до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной единственной газели вышли мама с дочкой. Остальные все время те, мы сказали, нам не надо, с нами так Бог.
1: А вы их не спросили, а вы с Богом?
2: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят, проходите дальше, пожалуйста.
1: В том-то дело. Вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на благочинии молитовском, да, территориально, является одним из самых активных среди региональных отделений. Вот какие инструменты вы используете в своей работе, чтобы достучаться до людей? И вообще уже сегодня прозвучала такая впечатляющая цифра, более 400 авторских материалов. Я знаю, Анастасия, что вы и ваши соработники принимают активное участие в создании этих материалов. Давайте поговорим об этой работе. И, кстати, на фестивале грядущем 8-9 августа, который состоится, будет ли презентация вот этих каких-нибудь ваших материалов?
3: По поводу создания материалов, почему мы их создаем? У нас такой прецедентный случай, да, что мы бы с удовольствием бы их не создавали. Мы бы использовали то, что есть в сети интернет, в каких-то методических материалах. Но, к сожалению, никогда эта проблема не стояла так остро, и для этого ничего не было создано. И поэтому все приходится делать именно из, наверное, опыта посещения различных учреждений, ведомств. То есть каждый материал, каждое пособие, оно адресное. С детьми 7-12 лет мы разговариваем на одном языке. С малышами из детского сада беседа идет совсем в другом русле. Со взрослыми мы разговариваем уже по-взрослому. То есть для каждого возраста, для каждой аудитории, для даже разделения по полу у нас идет, потому что с мужчинами может поговорить священник, да, на своем мужском языке, да, как это может быть даже немного сурово. С женщинами мы стараемся разговаривать по-своему, мягко, тактично. Ну, вообще тактичность, как бы, это вообще наше кредо, да, но где-то меняется интонация, где-то добавляются примеры какие-то, которые близки той группе, которой обращено наше послание. И поэтому материалы все разные. Каждый регион вносит свой вклад вот в эту копилочку. То есть нельзя сказать, что мы сделали все. На самом деле это такой общий труд, когда люди, используя свои умения, какие-то таланты, дарованные Господом.
1: Или профессиональные навыки.
3: Профессиональные навыки, да. Они все это во благо пускают, да, и создают именно то, что будет работать. Потому что здесь нет смысла создавать какие-то методички для методичек. Потому что у нас вся работа идет с живыми людьми. Это встречи, это довольно сложный такой вот объем задач, когда ты идешь к людям и проповедуешь им. Это энергозатратно. Это волнительно. Каждый раз батюшка с нами молится перед этим, чтобы именно в сердце человеку легло то, что сможет достучаться, да, до него и изменить ситуацию. Потому что наша цель — не обидеть человека, не оскорбить, не сказать, как он грешен. Наша цель — его проинформировать о том, что мат — это не норма, что мат — это грех, какие последствия он несет в жизнь каждого человека. Это и физиологические, и психические, это и разрушение семьи, и повреждение здоровья. То есть обо всем об этом мы говорим и даем человеку право сделать выбор, потому что даже Господь никого насильно к себе не ведет. И у нас цель именно донести информацию.
1: Кто предупрежден, тот вооружен.
3: Да.
1: Потому что то же самое было с абортами, да, в советское время, когда многие женщины были убеждены, что никакого греха, никакого тут поступка против совести в этом нет, потому что...
3: Да,
1: что
3: просто это? Сгусток, да?
1: Да.
3: А
1: да.
3: Здесь просто говорят, это
1: а
3: просто слово.
1: А когда женщинам это показали, когда стали создаваться фильмы, что чувствует, как реагирует ребеночек маленький в утробе матери, что это живое существо, что ему тоже... Он испытывает чувства, да? Ведь я думаю... Большая часть женщин, какая-то большая часть женщин, все-таки бы не пошла на это.
3: Если
1: поступок,
3: бы знали об этом
1: если
3: заранее.
1: Бы знали. Поэтому вот такая мера профилактика, как информационная, да, работа, она необходима в этой сфере в том числе. Но здесь другой вопрос назревает. Более 400 материалов, много инструментов создано. Но чтобы их использовать, чтобы вас пустили в образовательную организацию, они должны пройти какую-то лицензию, да, получить поддержку от органов власти, если это там район или уровень города, наверное, департамент образования должен дать свой гриф, да, допуска. Вот вы ведете работу в этом направлении? Встречаетесь в кабинетах?
2: Да, мы вот очень рады, что когда у нас был годовой отчет за прошлый год епархиальный, и когда у нас владыка, митрополит Георгий, он узнал о этой работе, он сразу же дал задание, сказал, что вот именно это, например, вот «Россия без сквернословия», чтобы эта работа пошла во всех благочениях, ее действительно сейчас запустили. То есть уже во всех благочениях созданы рабочие группы. У нас была вот встреча, то есть мы как познакомились с работой проекта. И мы понимаем, что самое главное, правильно, как сейчас говорили, это информационное. И в первую очередь, конечно, вот самый такой серьезный слой для населения – это дети, подростки, студенты, которые на этом языке разговаривают, у которых нет информации. Как мы говорили, что концерты, где там богохульством занимаются. Но все ли эти 40 тысяч так не любят Бога, такие предатели? Нет, у людей нет информации. Они даже не понимают, куда идут, что говорят. То есть вот это, поэтому

0: Потому что когда мы пытаемся уже на какой-то постоянной основе, чтобы проводить работу в школах, нам говорят, у нас должно быть это, что программа лицензирована, нам должна быть разнарядка сверху, что это можно. Поэтому мы предложили программу, ее передали в НИРО, и вот сейчас уже прошли переговоры напрямую уже Олеся Александровна Диченко, тоже потом включился с НИРО,
1: руководитель
0: всероссийского проекта, как раз, да, с кем и была та самая встреча на Рождественских чтениях, где три человечка за столом оказались. И вот, а сейчас уже 35 регионов активно на уровне губернаторов, министров образования,
1: митрополитов. Какая мощная секция в этом году была?
0: На самом деле, после вот этой пятичасовой секции в этом году, вот и пошла вот эта волна. То есть до этого мы пытались хоть как-то включить несколько регионов по чуть-чуть, а после этого это просто пошла волна. 35 регионов просто активно начали действовать. Где-то уже в образовании, вот марафон, про который будет тоже сказано, 21 день уже проводили на уровне целого региона. А сейчас в НИРО вот эта программа, она разрабатывается, и если вот, не знаю, к ноябрю месяцу она должна быть согласована, если там все будет печать вот это НИРО, то ее можно будет уже запускать по всей России, во всех образовательных структурах.
1: Даже не только по нашему региону.
2: Да, нет, потому что НИРО Нижегородский, он федерального значения институт, здорово. И он может такую вот оценку экспертную давать для работы во всех.
0: Это уже развяжет руки, чтобы везде, во всех школах спокойно приходишь с этим документом, и везде можно работать. Да. Ну и вот это информационное, как я сейчас сказал про больше про детей, про образовательную среду, на самом деле это касается всего. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень много мата там, в полиции, с военными. И мы идем везде. Вот недавно провели две беседы у нас в батальоне ДПС. Две беседы провели, за это время весь личный состав прошел эту беседу. Тоже многие об этом даже не слышали, не знали, не задумывались. Наверное, может быть, это будет сейчас удивительно, скажут, а туда-то зачем? Вот мы ходили недавно в роддом, проводили беседы с медперсоналом, и приходили у нас сами вот роженицы тоже, да, вот перед тем, тоже так было интересно взять, когда мы в зале, да, собрались, вот они заплывают. Такие с животиками своими. Так. Почему пошли? Потому что все больше стала информация поступать от самих людей, что и где-то от сотрудников, что помните этот фильм «17 мгновений весны»? И там наша радистка, она прокололась на том, что во время родов она кричала «мама». А сейчас дети рожаются на свет под матерную ругань своих мам. Конечно, это понятно, что не всех, но уже все больше и больше таких случаев. Это ужас. Ребенок появляется на свет под проклятие своей мамы. Поэтому об этом...
2: Так же, как важно тоже персоналу быть тактичным, чувствительным, чутким.
0: И про эти слова знать, что, да, что там, где порождается жизнь, таинство. Вот это таинство, да, что нужно хранить уста.
3: От чистого истока.
1: Приветствую всех, кто только присоединился к беседе на частоте 98 FM. Кто нас уже слушает, и сегодня, напомню, мы говорим о проекте, который объединяет инициативных, неравнодушных людей по всему миру. Ой, по всему миру.
2: Да, вы
0: интересно.
2: Вы не
0: оговорились.
2: По всему миру.
0: Да, это вот видите, не вы не оговорились.
2: В Белоруссии без сквернословия. Да, и...
0: Приднестровье у нас
2: без
0: даже здесь.
2: Ой, слава Богу,
0: но на самом деле с этим действительно
2: все мирились. А материалы пользуются действительно по всему миру. То есть все русскоговорящие специалисты берут наши материалы, используют, присылают даже такие мини-отчеты. Действительно, это
1: да, мы сегодня обсуждаем федеральный проект, но распространяется он по всему миру, и слава Богу. Представители регионального Нижегородского отделения этого проекта сегодня с нами в студии. Духовник проекта, священник Андрей Наговицын и руководитель Анастасия Погушевская. А мы продолжаем беседу, и мы говорим про мат, про его разрушительный вред для человека и о том, что, в принципе, у нас не хватает у населения даже знаний о том, насколько мат опасен для человека и насколько важно быть внимательным к своей речи, к тому, что ты говоришь. Вообще мат называют языковым фастфудом. Он действительно не требует каких-то интеллектуальных усилий, он не требует специального образования, всегда под рукой. И есть такое мнение в связи с тем, что мы живем в эпоху такого ритма большого, постоянно испытываем стресс, и мат является таким самым доступным, обезболивающим для психики средством. Как вам эта идея, отец Андрей? Что бы вы сказали на этот счет? Вот такое обезболивающее. Всегда под рукой.
0: А вот обезболивающее, да, когда у тебя стресс, когда
1: Выпустите
0: тебя вытрет. Да, вы видели, вот знаете, опять вернусь к этому богохульной группе, которая концерт будет, вы афиши их видели? Вот когда просто сидят по всему городу, да, где он широко открыт, да, орущий, ну вообще же это же просто, это же просто вот эта картинка.

0: И мы даже не связываем. Везде, во всех, когда вот где-то в учебниках, еще где-то в психологических брошюрах, всегда такого человека изображают, когда он психически нездоров.
1: Естественно.
0: Когда у него отрицательный мозг, когда у него зло. Эта вот картинка, изображающая реально зло нездорового человека везде. В люфт-презентации. Вот, да, вот это нездоровый человек. Но, и даже когда разговариваем часто с детьми, со студентами, когда используется мат, они сами говорят, когда разозлился, еще когда на кого-то хочется выругаться, когда унизить, скажи, что... То есть, я говорю, то есть вы понимаете, что это всегда только связано со злом.
1: Да.
0: Когда в тебе зло, когда как вот ссора, только в этот момент ты используешь мат. То есть все, это прямое зло. И когда говорят, что вот это выплеснуть эмоцию, выплеснуть, да. То есть, как люди иногда говорят, а я, говорит, вспыльчивый, я, говорит, проорался, но я, говорит, отходчивый. Uh-huh. И пишет, так не ты отходчивый, а тот, кто в тебе в этот момент действовал. Он хотел, чтобы ты похулил Бога, чтобы ты помолился ему, этому рогатому. И когда ты это делаешь, он отходит и говорит, вот я вырос, и мне стало легче. Да, он отошел, он добился своей цели, ты похулил Бога, ты ему послужил, и он отошел.
1: А вот как думаете, ну, привыкли мы уже на уровне каких-то рефлекторном, да, используем вот эти матерные слова, чтобы
0: серьезно?
1: Освободиться.
0: Отучайте. Мы, говорит, привыкли.
1: Нет, я не мы, но я говорю про наше общество в целом, да. И нужно ли обучать нас, людей, да? Как-то я себя присоединила, хотя не использую эти слова.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу, да. И нужно ли обучать людей теперь выражать свои чувства, как говорят психологи, экологичным способом? Обучать, переобучать.
0: Обучать.
1: Вот я привык говорить мат, а вместо него что-то. Вот у вас есть какие-то специальные тренинги, программы?
0: Не только программы, даже в методических, вот во всех тоже методических, во всех это есть. И даже когда с детьми же опять вот работают, мастер-классы, они делают закладочки, и им раздаются, на которых...
2: Альтернатива.
0: Какими словами это можно заменить.
1: Чувствовать.
0: У нас даже нередко...
1: Альтернативный мату язык.
2: Альтернатива выражения чувств.
1: Выражение чувств.
2: Ведь чаще всего матом выражают все чувства. А четырьмя словами выражают весь спектр огромный, богатейший, да, наших эмоций, наших каких-то настроений. И вдруг дети сталкиваются с тем, что, оказывается, столько слов в их распоряжении, и это чудесно. И вот по поводу еще хотела добавить психологической вот этой вот стороны. После, даже не после, после рождественских чтений, видимо, сила действия равна противодействию, хлынул поток иностранных статей о том, что мат – это радость для тела, здоровья, души, что это имеет обезболивающий такой эффект при каких-то стрессовых ситуациях. Но у нас есть единомышленники, человек, Павел Фролов, который написал магистерскую диссертацию по этому поводу, и он изучал на фоне нашей площадки «Россия без сквернословия», так как там собралось много людей, которые не используют мат, также он опрашивал и матерящихся, и сделал удивительные открытия вот именно по поводу анестезирующего эффекта. Да, с точки зрения физиологии, там есть некоторый момент, когда выделяется гормон кортизол, и на минуту у тебя происходит иллюзия облегчения, так скажем. Но постоянное наращивание кортизола приводит к тому, что весь организм работает на износ. Сердечно-сосудистая система страдает, эндокринная система, головной мозг. Плюс это схлопывание эмоций в одну точку, которая не ведет к решению проблемы. И организм как бы упрощается и перестает чувствовать краски мира, красоту. Человек погружается в депрессию. Почему сейчас многие люди используют антидепрессанты? Они сами себя в это состояние вгоняют.
1: В том числе...
0: Вот, в на самом деле, я сегодня тоже хотел коснуться вот того, что сейчас сказать, темы. Это действие наркотика.
1: Да?
0: Наркотик,
1: да.
0: В том, когда ты принял, иллюзия получилась. Ну,
1: вот
0: когда
1: я
0: это
1: прямо сейчас
0: не,
1: слушаю,
0: не только.
1: На нашу программу вот этот выход есть, да? Наркологи, врачи,
0: да.
1: Они прямо объясняют,
0: так это
1: точно
0: все то же
2: один
0: самое.
2: Тоже механизм.
0: То есть в первый момент идет действительно вот эта какая-то вспышка, какого-то мнимого такого. Так оно есть, оно уж не мнимо, оно есть. Но дальше все усугубляется, становится хуже. И то разрушение, как мы говорили, оно точно так же, как от наркотика, так точно от мата. Вот это какая-то вроде момент, вот в помутнении вот этого какой-то эйфории находишься, ты прокричался, тебе показалось легче, легче. Потом хуже. Все.
1: Кстати, вот аскетика православная, она же учит к ответственному отношению к своим чувствам. Мы же не говорим о том, что мы должны их подавить, в себе их держать. Вот я продолжаю злиться, но я никому этого не показываю. Это тоже вредно и для здоровья, и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
0: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
1: Вот.
0: Потому что психологи всегда говорят, если
1: наверное,
0: ты не прожил свой гнев,
1: осознавать.
0: Если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто идет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм, да, просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же. Я же говорю, он мне так просто говорит, умри ради Христа, пусть взорвется. Говорит, ну не плюс, молчи. Ты удивишься, когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
2: как камушек я, моря, святые говорят,
0: для меня...
2: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись,
1: ну, что я никогда ничего не могу сделать.
0: У меня, знаете, что, это приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит, но он стал сильнее. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда-то удержал, он не напитался. Ведь дьявол, он пытается вот как раз человеческую вот эту энергию. Вот эту. И он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее и слабее. В этом трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, а потом он стал слабее, слабее, слабее, потихонечку. Говорят, Господь, благодать Божия удержит.
1: А теперь хочу прийти. Да.
2: Я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец» и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза, чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую, в прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих соработников посылает. Поэтому всех приглашаем
1: на
2: ознакомиться с нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, да, присоединиться к нашей работе.
1: Давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного и познавательного?
2: Это, с одной стороны, фестиваль, но это не развлекательное мероприятие, это такое душеполезное, нужное дело. А у нас там разработаны активности и для взрослых, и для детей. То есть пока взрослые слушают все, что нужно будет донести до своих детей после, да, дети будут заниматься рукоделием, мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет, во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником, это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгения Панич, который будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословие там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
0: Наша литературно-музыкальная постановка, да, которую мы возили как раз с Москвы на Рынскую, да, ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, плохо, плохо, оно также это немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи. Нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в вот постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить. Вот об этом тоже будет.
2: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
0: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать, наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. Это уже от обрывки из выступлений.
1: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который, ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
2: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе и школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках между ребятишками вообще снизился в два раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах, и ждем мы нашу красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ, какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат, объясняли. То есть это была комплексная работа, это было и объяснение, это было и оповещение родителей, это было принятие школы как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
1: Такой годовой марафон.
2: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые первоклассники, одиннадцатиклассники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
1: А это вообще первый в России опыт?
2: Есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
0: То есть там прям сильно вовремя школы, потому что уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через Министерство образования, вот марафон проводили.
2: Месяца провели, а потом они приняли просто все, что мы предлагаем.
0: Да. А здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились, они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребята на первом сайте, они сами друг говорят: так, слушай, отжимайся.
2: Коллективная ответственность.
0: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с Департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во всей библиотеке.
2: Это, по-моему, сколько делать? 88
0: библиотек. Во всех шел недельный марафон.
2: 96 мероприятий.
0: Каждый день во всех библиотеках проводились беседы, вот как раз касаемо сквернословия. И потом вот нашему в Купно, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что да, наш
2: Департамент культуры, руководство Центральной библиотечной системы.
0: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что, на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
1: Взрослые люди приходили участвовать.
2: Взрослые дети.
0: И взрослые дети все, да.
2: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
1: На такой, системном уровне.
2: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
1: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
2: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит, а вы с нами ничего не сделаете. Говорит, давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что говорит, зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психолог говорит, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек. И у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись. Я смог или не смог, ругнулся или сдержался. И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Такая рефлексия. И были результаты. Первые. Следующий поток. Присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без крылословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом у девочки не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма, оздоровительных детских, работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крыма отработали только один месяц. Потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
1: как удобно
2: есть.
1: Накладывается на систему, да, лагерных смен как раз вот ровно 21 день. Это и смена лагеря, это и смена, не смена, наверное, надо сказать, в тех...
2: Изменение мышления.
1: Да, в оздоровительных всяких лечебницах.
2: Да,
1: тоже 21.
2: Да, также нас приглашают в санаторий Нижегородской области. Вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия. И они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждый 21 день, поэтому там не получается комплексная работа. Там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, да, просто раз мы говорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей, это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград, сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми, и всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране. Я уверена, что все получится.
1: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь? Как вообще представители других церквей?
2: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан, то есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
1: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
0: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делателей всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии: молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. И это одна из как раз вот целей вот это информационное, что да, именно призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без сквернословия, оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
2: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов.
0: Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой, да, текст, который люди выкладывают себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда, как вот, знаете...
2: Взрыв.
0: Закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим, приходите.
1: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
2: если
1: работа.
0: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали, не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется? Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьих, потому что мы просто поражаемся. Как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без... Вот всё. И все делается. Все делается. Просишь, молишь, Господь разумляет, направляет, дает помощников.
2: А еще я хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, у нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас у нас 17. Это люди,
0: это
2: целые
0: семьи,
2: активные участники, которые приходят после своего основного, после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть. Мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
1: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете
0: видеоролики. Наклейки, закладки, ролики.
1: Да, чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
2: Стикеры на телефоны, социальные ролики.
0: На школах на многих таблички висят уже, что это
2: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской «Слово мама свято, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
1: То есть... по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
0: А на электронных табло,
2: и плюс электронная табло по всему городу.
1: У нас, думаю, наше отделение работает. Очень
2: это тоже благодаря тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
1: А, предоставляют бесплатно.
2: Да, конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
0: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там только ли вот православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь цена мата – смерть солдата. Поэтому там как раз священник, то там находится, мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит, не матерились бы, давно бы уже победили. Это человек не теоретик. Он шел умирать. И не раз шел умирать. Который там на войне. И говорит, и здесь, говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Но это не только он. Только пример один, а так. Здесь примеров множество таких.
1: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково, село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие-то были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да? И вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами. Ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали. Как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы войны и концлагеря, вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили. Но для человека это было важно подчеркнуть.
2: И не зря ведь он об этом вам сказал накануне нашей встречи.
1: И почему-то он мне об этом сказал. Я никак не прокомментировала. Ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще. Но вот... Вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны, ну,
0: конечно, нет.
1: Не являются это как раз, оправдывающим.
0: Это как раз вот к тому, что вот мы говорили, да, что, да. Что в трудной ситуации делать? Там в регуле у нас реакция вот такая. Так да. Нет. Это мне часто дети задают вопрос.
1: Человек был самых экстремальных, да?
0: А если, говорит, там что-то произошло, боль, там попался, но ведь это рвется. Да нет, рвется, Господи, помоги, Господи, да. Помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
2: То, чем душа твоя полна, расскажет вслух твои слова. Поэтому всегда ребяткам тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
0: говорит,
2: чисто.
0: Заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
1: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
2: даже не может
1: выжить,
2: быть, кажется,
1: в таких условиях, потому что он...
0: Даже для того, родненькая, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это, Господь тебя сбережет, что вот... И люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
1: Но да, пройти через такие
0: случается.
1: Скорби, остаться невредимым, живым, и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраз. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
2: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищаете, а она покроет нас честным своим амофором.
1: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронословия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место,
2: парке
1: где
2: Дубки.
1: Будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени, по какое?
2: С часу.
1: Сейчас, да. Ну, успеем помолиться в храме как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения «России без коронословия», руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Дружкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово — это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано. В 5 лет он начал играть на фортепиано, а через 3 года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Однако, по желанию родителей, в 1852 году Чайковский поступил в училище правоведения, после чего был определен на службу Министерства юстиции.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

Музыкальные мгновения. Жорж Бизе, французский композитор, окончил Парижскую консерваторию в 1857 году и уехал в Италию. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Свое самобытное дарование он продемонстрировал уже в первом крупном сочинении – симфонии «До мажор». В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы и четкость изложения.

0: которая вышла...
1: Отто фон
2: Нел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал. «Отче наш, иже еси на небесех». Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах. Отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса. Не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» — чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился, через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, — «как мама делает».
3: «Так точно», — улыбнулся тот и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество. Господь с вами».

0: Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми и недогадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень. Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть цесаревича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», — попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жестикулирующего, что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, наверное, местным комиссаром. «Потерпите!» — матрос, попыхтев в усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог, скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
1: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше бар!» «Она ж девочка совсем! Ей тяжело!» — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону, и только

0: каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Туттельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде, с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами. «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
1: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
0: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому. Сестры, завозившись с багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась: «Осторожнее!» И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра. «А наши люди? Они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других, куда-то увезли». Она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
2: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения». Ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы — обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
0: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
2: Никаких титулов. По именам, отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски».
3: «По комнатам»,
2: — не церемонясь, распорядился Авдеев.
0: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
2: «Допрашивали», — объяснил матрос.
0: «Целый день?» — удивился цесаревич.
2: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то. Потом допрашивали, обыскивали».
0: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову. «Надоели страсть!» «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую. Они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят. За одним столом».
2: «И прислуга?»
0: «Все. А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
2: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным. И что царской семье будет, то и мне».
0: «Ты дал такую расписку?»
2: «Дал».
0: «А они что?»
2: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты», — махнул он рукой.
0: «Ты иди, поешь».
2: «А вам не нужно ли чего?»
0: «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться». «У нас комната отдельная с тобой будет, только там нет ничего, она пустая».
2: «Ничего, завтра все в ней устрою, прям с утра начну». «Спокойной ночи, ваше высочество».
0: Матрос перекрестил цесаревича, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем. «Ты больше не говори мне, ваше высочество, они запретили титулы называть», — поднес палец к губам Алексей. «Говори просто, Алексей Николаевич».
2: «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, ваше высочество».
0: Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант, кивнув, что-то бурчал. Где-то к 11 часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено, но когда не было коменданта или его помощника, Рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к 3-4 часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки.

0: макароны, которые...
1: органом, который состоит из представителей всех 20 монастырей, и священной епистасией, исполнительной властью Афона. Их резиденция находится в поселении Карьес, столице монашеской республики. Хоть Афон – это самостоятельное мини-государство, все же он находится под общим суверенитетом Греции и ее конституционным надзором. История Афона насчитывает более 1000 лет. Первые монашеские поселения появились здесь еще в VII, а по другим данным – в IX веке. А самый первый и большой монастырь – Великую Лавру – основал в 963 году святой Афанасий Афонский. Через 10 лет византийский император Иоанн Цимисхий утвердил первый общеафонский устав, закрепив за Афоном особый статус Святой Горы. На Афоне до сих пор действует византийское исчисление времени. Новый день здесь начинается не в полночь, а с заходом солнца. Из-за этого разница между афонским и греческим временем может составлять от 3 до 7 часов в зависимости от сезона. Летом она меньше, а зимой больше. Среди 20 афонских монастырей есть одна обитель со своим времяисчислением, отличным от других монастырей. Это Иверский монастырь. Он следует халдейской системе, где сутки начинаются не с захода, а с восхода солнца. Режим дня афонского монаха выглядит так. После захода солнца – церковная служба, затем сон около 5 часов, пробуждение и индивидуальная молитва в келье, которая длится около часа, затем общая литургия и параклис – особый молебный канон Пресвятой Богородицы. После этого монахи отправляются на трапезу. Сама трапеза – это продолжение богослужения. Даже во время приема пищи монахи продолжают молитву или читают тексты святых отцов. В меню никакого мяса, только постная пища, изредка рыба. После трапезы наступает время разных послушаний. Например, это работа на кухне, в саду или библиотеке. Кто-то шьет церковные облачения или занят изготовлением деревянной посуды. Кто-то ухаживает за больными насельниками. Кто-то ответственный за прием паломников в монастырской гостинице и их регистрации. А кто-то за подготовку храма к богослужению. И это далеко не все послушания. Около 6 часов вечера начинается вечернее богослужение. После – повечерие с акафистом, ужин и отход ко сну. И так изо дня в день, из года в год, на протяжении столетий. Но, пожалуй, самый известный факт об Афоне – это древний обычай, запрещающий женщинам ступать на его землю. Согласно преданию, запрет связан с событием V века – однажды на Афон прибыла византийская царевна Плакидия. Когда она направилась ко храму, услышала голос Богородицы, повелевший ей немедленно покинуть полуостров. Считается, что именно после этого случая на Афоне закрепился этот обычай. Называется он «аватон» – запрет на появление женщин на территории монашеской республики. Исключения совершались лишь несколько раз за всю историю. Например, во время восстаний, когда на полуострове укрывались беженцы с семьями. В остальном правило остается незыблемым. Женщины могут любоваться красотой Афона только с катера, которому не разрешается подплывать к берегу ближе, чем на 500 метров. Вековой уклад Афона – это живая традиция, которая сохранилась вопреки времени, войнам и переменам. Здесь, на Святой Горе, по-прежнему молятся и живут так, как это было 1000 лет назад. Необычный уклад жизни монахов удивляет и по сей день, а святость и таинственность Афона продолжает притягивать к себе людей со всего мира.
2: А знаете ли вы, что...

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях, или того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. «Но меня Господь не наградил никаким даром», — ответил ученик. «Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал». «Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить». Но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать. Но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Радио «Образ». Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: В пословицах и поговорках проявляется дух и мудрость народа, а их значение помогает лучшему пониманию характера народа и образа его мыслей.
3: Пословицы и поговорки своими корнями уходят вглубь веков. Благодаря точной рифме, краткости и простой форме они хорошо запоминаются, ну, так сказать, ложатся в память, ну, так говорит сам народ. Краткость и точная рифма – вот секрет этой формы, благоприятной для запоминания. Недаром говорят: пословица – краса речи. И еще: хороша пословица в лад да в масть.
2: А запоминание это облегчается игрой слов, различными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. В данном случае поэзия выступает как форма сохранения и распространения мудрости, опыта, познавательной деятельности. И мы не устанем повторять, что открытие для себя значения русских пословиц – занятие увлекательное и познавательное. Не зря говорит народ: «Старая пословица век не сломится».
3: О разных человеческих качествах народные изречения часто рассказывают при помощи образов животных. Хозяин в дому, что медведь в бору, что как хочет, так и ворочит. Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла.
2: И еще: два медведя в одной берлоге не уживутся. Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит, да хвостом виляет. Животное, о котором сегодня пойдет речь, выступает в народном сознании кормилицей крестьянской семьи. И сейчас я загадаю загадку. Попробуйте угадать, о ком пойдет речь. 2 старогаста, 400 ходаста, 1 махтун и 2 ухтахта.
3: Ну, я думаю, что раз рогаста, я думаю, это корова.
2: 2 рога, 4 ноги, хвост и 2 уха. Вот так вот народ загадал нам про это животное. Правильно. На самом деле от безмятежно жующей коровы так и веет покоем, незыблемым таким крестьянским уютом, теплым хлебом и парным молоком. И наличие коровы являлось показателем крепости рода и материального благополучия дома. К корове относились практически как к члену семьи, уважительно и бережно. С коровой связано много пословиц и поговорок. От черной коровки до белое молочко. У коровы молоко на языке. Как покормишь, так и надоешь.
3: Да, и вот еще. Если есть за коровой уход, то от коровы получишь доход. Что положишь в кормушку, то и в подойнике принесешь. Корми корову сытнее, молоко у нее будет белее. И еще вот что подмечено народом и запечатлено в пословицах. Святой Мамонтий коровам молоко дает, святой Василий на овец шерсть. И еще: защити мою коровушку, святой Егорий, Власий и Протасий.
2: Ну, думаю, теперь самое время загадать вам пословицу про это животное, кормилицу крестьянских семей. Произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Как вы догадались, речь сегодняшней пословицы пойдет о корове. Итак, корова на дворе.
3: Даем несколько секунд. Надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу. Ну, тем более, что она в рифму. И говорит пословица о том, что корова всегда была залогом процветания крестьянской семьи. И пусть вам будут подсказками следующие пословицы: без коровы не хозяйство, масло коровье кушай на здоровье. Была бы коровушка, будет и молочко.
2: В русских народных сказках про Ивана Царевича и Василису Премудрую довольно часто упоминается корова, и обычно она является символом благополучия и достатка. Можно также встретить упоминание о волшебных коровах, которые могут давать молоко из золота и серебра. В русской народной сказке «Крошечка-хаврошечка» корова помогает девочке-сиротке выполнить непосильные задания, которые дает ей мачеха. Помните, как ей жилось? Крошечка-хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и прила, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала, читаем в сказке. А корова советует девочке, которая называет ее, между прочим, коровушка-матушка. «Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь, все будет сработано». В похожей по смыслу сказке «Буренушка» также рассказывается о волшебной корове, которая дает девушке-сиротке еду, питье и хорошее платье.
3: А русская народная песня «Коровушка», мне кажется, известна каждому русскому человеку. И слова этой песни о том, как наши предки относились к этому животному, говорят сами за себя. «Уж как яль мою коровушку люблю, уж как яль-то ей крапивушку нарву, кушай волюшку, коровушка моя, ешь ты досыта, буренушка моя. Уж как яль мою коровушку люблю, сытно пойло я коровушке налью, чтоб сыта была коровушка моя, чтобы сливочек буренушка дала».
2: Ну, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. «Корова на дворе».
3: «Так и еда на столе». Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто догадался. Кстати, есть еще такой вариант этой пословицы. «Корова на дворе, харч на столе». Здесь больше просторечное такое звучание, но смысл тот же. Да, корова – это залог достатка для крестьянина. Не случайно говорили, в корове молоко не прокиснет. Продашь корову – купишь обнову. Пестрава красива, а буренка с молочком.
2: Любопытные приметы, которые относятся к этому животному. Все то, что подметил народ. Как под копытом мокро, то есть весной и осенью, так корова молока убавит. И в дымное окно коров скликать, сами будут домой ходить.
3: И еще гладь корову не рукой, а жмыхом и мукой. И корми корову сытнее, молоко будет жирнее. Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, да всех дороже. Надеюсь, наша сегодняшняя пословица «корова на дворе, так и еда на столе» вам запомнится.
2: А еще, кстати, есть такая скороговорка. «Сколько рогов у пары коров? У пары коров две пары рогов». Ну что ж, оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели, чтобы изучать и исследовать русские пословицы, а также другие жанры народного творчества.
3: Ведь в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
2: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на улице Гоголя рядом с домом номер 52. Это памятник архитектуры палаты Пушниковых. В 17 веке здесь был пожар, который уничтожил деревянные постройки. Тогда братья Митрофан и Яков Пушниковы затеяли каменное строительство кожевенного завода. К одноэтажному дому в стиле боярского терема конца 16 века со сводчатыми подвалами-складами было пристроено двухэтажное каменное здание и рядом несколько деревянных служб. Юго-западная горница основного корпуса выделены наличниками окон, а своды горниц пристроя были украшены лепниной. В 1722 году Петр I останавливался в этом доме у бургомистра Нижегородского купеческого самоуправления Якова Пушникова. Император отпраздновал в Нижнем Новгороде свой 50-летний юбилей, который совпал с торжествами по поводу 500-летия города. Дом номер 62 по улице Гоголя – это бывшая Ломоносовская гимназия. Сюда ведет дверь с металлическим козырьком, который поддерживается цепями. Над ним установлен скульптурный бюст Михаила Ломоносова. Здание было построено в стиле модерн в 1912 году по проекту архитектора Вишнякова. Своими очертаниями оно напоминает западноевропейские замки. Материалом послужил красный кирпич. Также в оформлении фасада участвуют серые оштукатуренные детали. Интересно, окна здания, они здесь абсолютно разных форм и пропорций. Сейчас здесь одна из лучших школ города. Всего несколько ступенек вниз, и мы на набережной Федоровского. Отсюда открывается вид на Стрелку. Внизу у подножия горы разноцветными красками переливается Строгановская церковь с колокольней. По ступенькам можно спуститься к улице Рождественской и к реке. Если прогуляться по самой набережной, то можно увидеть памятник Максиму Горькому. Молодой писатель задумчиво смотрит сквозь столетия в Волжскую даль. Между прочим, на открытии этого памятника в 73-м году присутствовали внучки писателя Марфа Максимовна и Дарья Максимовна Пешковы. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою?

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

почкам в раз пролетят. А последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвал.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Съемки фильма «Дайте жалобную книгу», вышедшего на экраны в 1965 году, проходили в довольно новаторском для своего времени стиле. Режиссер Эльдар Рязанов и художник картины Владимир Каплуновский отказались от съемок в павильонах. Все происходило или в подлинных интерьерах, или на натуре. Эпизоды, в которых действие происходит на улицах, там и снимали, без оцепления и подбора массовки. Обычные прохожие становились участниками кинокартины, зачастую даже не подозревая об этом. Рязанов повторит этот прием в следующем своем фильме «Берегись автомобиля». Кроме того, авторы ленты «Дайте жалобную книгу» старались подчеркнуть наступление нового времени. Интерьеры они выбирали для того периода ультрасовременные. Так театральный зал Дворца пионеров на Ленинских горах стал залом для конференции строительного института. Кафе «Хрустальное», ставшее в фильме «Одуванчиком», получило свой обновленный интерьер в ходе собственной настоящей реконструкции. В том же Дворце пионеров снимались и помещения редакции газеты. Как во многих своих картинах, эпизодическую роль сыграл сам Рязанов, на этот раз редактора. Еще в фильме показаны потрясающие камчатские пейзажи и реактивный лайнер Ту-104 на фоне сопок. А возвращается из командировки на Камчатку персонаж Олега Борисова в наисовременнейший, только что открытый терминал «Внуково-1».
5: Сережа, пойдем отсюда. Ну, я тебя очень прошу.
6: Но мы с тобой никуда уже больше не попадем.
5: Почему? Мы можем пойти в молодежное кафе или в «Аэлиту».
6: В «Аэлиту» нужно занимать очередь с утра.
5: Ну, ты послушай, как эта официантка разговаривает.
7: Такие молодые, официантку оскорблять нехорошо.
6: Не теряйте времени, ребята, идите.
7: А что они найдут в «Аэлите»-то?
6: Да уж, по крайней мере, не найдете там пыльных пальм. Вот этих вот колонн, раскрашенных под мрамор. Этих ужасных плюшевых портьер, которые так и хочется распахнуть. Ой, извините меня, пожалуйста, ради бога, простите.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки фамилии Лазарев восходят к латинскому имени Лазарус, которое является вариантом библейского прозвания Эль-Азар и переводится как «Бог помог». Имя Лазарус пришло на Русь в X веке с христианством и стало звучать как «Лазарь». Одним из покровителей всех Лазарей и, следовательно, Лазаревых является преподобный Лазарь Мурманский, греческий иконописец, который построил Мурманский Успенский монастырь. Церковь поминает преподобного 21 марта, а потому и ребенка, крещенного в этот день, называли Лазарем. В памятниках письменности Лазаревы упоминаются уже с 15 века. Из Москвы – диак Иоаннов Лазарев.
1: Фамильная ценность.

месяца. Август — это на реверанс вышли герои балета. Август — это последний шанс. Лето, звезды градом, воздух

Вот и окончен цветной сеанс фильма с названием «Лето». Август — это последний шанс.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ох уж эти дамские штучки. Рюшечки, бантики, пуговки, брошечки, всякое такое. Да без них и наряд не наряд. Ну, а эта вот вещица тут при чем? Да все при том же. Этот неказистый металлический стерженек был когда-то булавкой. Да непростой. Именно такими крепили к твердой основе женского головного убора платок или покрывало. Эта верная служанка своей хозяйки даже не выпрямилась, она вечно осталась согнутой. Именно такой мы ее нашли, как говорится, в рабочем состоянии. Нашли мы ее при раскопках на улице Ульянова в Нижнем Новгороде в 2006 году. Будь она поразговорчивой, посплетничали бы мы с ней о той, которой она служила. Ну, увы. Поэтому мы обратимся к литературе, чтобы узнать, что мы можем об этой булавке узнать. А оказывается, что за такими булавками в археологии закрепилось название пус-еппи. Так называются аналогичные булавки у финно-угорских народов Поволжья. Среди них есть и долгожительницы из XIV века. Но она совсем молоденькая, из XVII века. Ее хозяйка, судя по использованию платка или покрывала в головном уборе, наверняка была замужней женщиной. А, впрочем, какое это имеет значение? Дамские штучки, они всегда и у всех дамские штучки. И время над ними невластно. А вот эту бронзовую находку мы сделали в 80-е годы прошлого века в Городце на Волге. Именуется она «Писала». Предназначена для процарапывания текста на бересте в средневековой русской бумаге, скажем так. Но тяжеловесное слово «писало» с трудом подходит к этому изящному стерженьку. Его длина меньше 10 сантиметров. Так и хочется сказать «писальце». И представить его себе в изящной девичьей руке. Вот какая-нибудь средневековая Татьяна сжимает его своими пальчиками, с волнением выводит на бересте. «Я к вам пишу». «Полноте», скажете вы, «ну что за чувство в XII веке?» И ошибетесь. Достаточно назвать знаменитую берестяную грамоту 752, найденную в слое рубежа XI-XII веков при раскопках в Новгороде Великом в 1993 году. Получивший ее человек разорвал послание и выбросил, благодаря чему, собственно говоря, она и дошла до археологов. Длина утраченной части такова, что дает возможность уверенно говорить об отсутствии в письме адресной формулы. Ни автор письма, ни его адресат не были названы. А вот как звучит в современном переводе текст послания. «Что за зло ты против меня имеешь? Что в эту неделю ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату. Неужели я задела тебя тем, что посылала к тебе? А тебе я вижу не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и пришел. Всплеск страсти и отчаяния многовековой давности донесла до нас новгородская береста. В Городце, на Волге, да и в Нижнем Новгороде береста в культурном слое не сохраняется. Но очень хочется верить, что в любви сердца горочанок и нижегородок были так же трепетны и беззаветны, и их изящные писала знали немало сердечных тайн». А вот теперь давайте рассмотрим незамысловатое, но вместе с тем изящное колечко. Оно было найдено в слое усадьбы 17 века летом 2006 года при раскопках на улице Ульянова в Нижнем Новгороде. Вот такой серебряный ободок с гранатовым глазком. Вроде бы ничего особенного. А ведь о таинственной силе граната в древности ходили легенды. Считалось, что оно веселит сердце, придает бодрость. Перстень с гранатом обеспечивал доброе расположение друзей, отводил опасность, предохранял от измены. Гранат считался камнем влюбленных. Подарок перстня с гранатом символизировал уверение в дружбе, любви и благодарности. Знала ли это его хозяйка? Персидский средневековый поэт Хафиз писал: «Как солнечный луч воспламеняет гранат в твоем перстне, так сердце мое разжигает любовь к тебе». Может, это про нашу находку и про ее хозяйку? А если бы в XVIII веке отмечали Международный женский день, то, без сомнения, сильная половина населения Нижнего Новгорода к этой дате опустошала бы лавки, где торговали такими, как это, глиняными банками. Дело в том, что это помадная банка. Другими словами, тара для белил, румян, помады, возможно, и других косметических или туалетных принадлежностей. Ведь благовония и ароматные притирания издревле существовали в виде мази.

чем это может показаться снаружи. Ну, точь-в-точь, как современные баночки для крема. Помадные банки изготовлялись из глины и покрывались непрозрачной поливой. Внутри полива всегда белая, а снаружи цветная – голубая, синяя, желтая, фиолетовая, даже вишневая. Цвет полива зачастую связан с размерами банок. Банки большого размера, высотой до 8 см, чаще всего бывают покрыты синей поливой, а маломерные банки, высотой от 5 до 6 см, обычно разноцветные. Как цвет полива был связан с содержимым банки, мы его никогда уже не узнаем. Можно только догадываться, сколько тайных надежд связывали тогдашние владельцы с содержимым этих банок. И, наверное, мало чем отличались от нас, сегодняшних, все так же свято верящих в чудодейственные силы заветных баночек с яркими этикетками.

0: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Откровение помогает различать добро и зло. Христианство оспаривает утверждение о способности человека автономно делать выбор, неизменно соответствующий его настоящему благу. Сам по себе человек в состоянии греха не всегда может ясно распознавать, что есть добро, а что есть зло. Не потому, что человек какой-то глупый, а потому, что его разум, воля и чувства находятся в сфере действия греха, и человек может ошибаться в определении жизненных целей. Трагедия состоит в том, что у человека сохраняется представление о существовании добра и зла, но он не всегда способен ясно распознавать, что есть добро, а что есть зло. Бог помогает человеку сохранить эту способность распознавания через свое откровение, содержащее хорошо известный и признаваемый практически всеми религиозными традициями свод нравственных правил. Журнал «Церковь и время», 2006 год.

Вечная мудрость. Божий закон один, и две заповеди остаются непреложными на все времена, пока стоит мир. Это два якоря жизни. Люби Бога всем сердцем и всей душой, люби ближнего, как самого себя. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Ферапонтов монастырь сегодня.
0: Ферапонтом заложенный камень Русь хранит среди войн и невзгод, чтоб стояла держава веками и российский продолжился род.
2: Ферапонтов монастырь – яркий пример гармоничного соединения архитектуры храмового ансамбля с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом. Этот факт подчеркивает особый духовный строй северного монашества и в то же время раскрывает предметы хозяйственного уклада северного крестьянства. Здание монастыря, пожалуй, единственное на русском севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров. В 1975 году на территории Ферапонтова монастыря был создан музей фресок Дионисия. Многие годы здесь велись работы по консервации росписей. В них активно участвовала и Русская Православная Церковь. А с октября 2018 года, по распоряжению Святейшего Синода Русской Православной Церкви, здесь снова возобновил свое служение Ферапонтов мужской монастырь. И сегодня Ферапонтов монастырь одновременно и монастырь, и музей, и научно-исследовательский, и просветительский центр. В 2014 году открыто архиерейское подворье Ферапонтов монастырь. Церковная территория располагается в 300 метрах севернее монастыря. В 2019 году казенная палата передана Ферапонтову монастырю во временное владение и использование на 490 лет в соответствии с целями деятельности религиозной организации. Что же касается богослужений, то они пока проводятся в надвратных храмах, а летом – в церкви преподобного Мартиниана. Архитектура монастыря уникальна не только по своей древности. Пожалуй, это единственный в стране комплекс храмовых построек до Никоновского времени. Архитектурный ансамбль состоит из 4 церквей, 6 престолов, колокольни, казенной и трапезной палат. Келейные постройки не сохранились ни от мужской обители, ни от возобновленной женской. Небольшая территория обнесена невысокой оградой с 2 угловыми башенками и 3 воротами. Самый древний каменный храм русского севера – собор Рождества Богородицы, построен в 1490 году, составляет главную достопримечательность Ферапонтова монастыря, поскольку в нем сохранились уникальные фрески 1502 года, созданные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием. Полная композиционная сохранность росписей составляет непревзойденную ценность этого памятника. Его же кисти принадлежат древние иконы из собора. Однако в 1930-е годы иконостас был изъят за низкой художественной ценностью. Иконы кисти Дионисия находятся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в Третьяковской галерее и Русском музее. С северной стороны была пристроена небольшая звонница, остатки которой стали частью паперти. Фрески Дионисия сделали Ферапонтов монастырь в 20 веке всемирно известным. В 2000 году памятник вошел в список особо охраняемых ЮНЕСКО. Церковь Благовещения с трапезной палатой 1530-1531 годов была построена на вклад царя Василия III в связи с рождением наследника Иоанна IV после царского богомолья на Белозерье. Под клет трапезной служил поварней и хлебней. Архитектура трапезной церкви необычна. Особый интерес представляет ныне замурованный ярус звонов над церковью, которая строилась под колоколы. Ярус имеет сложно расположенные камеры-резонаторы. После возведения колокольни здесь находилось книгохранилище, куда вела скрытая лестница из алтаря. Церковь Благовещения и собор Рождества Богородицы соединены каменными переходами через второй ярус колокольни. Казенная палата 1-3 XVI века относится к редким постройкам гражданского назначения. Верхний ярус служил книгописной мастерской, хранилищем казны и книг, а нижний назывался сушилом, и это название перешло на все здание. Церковь преподобного Мартиниана 1641 года является усыпальницей одного из основателей монастыря, где под спудом покоятся его мощи. Место погребения было украшено деревянной резной золоченой ракой с текстами, содержащими фрагменты его жития. У ног святого, ближе к алтарю, находится погребение его ученика Иосафа, архиепископа Ростовского. Надвратная церковь Богоявления 1649 года с приделом во имя преподобного Ферапонта на Святых Вратах служила домовым храмом опального патриарха Никона. К храму примыкает каменная келья, в которой по преданию жил ссыльный патриарх, пока строилась его келья в 30 саженях от Святых Врат. Трехъярусная колокольня 17 века имеет высокий открытый внутриквадратный шатер, вверху которого сохранился древний часовой механизм 1635 года. Он был отреставрирован в 1990 году мастером-часовщиком Платоновым, им же восстановлены звоны. Главные сохранившиеся святыни Ферапонтова монастыря. 9 древних антиминцев 15-17 веков из собора Рождества Богородицы. Рака преподобного Мартиниана 1646 года. Полотняная риза преподобного. Игуменское место. Житийная икона преподобных Ферапонта и Мартиниана 1732 года, написанная монахом обители Феодосием. От времени пребывания в ссылке патриарха Никона сохранилось кресло, изготовленное им в 1668 году в Ферапонтовом монастыре, его стол и кресло из надвратной кельи. Восстановлен на Бородаевском озере рукотворный остров, сложенный из камней святейшим изгнанником. В год 600-летия монастыря на острове был установлен поклонный крест. Сама деревня Ферапонтова – настоящее чудо Вологодской области. Это небольшое поселение, где в хорошие времена живет несколько сотен человек. Это тихое, малолюдное место. И люди находят там желанное умиротворение и покой. Здесь сохранилась красота Северной Руси. Здесь чувствуется ее душа. И осенью 2021 года Ассоциация «Самые красивые деревни России» присвоила Ферапонтову статус одной из самых красивых деревень мира. Это часть большого международного проекта, который объединяет и продвигает сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из риса. Все православные очень их любят, ведь рис обеспечивает организм энергией и способствует увеличению мышечной массы. Содержащиеся в нем витамины положительно влияют на пищеварение. Способность обволакивать желудочную стенку оболочкой позволяет использовать рис больным гастритом и язвенной болезнью. Содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. О пользе кабачков тоже всем нам известно, ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить кабачковую запеканку с рисом. Рис с овощами, запеченный в кабачковой оболочке. Очень вкусное постное блюдо. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Кабачки молодые, 2-3 штуки. Рис, 1 стакан. Лук, 1-2 штуки. Морковь крупная, 1 штука. Томатный соус, 2 столовые ложки. Растительное масло, 3 столовые ложки, плюс 1 ложка для смазывания. Зелень рубленная, 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Как же приготовить кабачковую запеканку с рисом и овощами? Итак, мы начинаем. Необходимо кабачки вымыть и нарезать на тонкие ломтики вдоль. Если вы их нарежете на терке для слайсов очень тонко, то достаточно 2 кабачков, отваривать их не надо. Если кабачки получились потолще, то их надо опустить в горячую воду, чтобы они обмякли. Рис промыть и отварить до полуготовности 15 минут. В подсоленной воде 2 стакана. Круглую форму для кекса смазать растительным маслом и выложить слой кабачков внахлёст, чтобы края немного свисали. Если кабачки остались, то их можно выложить посередине, сделать прослойку или добавить в начинку. В сковороде разогреть масло и обжарить на нем мелко порезанный лук. Затем добавить тертую морковь. Когда морковь обмякнет, можно добавить оставшиеся кабачки, посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатный соус, размешать и потушить 5 минут. Добавить к овощам рис и размешать. Начинка для кабачковой запеканки готова. Выложить начинку в форму с кабачками. Закрыть начинку сверху кабачками, которые были в форме. Налить в форму 100 мл кипятка. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовую запеканку выложить на тарелку и посыпать зеленью. Кабачковая запеканка с рисом готова. Зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Радио Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые произойдет в нашем городе, пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Богушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит на сие доброе дело, поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях, к сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят поучаствовать в очищении нашей страны от этой скверны, потому что это проблема не культурная, не языковая, а проблема духовная, и об этом батюшка может сказать подробно и понятно. А находятся люди на местах, которым не все равно, которые неравнодушны, которые любят свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретно сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
3: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе в Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в Его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал и почему мы стали пионерами в этом деле.
3: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. сами не зная, что мы делаем. Это было все интуитивно. Но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
4: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
4: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно крикнуть: «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая... Она же называется даже, да, помимо, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорили, ругаться по-черному.
4: Да.
2: Даже набили запрос там, да, что такое ругаться по-черному? Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так вот духовно... В плане это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить свет, противостоять этому.
4: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Ну, она чуть раньше, чем наши информационные.
4: Чем наши предки? Или появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного ближе и с большей скоростью?
2: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки... Для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись его. Она была действительно всегда с языческих времен. Эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год, когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимед Илий назвал Ленина, да, притечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководителей, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, в век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот, хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом просил. И самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться. Потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромные, очень сильные. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, вот если не ошибаюсь, день города у нас как раз будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
4: На самой большой площадке.
2: На самой большой площадке. В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
4: Да.
2: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируется, собирается, будет 40 тысяч.
4: Вот она заразительная сила, да.
2: Представляете, что, да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, что-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленин. Град».
3: Только
2: то есть именно вот это,
3: да,
2: «Предтеча Антихриста», даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот
4: и
2: у
4: как
2: нас...
4: раз Успенский пост будет идти.
2: Так второй день Успенского
4: крови,
2: поста.
4: День, это самого, да, одного,
2: да,
4: из самых строгих,
2: строгого поста. Все. Так, а вот прошлый концерт тут...
4: Поста, посвященного Божьей Матери. Матери.
3: А это хуление.
4: А это хуление.
2: Да, хуление. Тогда...
3: Все непросто, все как бы... идет духовная, да, война.
2: А в Москве, помню, концерт был на усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытый хула на Бога. И собирается 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это то самое войско, которое собирается с этим полчим, это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что кого-то он не страшный. Как говорят, да не так страшен черт, как его малюют. А знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, три назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, так сказать, я произнес слух, говорю, да, на молебне о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумал, ну, это только, ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо вот с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там разыграет. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему. Смотрю, ну, руки вверх, там два слова посередине, человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, вот, стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Ну, потому что я ошибаюсь, придумываю уже, там, натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит, нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт. Все сошлось.
4: Как он это объясняет? Он
3: купил колечко на какой-то распродаже, ну, на рок-фестивале. Там изображение.
2: Там черт. И он, да, решил, что это вот черт.
3: Очень хороший
2: делают
3: логотип. И, видимо, помогает в этих делах.
2: Вот, вот такие собирают по 40 тысяч. Поэтому мы очень...
4: Наши стадо малые.
2: Да. Но главное, чтобы оно было живое. С нами Господь. Но главное, чтобы мы не были ленивы. Вы знаете, вот это когда мы говорим «с нами Господь», мы, все, мы так привыкли, мы так привыкли. Нет, это не,
4: да,
2: лукавство. С нами правда, Господь, потому что мы бы не выдержали. Не выдержали ни войны, когда вот одна сторона и десятки стран представляют, мы бы не выдержали. Только Господь может удержать. Многих других моментов мы бы не выдержали. С нами правда, Бог. Но мы уже не с
4: а
2: Ним.
4: А мы где?
2: Да,
4: а
2: мы
4: где?
2: Не с Ним.
4: Вот
2: вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог. В другую субботу на том же молебне опять было человек 10. А на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карповки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю, подождите меня минуточку, я сейчас приду. Всем, кто на молебне стоял. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю, чего вы стоите? Бензина нет. Я говорю, почему нет? Так разбомбили все. Я говорю, то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами и так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами и так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Но несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Таня, дойди до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной единственной газели вышли мама с дочкой. Остановись, теперь мне отец, мы сказали, нам не надо, с нами и так Бог.
4: А вы их не спросили, а вы с Богом?
2: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят, проходите дальше, пожалуйста.
4: В том-то дело, вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на благочинии молитовском, да, территориально, является одним из самых активных среди региональных отделений. Вот какие инструменты вы используете в своей работе, чтобы достучаться до людей? И вообще уже сегодня прозвучала такая впечатляющая цифра, более 400 авторских материалов. Я знаю, Анастасия, что вы и ваши соработники принимают активное участие в создании этих материалов. Давайте поговорим об этой работе. И, кстати, на фестивале грядущем 8-9 августа, который состоится, будет ли презентация вот этих каких-нибудь ваших материалов?
3: По поводу создания материалов, почему мы их создаем? У нас такой прецедентный случай, да, что мы бы с удовольствием бы их не создавали. Мы бы использовали то, что есть в сети интернет, в каких-то методических материалах. Но, к сожалению, никогда эта проблема не стояла так остро, и для этого ничего не было создано. И поэтому все приходится делать именно из, наверное, опыта посещения различных учреждений, ведомств. То есть каждый материал, каждое пособие, оно адресное. С детьми 7-12 лет мы разговариваем на одном языке. С малышами из детского сада беседа идет совсем в другом русле. Со взрослыми мы разговариваем уже по-взрослому. То есть для каждого возраста, для каждой аудитории, для даже разделения по полу у нас идет, потому что с мужчинами может поговорить священник, да, на своем мужском языке, да, как это может быть даже немного сурово. С женщинами мы стараемся разговаривать по-своему, мягко, тактично. Ну, вообще тактичность, как бы, это вообще наше кредо, да, но где-то меняется интонация, где-то добавляются примеры какие-то, которые близки той группе, которой обращено наше послание. И поэтому материалы все разные. Каждый регион вносит свой вклад вот в эту копилочку. То есть нельзя сказать, что мы сделали все. На самом деле это такой общий труд, когда люди, используя свои умения, какие-то таланты, дарованные Господом.
4: Или профессиональные.
3: Профессиональные навыки, да. Они все это во благо пускают, да, и создают именно то, что будет работать. Потому что здесь нет смысла создавать какие-то методички для методичек. Потому что у нас вся работа идет с живыми людьми. Это встречи, это довольно сложный такой вот объем задач, когда ты идешь к людям и проповедуешь им. Это энергозатратно. Это волнительно. Каждый раз батюшка с нами молится перед этим, чтобы именно в сердце человеку легло то, что сможет достучаться, да, до него и изменить ситуацию. Потому что наша цель – не обидеть человека, не оскорбить, не сказать, как он грешен. Наша цель – его проинформировать о том, что мат – это не норма, что мат – это грех, какие последствия он несет в жизнь каждого человека. Это и физиологические, и психические, это и разрушение семьи, и повреждение здоровья. То есть обо всем об этом мы говорим и даем человеку право сделать выбор, потому что даже Господь никого насильно к себе не ведет. И у нас цель именно донести информацию.
4: Кто предупрежден, тот вооружен.
3: Да.
4: Потому что то же самое было и с абортами, да, в советское время, когда многие женщины были убеждены, что никакого греха, никакого тут поступка против совести в этом нет, потому что...
3: Да, что просто это? Сгусток, да?
4: Да, да.
3: А здесь просто говорят, это просто слово.
4: А когда женщинам это показали, когда стали создаваться фильмы, что чувствует, как реагирует ребеночек маленький в утробе матери, что это живое существо, что ему тоже он испытывает чувства, да? Ведь я думаю, большая часть женщин, какая-то большая часть женщин, все-таки бы не пошла на это.
3: Если бы знали об этом
4: заранее. Если бы знали. Поэтому вот такая мера профилактика, как информационная, да, работа, она необходима в этой сфере в том числе. Но здесь другой вопрос назревает. Более 400 материалов, много инструментов создано. Но чтобы их использовать, чтобы вас пустили в образовательные организации, они должны пройти какую-то лицензию, да, получить поддержку от органов власти, если это там район или уровень города, наверное, департамент образования должен дать свой гриф, да, допуска. Вот вы ведете работу в этом направлении? Встречаетесь в кабинетах?
2: Да, мы вот очень рады, что когда у нас был годовой отчет за прошлый год епархиальный, и когда у нас владыка, митрополит Георгий, он узнал о этой работе, он сразу же дал задание, сказал, что вот именно это, например, вот «Россия без коронословия», чтобы эта работа пошла во всех благочениях, ее действительно сейчас запустили. То есть уже во всех благочениях созданы рабочие группы. У нас была вот встреча, то есть мы как познакомились с работой проекта. И мы понимаем, что самое главное, как сейчас говорили, это информационное. И в первую очередь, конечно, вот самый такой серьезный слой для населения – это дети. Подростки, студенты, которые на этом языке разговаривают, у которых нет информации. Как мы говорили, что концерты, где там богохульством занимаются. Но все ли эти 40 тысяч так не любят Бога, такие предатели? Нет, у людей нет информации. Они даже не понимают, куда идут, что говорят. То есть вот это, по эту информацию надо доносить. И действительно, что одно из первых, что мы сделали, встречались с отцом Алексеем Трегубенко вместе мы, ходили и в департамент образования, то есть он встречался с министром образования и просвещения, да, в Нижегородской области. И мы предложили программу. Предложили программу для всех муниципальных школ. Но чтобы ее запустить, почему мы пошли с этой программой? Потому что когда мы пытаемся уже на какой-то постоянной основе, чтобы проводить работу в школах, нам говорят, у нас должно быть это, что программа лицензирована, нам должна быть разнарядка сверху, что это можно. Поэтому мы предложили программу, ее передали в НИРО. И вот сейчас уже прошли переговоры напрямую уже Олеся Александровна Диченко, тоже потом включился с неростом
4: разговаривал.
2: Руководитель всероссийского проекта. Как раз, да, с кем и была та самая встреча на Рождественских чтениях, где три человечка за столом оказались. И вот, а сейчас уже 35 регионов активно на уровне губернаторов, министров образования.
4: А какая мощная секция в этом году была?
2: На самом деле, после вот этой пятичасовой секции в этом году, вот и пошла вот эта волна. То есть до этого мы пытались хоть как-то включить несколько регионов по чуть-чуть, а после этого это просто пошла волна. 35 регионов просто активно начали действовать. Где-то уже в образовании, вот марафон, про который будет тоже сказано, 21 день уже проводили на уровне целого региона. А сейчас в НИРО вот эта программа, она разрабатывается, и если вот, не знаю, к ноябрю месяцу она должна быть согласована, если там все будет печать, вот это НИРО, то ее можно будет уже запускать по всей России, во всех образовательных структурах.
4: Даже не только по нашему региону.
3: Да, нет, потому что НИРО Нижегородский, он федерального значения институт, здорово. И он может такую вот оценку экспертную давать для работы во всех.
2: Это уже развяжет руки, чтобы везде, во всех школах спокойно приходишь с этим документом, и везде можно работать. Да. Ну и вот это информационное, как я сейчас сказал про больше про детей, про образовательную среду, на самом деле это касается всего. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень много матов, полиции с военными, и мы идем везде. Вот недавно провели две беседы у нас в батальоне ДПС. Две беседы провели, за это время весь личный состав прошел эту беседу. Тоже многие об этом даже не слышали, не знали, не задумывались. Наверное, может быть, это будет сейчас удивительно, скажут, а туда-то зачем? Вот мы ходили недавно в роддом, проводили беседы с медперсоналом, и приходили у нас сами тоже.

0: ребенок появляется на свет под проклятие своей мамы. Поэтому об этом...
1: Так же, как важно тоже персоналу быть тактичным, чувствительным, чутким.
0: И про эти слова знать, что, да, да, что там, где порождается жизнь, таинство. Вот это таинство, да, что нужно хранить уста.
2: От чистого истока.
3: Приветствую всех, кто только присоединился к беседе на частоте 98 FM. Кто нас уже слушает, и сегодня, напомню, мы говорим о проекте, который объединяет инициативных неравнодушных людей по всему миру. Ой, по всему миру.
1: Да, вы неожиданно действительно по всему миру.
0: Да, это вот, видите, не, вы не оговорились.
1: В Белоруссии без сквернословия. Да, и
0: Приднестровье у нас даже здесь.
4: Ой, слава Богу,
0: но на самом деле с этим действительно все
1: мирились. А материалы пользуются действительно по всему миру. То есть все русскоговорящие специалисты берут наши материалы, используют, присылают даже такие мини-отчеты. Действительно, это
3: да, мы сегодня обсуждаем федеральный проект, но распространяется он по всему миру, и слава Богу. Представители регионального Нижегородского отделения этого проекта сегодня с нами в студии. Духовник проекта, священник Андрей Наговицын и руководитель Анастасия Погушевская. А мы продолжаем беседу, и мы говорим про мат, про его разрушительный вред для человека и о том, что, в принципе, у нас не хватает у населения даже знаний о том, насколько мат опасен для человека и насколько важно быть внимательным к своей речи, к тому, что ты говоришь. Вообще мат называют языковым фастфудом. Он действительно не требует каких-то интеллектуальных усилий, он не требует специального образования, всегда под рукой. И есть такое мнение в связи с тем, что мы живем в эпоху такого ритма большого, постоянно испытываем стресс, и мат является таким самым доступным, обезболивающим для психики средством. Как вам эта идея, отец Андрей? Что бы вы сказали на этот счет? Вот такое обезболивающее. Всегда под рукой.
0: А вот обезболиваешь, да, когда у тебя стресс, когда
3: тебя вытрет.
0: Да. Вы видели, вот знаете, опять вернусь к этому богохульной группе, которая концерт будет, вы афиши их видели? Вот когда просто сейчас по всему городу,
3: да,
0: где он широко открыт, да, орущий, ну вообще же это же просто, вот эта картинка, и мы даже не связываем. Везде, во всех, когда вот где-то в учебниках, еще где-то в психологических брошюрах, всегда такого человека изображают, когда он психически нездоров.
1: Естественно.
0: Когда у него отрицательный эмоции, когда у него зло. Эта вот картинка, изображающая реально зло нездорового человека везде, в люфт-презентации, вот. Да, вот это нездоровый человек. Но и даже когда разговариваем часто с детьми, со студентами, когда используется мат, они сами говорят, когда разозлился, еще когда на кого-то хочется выругаться, когда унизить, скажи, что... То есть, я говорю, то есть вы понимаете, что это всегда только связано со злом.
3: Да.
0: Когда в тебе зло, когда как вот ссора, только в этот момент ты используешь мат. То есть все, это прямое зло. И когда говорят, что вот это выплеснуть эмоцию, выплеснуть, да. То есть, как люди иногда говорят, а я, говорит, вспыльчивый, я, говорит, проорался, но я, говорит, отходчивый. И пишешь, так не ты отходчивый, а тот, кто в тебе в этот момент действовал. Он хотел, чтобы ты похулил Бога, чтобы ты помолился ему, этому рогатому. И когда ты это делаешь, он отходит и говорит, вот я вырос, и мне стало легче. Да, он отошел, он добился своей цели, ты похулил Бога, ты ему послужил, и он отошел.
3: А вот как думаете, ну, привыкли мы уже на уровне каких-то рефлекторном, да, используем вот эти матерные слова, чтобы
0: серьезно
3: освободиться?
0: Отвечайте. Мы, говорит,
3: нет,
0: привыкли.
3: Нет, не мы, но я говорю про наше общество в целом, да. И нужно ли обучать нас, людей, да? Ну, как-то я себя присоединила, хотя не использую эти слова.
0: Слава Богу.
3: Слава Богу, да. И нужно ли обучать людей теперь выражать свои чувства, как говорят психологи, экологичным способом? Обучать, переобучать.
0: Обучать.
3: Вот я привык говорить мат, а вместо него что-то. Вот у вас есть какие-то специальные тренинги, программы?
0: Не только программы, даже методических. Вот во всех тоже методических, во всех это есть. И даже когда с детьми же опять вот работают, мастер-классы, они делают закладочки, и им раздаются, на которых...
1: Альтернатива.
0: Какими словами это можно заменить.
1: Чувствовать.
0: У нас даже нередко...
3: Альтернативный мату язык.
1: Альтернатива выражения чувств.
3: Выражение чувств.
1: Ведь чаще всего матом выражают все чувства. А четырьмя словами выражают весь спектр огромный, богатейший, да, наших эмоций, наших каких-то настроений. И вдруг дети сталкиваются с тем, что, оказывается, столько слов в их распоряжении, и это чудесно. И вот по поводу еще хотела добавить психологической вот этой вот стороны. После, даже не после, после рождественских чтений, видимо, сила действия равна противодействию, хлынул поток иностранных статей о том, что мат – это радость для тела, здоровья, души, что это имеет обезболивающий такой эффект при каких-то стрессовых ситуациях.

0: Но у нас есть единомышленники, человек, Павел Фролов, который написал магистерскую диссертацию по этому поводу, и он изучал на фоне нашей площадки «Россия без сквернословия», так как там собралось много людей, которые не используют мат, также он опрашивал и матерящихся, и сделал удивительные открытия вот именно по поводу анестезирующего эффекта. Да, с точки зрения физиологии, там есть некоторый момент, когда выделяется гормон кортизол, и на минуту у тебя происходит иллюзия облегчения, так скажем. Но постоянное наращивание кортизола приводит к тому, что весь организм работает на износ. Сердечно-сосудистая система страдает, эндокринная система, головной мозг. Плюс это схлопывание эмоций в одну точку, которая не ведет к решению проблемы. И организм как бы упрощается и перестает чувствовать краски мира, красоту. Человек погружается в депрессию. Почему сейчас многие люди используют антидепрессанты? Они сами себя в это состояние вгоняют.
1: В том числе...
2: На самом деле, я сегодня тоже хотел коснуться вот того, что сейчас темы. Это действие наркотика.
1: Да?
2: Наркотик,
1: да.
2: В том, когда ты принял, иллюзия получилась.
1: Я прямо сейчас не слушаю, на нашу программу вот этот выход есть, да? Наркологи, врачи,
2: да.
1: Они прямо объясняют
2: так точно. Так это все то же самое.
0: Тоже механизм.
2: То есть в первый момент идет действительно вот эта какая-то вспышка, какого-то мнимого такого. Так оно есть, оно уж не мнимо, оно есть. Но дальше все усугубляется, становится хуже. И то разрушение, как мы говорили, оно точно так же, как от наркотика, так точно от мата. Вот это какая-то вроде момент вот в помутнении вот этого, какой-то эйфории находишь, ты прокричался, тебе было легче. Потом хуже. Все.
1: Кстати, вот аскетика православная, она же учит к ответственному отношению к своим чувствам. Мы же не говорим о том, что мы должны их подавить, в себе их держать. Вот я продолжаю злиться, но я никому этого не показываю. Это тоже вредно и для здоровья, и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
2: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
1: Вот.
2: Потому что психологи всегда говорят, если ты не прожил свой гнев, если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто идет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм. Тогда просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же. Я же говорю, он мне так просто говорит, умри ради Христа. Пусть взорвется, говорит, ну не плюс, молчи. Ты удивишься. Когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
0: как камушек я, моря, святые говорят,
2: для меня...
0: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись.
1: Ну, что я никогда ничего не могу сделать.
2: У меня, знаете, что? Это приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит. Но он стал сильнее. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда ты удержал, он не напитался. Ведь дьявол, он пытается вот как раз человеческую вот эту энергию. Вот эту. И он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее и слабее. В этом трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, а потом он стал слабее, потихонечку. Вот, говорят, Господь, благодать Божия удержит.
1: А теперь хочу прийти. Да.
0: Я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец» и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза, чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую, в прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих соработников посылает. Поэтому всех приглашаем
1: на
0: ознакомиться с нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, присоединиться к нашей работе.
1: А давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного и познавательного?
0: Это, с одной стороны, фестиваль, но это не развлекательное мероприятие, это такое душеполезное, нужное дело. А у нас там разработаны активности и для взрослых, и для детей. То есть пока взрослые слушают все, что нужно будет донести до своих детей после, да, дети будут заниматься рукоделием, мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет, во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс, он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником, это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгения Панич, которая будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословие там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
2: Наша литературно-музыкальная постановка, которую мы возили как раз
1: ковчег.
2: С Москвы на Рождество, да, ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, оно также это немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи, нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в вот постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок, вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить, вот об этом тоже будет.
0: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
2: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать, наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. Это уже от обрывки из выступлений.
1: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который, ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
0: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе их школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках между ребятишками вообще снизился в два раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах, и ждем мы нашу Красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ, какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат, объясняли. То есть это была комплексная работа, это было и объяснение, это было и оповещение родителей, это было принятие школы как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
1: Такой годовой марафон.
0: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые первоклассники, одиннадцатиклассники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
1: А это вообще первый в России опыт?
0: Есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
2: То есть там прям действительно в России школы, потому что уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через месяц образования, вот марафон проводили.
0: Месяца провели, а потом они приняли просто все, что мы предлагаем.
2: Да. А здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились, они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребята, например, не знаете, они сами друг друга говорят, так, слушай, отжимайся.
0: Коллективная ответственность.
2: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с Департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во всех библиотеках.
0: Это, по-моему, сколько делать? 88
2: библиотек. Во всех шел недельный марафон.
0: 96 мероприятий.
2: То есть каждый день во всех библиотеках проводились беседы, вот как раз касаемо сквернословия. И потом вот нашему вкупно Корпоративный университет правительства Нижегородской области, был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что наш
0: Департаменту культуры, департамент культуры, руководству Центральной библиотечной системы.
2: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что, на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
1: Взрослые люди приходили, участвовали.
0: Взрослые дети.
2: И взрослые дети все, да.
0: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
1: На системном уровне.
0: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
1: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
0: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит, а вы с нами ничего не сделаете. Говорит, давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что говорит, зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психолог говорит, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек. И у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись. Я смог или не смог, ругнулся или сдержался. И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Такая рефлексия. И были результаты первые. Следующий поток, присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без сквернословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом у девочки не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма, оздоровительных детских, работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крыма отработали только один месяц. Потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
1: как удобно
0: есть.
1: Накладывается на систему, да, лагерных смен, как раз вот ровно 21 день, это и смена лагеря, это и смена, не смена, наверное, надо сказать, в тех...
0: Изменение мышления.
1: Да, выздоровительных всяких лечебницах,
0: да,
1: тоже 21.
0: Да, также нас приглашают, наверное, не случайно, в санатории Нижегородской области, вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия, и они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждые 21 день, поэтому там не получается комплексная работа, там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, да, просто раз мы говорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей, это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград, сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми. И всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране. И я уверена, что все получится.
1: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь. Как вообще представители других церквей?
0: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан, то есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
1: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
2: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делателей всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии, молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. И это одна из как раз вот целей вот это информационное, что да, именно призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без сквернословия. Оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
0: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов.
2: Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. Люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой, да, текст, который люди выкладывают у себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда как вот, знаете...
0: Взрыв
2: закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим, приходите.
1: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
0: если
1: работа.
0: Если он с Богом.
2: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали, не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется. Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьих, потому что мы просто поражаемся, как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без вот всего. И все делается. Все делается. Просишь, молишь, Господь разумляет, направляет, дает помощников.
0: А еще хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас нас 17. Это люди,
2: это
0: целые
2: активных
0: семьи,
2: участников.
0: Активные участники, которые приходят после своего основного, после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть, мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
1: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете
2: видеоролики,
1: да, чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
0: Стикеры на телефоны, социальные ролики.
2: На школах на многих табличке висят уже, что это
0: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской «Слово мама свято, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
1: То есть, по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
2: А на электронных табло,
0: и плюс электронная табло по всему городу.
1: Удивительно, у нас, думаю, наше отделение работает. работает. Работает. Очень
0: это тоже благодаря,
1: кстати,
0: тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
1: А, предоставляют бесплатно. Да,
0: конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
2: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там, только ли вот православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь Циномат – смерть солдата. Поэтому там как раз священник, кто там находится, мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью, отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит, не матерились бы, давно вы уже победили. Это человек не теоретик. Он шел умирать. И не раз шел умирать. Который там на войне. И говорит, здесь, говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Но это не только он. Это просто пример один. А так, здесь примеров множество таких.
1: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие это были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да? И вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами. Ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали. Как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы войны и концлагеря, вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили. Но для человека это было важно подчеркнуть.
0: И не зря ведь он об этом был... сказал накануне
1: и
0: нашей встречи.
1: Почему-то он мне об этом сказал. Я никак не прокомментировала. Ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще, но вот... Вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны... Ну,
2: конечно, нет.
1: Не являются это как раз, оправдывающим.
2: Это как раз вот к тому, что вот, мы говорили, да, что, да, что в трудной ситуации делать. Там в регуле у нас реакция вот такая. Так да. Нет. Это мне часто дети задают вопрос.
1: Человек был самых экстремальных, да?
2: А если, говорит, там что-то произошло, боль, там попасть... Но ведь это рвется. Да нет. Рвется, Господи, помоги, Господи, да, помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
0: То, чем душа твоя полна, расскажет вслух твои слова. Поэтому всегда ребятам тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
2: говорит,
0: чисто.
2: Да, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
1: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
0: даже не может
1: выжить,
0: быть, кажется,
1: в таких условиях, потому что он
2: даже для того, родненькое, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это, Господь тебя сбережет, что вот... И люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
1: Но да, пройти через такие скорби, остаться невредимым, живым, и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраз. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
0: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищайте, а она покроет нас честным своим амофором.
1: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронасловия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место,
0: парке
1: где
0: Дубки
1: будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени по какое?
0: С часу.
1: Сейчас, да. Ну, успеем помолиться в храме как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения «России без коронасловия», руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Брыжкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово — это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Свято-Троицкий Серафим и Дивеевский монастырь представляет цикл программ «Вот оно, Дивеево». Автор текста Карина Ильинцева. Текст читает артист Юрий Беляев.
2: Перед наступлением великих, никогда еще не бывших испытаний для веры, послал Господь Родине нашей своего пророка.
3: Имя батюшки Серафима Саровского еще при его жизни приобрело невероятную известность. Его знала вся Россия. Тысячи людей приходили к нему в Саровскую пустынь. Изображения старца были повсюду. По прошествии многих лет после его кончины толпы народа по-прежнему собирались у его кельи. Молитвы ему, еще не прославленному в лике святых, возносили не только в Сарове, но и в разных концах России. Тут и там появлялись новые свидетельства об исцелениях и других чудесах. Писатель Евгений Поселянин так рассказывает о почитании отца Серафима. Человек, уже 70 лет назад схороненный в могиле у Успенского собора Саровской пустыни, ходит по всему пространству России. Он входит в крестьянские избы и в городские дома, и в лачуги, и во дворцы царские, внося повсюду с собой благословение, утешение, разрешение горя и бедствий. Иногда даже другие святые, являясь людям, научают их обращаться к этому дивному человеку, говоря, что он имеет великое дерзновение у Бога. Можно смело сказать, что ни один праведник до причтения своего к лику святых не пользовался таким почитанием, как старец Серафим. Изображение старца уже давно ставится вместе с иконами, и церковное прославление его – с горячим нетерпением ожидалось множеством его почитателей.
2: Как проходили торжества прославления батюшки Серафима в лике святых?
3: Прославление отца Серафима произошло в день его рождения – 1 августа 1903 года, через 70 лет после кончины святого старца. Торжества продолжались почти весь июль. Для приема паломников построили бараки, которые могли вместить до 50 тысяч человек. Но мест все равно не хватало. Люди ночевали под открытым небом. Накануне торжеств, 17 июля по старому стилю, приехал сам император Николай II с императрицей и другие члены дома Романовых. Вдруг приходят в собор их величество. Приходят сюда как простые, обыкновенные богомольцы, без всякой свиты, и становятся на левом клиросе. Царь и царицы вместе с народом стояли, вместе молились, вместе с ними и причащались. Многие в народе плакали от радости и счастливого сознания, что они молятся вместе с государем и государынями, вспоминал очевидец. Во время всенощной состоялось главное событие. Крестный ход с мощами старца Серафима вокруг Успенского собора. Взглянул я на священное шествие, и, потрясенный представившимся зрелищем, моментально вскочил на ноги. И было отчего. Сам великий государь правой рукой поддерживает спереди конец шеста носилок с правой стороны, а конец второго шеста лежит на плече великого князя Сергия Александровича. За ним, под носилками, находятся еще четверо великих князей. Все они несут бремя святых останков смиренного вельможи царя царствующих. Вид их самих уподоблялся виду ангелов в белых одеяниях с перекинутыми через плечо голубыми лентами. Оружия на них не было. Группа эта полна была истинного изящества, вспоминал один из священнослужителей. Торжества сопровождались множеством чудес и исцелений. Одно из них произошло именно в этот кульминационный момент. Писал о нем в дневнике даже великий князь Сергей Александрович. «Жаркий чудный день. В 9 часов пошли к обедне. Молились, как никогда. Еще мы носили мощи кругом церквей. При нас исцелилась немая девочка. Умилительно».
2: О самых памятных для сестер обители торжествах по случаю прославления батюшки Серафима в лике святых рассказала монахиня Иустина Меркулова.
4: «Для нас, Дивеевских, конечно, особенно дорог следующий день после торжеств прославления, когда высочайшие паломники посетили Серафимо-Дивеевский монастырь и провели здесь почти целый день с 10 до 16 часов. И переживается нами вместе с царем, полученные им в Дивееве, 2 грозных пророчества о падении самодержавия от блаженной Параскевы Ивановны и от самого батюшки Серафима, при жизни написавшего письмо царю и оставившего его Мотовилову».
3: Все пространство вокруг собора заполнено громадной толпой. Как великолепен этот собор, залитый светом, весь всегда полный какого-то светлого торжества, какой-то радостной теплоты, так прекрасно отражающей мысль о бесконечно благом, зовущем, благословляющем и успокаивающем Боге. Пока идет торжественная служба, мне все кажется, что тут, в толпе, невидимо присутствует тот, чья забота создала эту обитель, чьим именем собирались здесь сестры, ради кого терпели так много, кого звали в своих скорбях, на чье прославление так надеялись и дождались. И вот в левом нижнем пределе, где раньше был образ Богоматери, окруженный цветущими цветами, теперь образ его, старца Серафима, Саровского чудотворца. А там, в глубине алтаря, все тот же его издавна висевший на стене портрет. Старец в круглом старинного образца клобуке, весь истощенный, как бы полупрозрачный, лик не тронут, только пририсован венчик, писал поселянин о торжествах в Дивееве. Сам преподобный Серафим незадолго до своей кончины говорил, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивееве. Это предсказание тоже сбылось, правда, через много лет.
2: Сохранилось множество свидетельств дара прозрения, которым обладал батюшка Серафим.
3: «Я грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь как рабу своему, то я и передаю требующему помощи. Первые помышления, явившиеся в душе моей, и говорю, не зная, что у собеседника на душе, а только верую, что так мне указывается воля Божья для его пользы». Так говорил о своем даре сам преподобный. Действительно, в описаниях его жизни приводится множество предсказаний, которые помогали людям принимать решения, приводили их к раскаянию в грехах и ставили на путь нравственного исправления.
5: В старце Серафиме это свойство прозрения было в величайшей степени, и лиц, которые к нему приходили, среди громадной толпы в первый раз он постоянно называл по именам, и будущее чужой жизни он видел, кажется, яснее, чем люди видят свое прошедшее. Ведь он людям, которых никогда не видал, посылал сказать что-нибудь в ответ на тайны их тяготившие мысли»,
3: — вспоминали очевидцы. Перед наступлением великих, никогда еще не бывших испытаний для веры, послал Господь, родине нашей, своего пророка, чтобы примером научить людей вере и молитве, явить для них в небе живущего Бога. Самым дивным чудом был сам он с пламенеющим любовью сердцем. Светом и радостью наполнено это видение. Оно пронизывает и тьму ада, в которую мы погружаемся. Преподобный имел в духе своем таинственные прозрения о грозных судьбинах, грядущих для Родины и Церкви, как и о грядущей славе их, ныне еще не открывшейся, говорил о батюшке Серафиме русский религиозный философ Сергей Булгаков.
4: В годы становления Дивеевской общины, когда трудов было много, а сил у сестер мало, во всем была нищета и нехватка всего, батюшка утешал их и своими пророчествами о будущем великой Дивеевской обители старался вселить в них веру в то, что труды их не напрасны. Каждое его слово, каждое действие вдохновляло. В некоторые пророчества трудно было поверить. Например, он уверял, что плотью будет лежать в Дивееве. «Да нечто саровские нам вас отдадут», — возражали батюшки. А он и еще более странные слова говорил, что Саров — это только рукав, а Дивеево-то — целая шуба. И это сказано было, когда в Сарове стояли огромные каменные соборы, двухэтажные каменные кельи, и слава Саровской пустыни шла по всей России, а в Дивееве ничего не было. Два маленьких рождественских храма и несколько деревянных домиков, в которых ютились сестры. Но вот прошли годы. В наши дни реализуется федеральная программа по благоустройству села Дивеево и Дивеевского монастыря. В связи с этим проводятся совещания. И вот во время одного из заседаний перед нашим архитектором лежали карты Саровской пустыни и Серафима Дивеевского монастыря, снятые из космоса. При внимательном рассмотрении архитектор увидела, что очертание Дивеевской обители напоминает полочку верхней одежды, а очертание Саровской пустыни – это абсолютно точный рукав. Интересно, что пройма полочки и рисунок верхушки рукава точно совпадают. Они одного размера. Вот так, словно из космоса, батюшка Серафим в 30-е годы XIX века увидел наши обители. Когда столь непостижимо просто открывается смысл сказанного полтора века назад, конечно, изумляешься и радость испытываешь, потому что видишь, как близок к нам Господь и Его святые. Множество свидетель поступает нам о чудесной помощи батюшки Серафима. Кому-то батюшка Серафим помог в поисках работы, кому-то в решении квартирных проблем, спас от неправедных кредиторов, излечил от серьезных заболеваний, дал деток, помог поступить в вуз, вывел из окружения на войне, привел к вере. Вспоминается, например, вот такой бесхитростный рассказ одной женщины о воцерковлении ее мужа. «В Дивееве я усердно молилась за мужа. Он почти не верил в Бога и в церковь не ходил. Я очень просила за него батюшку Серафима. Когда приехала домой, пришли друзья, и я стала рассказывать о поездке. А муж смотрит в потолок и как будто не слушает. Я его спрашиваю, почему он меня не слушает? А он говорит, что думает и удивляется, почему не ходит в церковь. С тех пор он начал постепенно поститься, читать духовную литературу и посещать богослужения. Уверена, что все это произошло по молитвам батюшки Серафима».
2: Множество предсказаний преподобного Серафима касались будущего Дивеевской обители.
3: О будущем монастыря батюшка Серафим упоминал еще со времен постройки рождественского храма. Любимому ученику Михаилу Васильевичу Мантурову, сестрам и протоиерею Василию Садовскому рассказывал следующее. Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры. А у меня, у убогого Серафима, будет в Дивееве лавра. Лавра-то будет кругом, то есть за канавкой, в обители матушки Александры. Потому что, как она была вдова, то у ней могут жить в обители и вдовы, и жены, и девицы. А Киновия, общежительный монастырь, будет только в канавке. И так как я, убогий Серафим, был девственник, то и в обители моей будут одни лишь девицы». Так описывал батюшка будущую жизнь двух общин Дивеевской обители, хранивших и соблюдавших устав, наказанный им самой Богородицей. Выстроится большой холодный собор и будет и теплый. Это Казанская церковь, и место все будет монастырское. Прихожанам дадут другое место. А Казанская церковь, как есть и Рождественская, как есть, останутся как бы в центре. А кругом нее еще много места захватит пределами другими. И из нее большой теплый собор выйдет. И большая это будет пристройка наподобие Иерусалимского храма. С левой стороны Рождественской церкви будет непременно предел во имя Михаила Архангела. Каменная ограда как есть, так и останется. Только Казанская церковь войдет в ограду. И стена продолжится вплоть до берега, где, пройдя немного берегом, пойдет к западу, и тут выстроится колокольня, и будут под ней святые ворота. Кругом обоих соборов будут каменные корпуса в следующем порядке. Точно описывал преподобный будущее устройство обители. Батюшка во время беседы с Михаилом Васильевичем Мантуровым даже нарисовал первоначальный план Дивеевского монастыря. Он хранился у настоятельницы как великая святыня. Оставлял преподобный и множество распоряжений относительно строительства. К примеру, точно назвав место будущего расположения Троицкого собора, батюшка велел строго оберегать эту землю и никому не продавать. Он говорил: «Во, матушка, радость-то нам какая! Собор-то у нас какой будет, матушка! Собор-то какой! Диво!» Особенно много предсказаний о том, что станет с обителью, батюшка сделал в разговорах с Марией Семеновной, будущей преподобной Марфой. Одна из сестер рассказывала:
6: «Покойную сестру нашу, Марию Семеновну, высокой жизни, особо против всех любил батюшка Серафим. Он говорил и предсказывал ей об обители многое, по большей части запрещая кому-либо рассказывать, но некоторое завещал ей помнить и передать мне, грешнице. По благословению же батюшки Серафима говорила она мне. Батюшка Серафим сказал, что кладбищенская церковь у нас будет во имя преображения Господня. Запомни». А я на это возразила ей, что ведь на кладбищах, кажется, всегда строятся церкви всем святым. «Так», — ответила она, — «но батюшка Серафим сказал, что престол всех святых будет еще ранее устроен».
3: Предсказание сбылось. В 1847 году в церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери был устроен предел во имя всех святых, а кладбищенская церковь была воздвигнута позднее, в 1855 году, во имя преображения Господня. Сбылось и другое пророчество батюшки Серафима, поведанное им одной из сестер. «Запомни, матушка, у вас на 12-й начальнице устроится монастырь». Еще за 15 лет до поступления Елисаветы Ушаковой в Дивеевскую обитель преподобный Серафим Саровский, провидя будущее зарождавшейся общины, говорил: «Тогда Дивеево будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится как должно, когда игуменьей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова». Так и произошло. именно за время руководства матушки Марии Ушаковой. С 1862 по 1904 годы обитель расцвела и сильно преобразилась. К началу 20 века Серафимо-Дивеевский монастырь населяли более 1000 сестер, а матушка-игуменья была любима и глубоко почитаема ими.
2: Второе обретение мощей преподобного Серафима и возрождение обители.
3: Батюшка Серафим говорил, что счастлив тот, кто хоть сутки поживет в Дивееве, потому что ежедневно Царица Небесная посещает этот свой жребий. Предсказывал батюшка Серафим и темные времена истории России. Падение самодержавия и закрытие Дивеевской обители. Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота посыпятся, как горох. В 1927 году на праздник Рождества Богородицы начался разгон обители. Игуменья Александра поселилась в Муроме. Там она сохранила главные дивеевские святыни, и среди них икону Божией Матери Умиления из кельи преподобного. Возрождение церковной жизни в селе Дивееве началось в 1988 году, когда верующим разрешили купить дом над Казанским источником и перестроить его для церкви. В 1989 году деревянную церковь освятили в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1990 году вновь был освящен Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря, и все уставные богослужения в нем стали совершаться ежедневно. Сам преподобный Серафим незадолго до своей кончины говорил, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивееве. И это предсказание сбылось. Через 158 лет после его кончины и через 88 лет после прославления 1 августа 1991 года святые мощи преподобного Серафима были принесены в Дивеево. Мощи преподобного Серафима были обретены чудесным образом в запасниках Музея истории религии, который в то время находился в Казанском соборе Ленинграда. На рукавичках увидели вышитые надписи: «Преподобни отче Серафиме, моли Бога о нас». Найденные мощи сравнили с описанием мощей преподобного Серафима, сделанным в 1920 году. Все совпало. Это были они.
4: На летний праздник Казанской иконы Божией Матери Священный Синод принял решение о возрождении монашеской жизни в Серафимо-Дивеевском монастыре и о перенесении в него святых мощей преподобного Серафима Саровского. Это было 21 июля 1991 года. В Серафимо-Дивеевском монастыре тогда еще не было никакой оформленной общины. С конца 1980-х годов в Дивеево стали на жительство приезжать девушки, которые благословили их духовники из Троицы Сергиевой Лавры. Девушки покупали домики в селе, устраивались на работу. Когда начались богослужения в Казанской церкви, а затем в Троицком соборе, они стали петь на клиросе, церковничать, принимать записки с требами. Не было еще даже старшей сестры. Эти обязанности выполнял протодиакон Владимир Покровский. Так что в дни перенесения мощей преподобного Серафима сестры трудились, не покладая рук, были еще в мирской одежде. Вместе со всеми участниками торжества они здесь испытали чувство, что наступила новая жизнь, и это была настоящая Пасха летом, как и обещал батюшка Серафим.

0: и всея Руси
1: Герману, он в ожидании рокового времени. Цитирую, ровно половина двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенное сени. Швейцара не было. Герман взбежал, то есть, смотрите, стремление к скорейшему исполнению задуманного, по лестнице, отворил дверь и в переднюю увидел слугу, спящего под лампою, в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом, то есть решительность в исполнении задуманного, Герман прошел мимо него. Залы и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Казалось бы, вот этот вид икон должно было бы отрезвить его ум, удержать от задуманного. Однако этого не произошло. Почему? Герман протестант. Он же немец, он протестант. Они не почитают икона. Значит, вот этого, так сказать, отрезвления и не могло быть. Любопытно вот в данном случае провести еще один параллель, вот диалог уже Гоголя с Пушкиным, что и вид икон спальной ветреной полячки не остановил и Андрея. Вот в задуманном, это уже из Тараса Бульбы Гоголя, равно как и Раскольников, выбирая дорогу, вот третий, так сказать, поход к старухе, когда он уже решился ее убить, он выбирает свой путь таким образом, чтобы в поле зрения не попался ни один храм. Потому что это могло остановить его решение. То есть, а тут вот Пушкин умышленно акцентирует внимание. Он еще раз акцентирует на этом внимание, что образы и лампада ну никак не повлияли на Германа. Герман вошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу. Это та лестница, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. То есть понятно, что не на свидание идет он с Лизаветой, а пришел в кабинет графини. Не Лизавета Ивановна ему нужна была. Это кульминация сложения, когда происходит согласие души с ранее представившимся помыслом. Его помысл о верном выигрыше настолько вжился в его сознание, что он решительно готов был на все, поскольку уже пленен идеей выведать тайну трех карт. Вернуться назад или отступить он уже не может. Цитирую Пушкина, он был спокоен, сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Это равно как ну, вот какой-нибудь бы военный бы, да, так себя вел. По словам преподобного Филофея Синаевского, верховный предмет взял в плен душу, возжелавшую его, и как рабу, связанную, ведет к делу. А святитель Феофан Затворник называет греховное дело плодом развращения, зачатого внутри в душе и родившего беззаконие, то есть грех, вовне, то есть уже в поступках человека. Герман, изначально не воспротившегося приразившегося прилогу, сочетался с этим помыслом, вниманием возбудил желание к нему, согласился и соединился всею душою с ним, направил свою волю на его исполнение, пленился этим замыслом и стремительно приблизив финальную стадию развития греха – страсть, то есть сам грех. Он полностью пленен своей идеей. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Зашла графиня, Лизавета Ивановна прошла мимо него. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, но слово умолкло. Он окаменел. Знаете, какое Пушкин использует слово «окаменел»? Окаменевшее сердце. Преподобный Иоанн Лесвичник допускает, что на последней стадии развития греха еще возможна борьба. Но вот у Германа на мгновение да вот возникло вроде бы угрызение совести по отношению к Лизавете Ивановне, но он быстро подавил. Борьбы нет. Сердце окаменело. Еще теплится маленькая надежда, что можно отказаться от плана. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Смотрите, опять лампада. Она освещает образ. И тут повторю, что Пушкин не случайно делает Германа немцем, протестантом. Он не обращает внимания на иконы. И образ Спасителя не может остановить его. Приближается кульминация.

0: развитие прилога, то есть сам грех, страсть по-древнерусски. Страсть, то есть грех, есть апофеоз в развитии прилога, то есть это вот полностью падение, здесь пленение, здесь уже, так сказать, окончательное падение. И преподобный Иоанн Лесничек отмечает, страстью называют уже самый порог, сделавший как бы природным свойством человека, так что душа уже произвольно и само собою к нему стремится. Нил Сорский по этому поводу говорит, страсть же, истинно говоря, долгое время в душе гнездясь, и, будучи затем ее обычаем переведена как бы в нрав, сама потом к человеку, как усвоенная, самопроизвольно приходит, обуреваемая постоянно страстными помыслами, от врага прилагаемыми, утвердившись о сочетании частого собеседования, став обычной от многого помышления и мечтания. То есть все точно, как у Германа было. Это бывает, когда какую-нибудь вещь, возбуждающая страсть, часто представляет человеку и разжигает его более к чему-то иному, но на любовь к ней, и тот хочет или не хочет, побеждается ею мысленно, как было, собственно, у Германа. Особенно же это бывает, если он прежде по небрежности часто сочетался, собеседовал с ней, то есть мысл по доброй воле о той вещи неподобающим образом. Все как у Германа. То есть вот получается так, что Пушкин, по сути дела, своей повестью создает пример вот развития греха в человеке, вот эти вот 5 стадий. Такой художественный пример. Давно уже Герман сочетался с этой идеей 3 вывершенных карт и, наконец-то, приблизился к разгадке этой тайны. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, это я цитирую повесть, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графиней стоял незнакомый мужчина. Знаете, как графиня 80-летняя оживилась при виде мужчины. В них появился не страх, а скорее любопытство. Почему это вдруг появился мужчина в такое неурочное время? На ум графини пришли ее старые похождения, которые там были в Париже там, и так далее. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», – сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел вас умолять об одной милости». Старуха посмотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ухом, повторила ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — оставить счастье моей жизни. Оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего он у нее требовал. Казалось, она искала слово для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплицкого, которого помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти 3 верные карты? Смотрите, опять же таки, Пушкин какой. Не сказать, не открыть, а какое слово использовать? Назначить 3 карты. Пушкин удивительно точно подбирает слова в своих произведениях. Ощущается, что графиня обладает некой силой, способной притворять в жизнь выношенные идеи. Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньги. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия». Удивительная фраза. Не осознавая того, Герман сам же себе вынес жизненный приговор. Нечистая сила упомянута еще раз не случайно. Герман готов ради выигрыша пожертвовать своей душой. Он умолял старуху и стал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что есть святого в жизни, не откажите мне моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что во мне? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором?» Удивительная амплитуда движения мысли Германа. От Бога, Бог есть любовь, до дьявола. Между супругой и матерью помещается любовница. И высказывается готовность на договор со дьяволом ради земного благополучия с отказом от вечного блаженства на небесах. Пушкин уже все это прекрасно понимает. Да, Пушкин уже многое осознал, пережил, перечитал много литературы. Добротолея, где он знает, Лествицу он тоже знает. Поэтому, смотрите, вот здесь вот концентрация богословско-художественной мысли Пушкина, опирающейся, естественно, на труды святых отцов. Подумайте, вы стар, вам уже жить недолго. И, внимание, я готов взять грех ваш на свою душу. То есть, если душу она продала дьяволу, то есть он готов взять грех этот на себя. Это жертва со стороны Германа. Готовность очистить душу ближнего своего от его греха, взять его на себя, или констатация случившегося прирожения мысли, его мысли, о трех заветных картах. Мы наблюдаем тот самый плен страстью, которая способна привести к гибели души человека. Откройте мне вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но и дети, мои внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню. Благословлять память о грехе и будут ее вечно чтить как святыню. То есть память о грехе, святыня. Видите, как Пушкин очень тонко бьет здесь цель. Констатация падения нрава в русском обществе в первой половине XIX века. Русская сатирология сменилась европейским эвдемонизмом. То есть вот русский человек готов пожертвовать спасением своей души ради земного счастья. Это то, что мы наблюдаем в русском обществе XIX века. И Пушкин это отражает в своем произведении. Графиня не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма!» – сказал он, стиснув зубы. «Так я заставлю тебя отвечать!» Игра его закончилась. Расчет достучаться до ее чувств не оправдался. И все осталось на свои места. Графиня – старая ведьма. Разговор теперь пойдет уже в позиции силы. Герман, цитирую, вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв за руку. «Спрашиваю последний раз, хотите ли назначить мне три карты?» «Назначит опять». «Да или нет?» — графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Ну вот кумуляция в развитии прилога о трех картах. Его пятая стадия — грех, душегубство. Вот он мечтал о трех картах, да, и вот, так сказать, и Пушкин показал пять стадий развития греха и чем оно закончилось. То есть прилога трех карток, да, душегубством. Со случайного анекдота, породившего помысл сознания молодого инженера Германа, начинается вся эта история и заканчивается трагедией, смертью старухи. Герман готов был взять грех графини на свою душу, и он его взял, точнее, совершил собственный грех, поскольку стал убийцей старухи. Сказалось, предрасположенность к греху. Был он готов к нему и, стало быть, совершил. Ну вот, казалось бы, мы с вами рассмотрели тему развития прилога, которую обозначили в начале сегодняшней лекции. По сути, так оно и есть, но Пушкин, как я уже говорил, не был бы Пушкиным, если бы не усложнил себе задачу. И что он делает? А он еще раз проводит своего героя тем же путем с развитием нового прилога. Есть и раскаяние. Случилось ли покаяние у Германа в том, что произошло? То есть смерть старухи. Повествование ведь не завершилось на этом. После смерти графини. Графиня умерла и кажется, смотрите, кажется, я причиной ее смерти. То есть он даже здесь вот не признается. Что там говорить о покаянии, если он даже не признается, что он причина смерти? Ему еще кажется. В такой вот мягкой форме сообщает он о своей причастности к кончине старухи. И Пушкин добавляет, Герман не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало, что невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. Вот он, новый прилог. Обогащение, то есть желание выигрыша. Вот он зарождается здесь. Если там была тайна трех карт, то теперь идея, новая идея нового прилога, да, это выигрыш. Наступило утро. Елизавета Ивановна, пережив мучительное раскаяние, невольном соучастии в убийстве своей благодетельницы, помогла Герману покинуть дом, для чего дала ему ключ от тайной двери, благодаря которой юноша может незамеченным выйти из дома. А вот дальше Пушкин покажет, как нераскаявшийся человек может пройти еще раз тем же самым путем, может пройти даже несколько раз, если нет осознания своих греха и покаяния. То есть снова пройти те же 5 стадий в развитии прелога, но на сей раз мучимый идеей обогащения. Цитирую. 3 дня после роковой ночи, 9 часов утра, Герман отправился в такой-то монастырь Оточи, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, смотрите, Пушкин уже 3-й раз на это обращает внимание, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему «ты убийца старухи». То есть, не чувствуя раскаяния, но чувствуя угрызение совести. Имея мало истинной веры, именно поэтому не произошло покаяние, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь. И решился явиться на ее похороны, чтобы и спросить у нее прощения. Знаете, попросить прощения, но опять же таки не покаяться в грехе. Герман приходит попросить прощения, опять же таки, не для того, чтобы загасить угрызение совести. Он же расчетливый человек, да? Чтобы не было никаких последствий его жизни. На всякий случай попросить, да, прощения. Чтобы ничего худого в будущем не произошло. Цитирую. «Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую». Это Пушкин подчеркивает. Да? «Как на отжившую». Молодой архиерей произнес надгробное слово. Простых и трогательных выражений представил он мирное успение праведницы. Вот любимая тема Пушкина. Что человек предполагает, а на самом деле все совершенно по-другому, Бог располагает. То есть молодой архиерей говорит о мирном успении праведницы. Ну и за 80 лет, ну понятное дело, что мирное успение. А на самом-то деле мы же знаем, что насильственное. Однако мирное успение праведницы, он уже не знает о ее похождениях в Париже, которые долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. Это христианская кончина? Вот это Пушкин. Понимаете, то есть он все время нас заставляет задумать над теми событиями, которые происходят в человеческой жизни, и как мы их интерпретируем. То ли есть на самом деле, что мы представляем о тех или иных событиях. Из-за своего возраста, может быть, или из-за своего положения, архиерей не был сведущ во всех похождениях графини, это ясно, часть из которых знает уже читатель. Он просто использовал положенные для такой ситуации выражения, не вкладывая в них должного смысла. А вот Пушкин обыгрывает хорошо известное в христианском понятие. Цитирую дальше. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуношного». Мы с вами знаем, что в первые 3 дня Страстной Седмицы в храме звучит молитва. «Се жених грядет полунощи, и блаженный раб его же обрящет бдяще», которая перекликается с евангельской притчей о 10 девах, ожидающих пришествия жениха полуношного, то есть Спасителя. 5 мудрых дев, как мы знаем, ожидали его со светильниками и маслом для них. В повести наблюдается явная аллюзия к этой притче. У старой графини горела лампадка. Она не легла спать, а сидела в кресле, как бы в ожидании кого-то в полуночи. Но еще большая профанация сакрального смысла происходит в эпизоде с Елизаветой Ивановной, которая в буквальном смысле ожидала жениха в полуночи. И он придет к ней, принеся разочарование. Ну, к этой ситуации мы еще вернемся позднее. Вот на этом я, пожалуй, и закончу сегодняшний наш разговор. Всего доброго, до свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква И. Игуана.
4: А ты что-нибудь знаешь про игуану?
5: Ну, это такой динозавр зеленый, правильно?
4: Нет, это не динозавр. И совсем не обязательно, что зеленый.
5: Но ведь говорят же, зеленые игуаны.
4: Да, так называется это удивительное животное. На самом же деле, это животное может быть синеватого, розового, красного, голубого и даже черного цвета.
5: Ничего себе, зеленая игуанка розового цвета.
4: Она еще и огромная. Длина тела игуаны может достигать до 1.5 метра, а весить она может до 7 килограммов.
5: Ух ты, вот бы такую домой взять, я бы с ней подружилась.
4: Знаешь, Марта, с недавних пор некоторые люди заводят игуану себя дома.
5: Вот здорово, и я хочу.
4: Но, наверное, не стоит этого делать. Вряд ли игуана хотела бы жить в чьей-то квартире, а не в родном лесу. Тем более, что эти ящерицы живут на деревьях и питаются побегами, цветами и плодами растений.
5: Как же они туда забираются? Вот уж и подумать не могла, что ящерица по деревьям лазит.
4: Еще как лазают. На их лапках длинные цепкие когти, похожие на крючки. И ими эти животные цепляются за кору деревьев и за ветки. А их длинный хвост помогает им не упасть на большой высоте.
5: Они случайно не в России живут? А то мне бы совсем не хотелось, чтобы на меня разноцветный динозавр с дерева свалился.
4: Нет, они живут только в некоторых штатах Америки, в Бразилии и почти на всей территории Латинской Америки. А еще на Карибах.
5: Вот пусть там и остаются жить. Нечего им в нашей России делать. А то замерзнут еще зимой.
4: Игуана — это хладнокровное животное. И она очень восприимчива к переменам температуры. Поэтому совершенно верно, что наш климат не для нее.
5: Тогда я передумала заводить дома собственного динозавра. Интересно, а ребята хотели бы завести такого домашнего питомца?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Улыбышева.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Каникулы в деревне». На праздник исполняет Елизарова Дарья.
3: Нас тропинка из села за собою повела по заречным, по лугам, по песчаным берегам, мимо рощи, мимо боны, где под небушком раздолье, мимо копен и стажков, мимо чистых родников, по овражкам и ложбинкам выводила нас тропинка за лесок через пустырь, за озерный монастырь.

0: слушаете «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Рассказы. Памятная охота. У нас с братом ружья появились рано. Ему было 16, а мне 14 лет. Обращению с ружьями обучал нас дядя, он и подарил их нам. Дядя буквально вдалбливал нам в голову все меры предосторожности на охоте. Приводил примеры несчастных случаев, даже таких, которые могли произойти раз в 100 лет. И мы свято соблюдали все его охотничьи наставления. На станции Кулунда жил второй наш дядя, дядя Федор. Он очень расхваливал свои озера и прославлял тамошнюю дичь. И мы с Васей отправились в Кулунду. Все сказанное дядей подтвердилось. Птицы было так много, что немыслимо было вернуться с охоты без уток. Мы главным образом и охотились за ними. Гуси не подпускали нас. Как мы не ухищрялись, какие только меры не принимали, а удачи не было. И подползали к ним против ветра, и устраивали ночные засады бесполезно. Чуткие птицы взлетали задолго до того, как мы подходили к ним на ружейный выстрел. А утки уже порядком надоели. Их подавали и к завтраку, и на обед, и на ужин. Тетя Катя, дядина жена, сказала однажды: «Надо же когда-то съесть хоть одного гуся!» И мы решили добыть во что бы то ни стало гуся. С вечера мы ушли далеко в степь и заночевали в стогу соломы. Проснулись на восходе. Солнечное утро прекрасно всегда и везде. Хорошо оно и в степи на берегу озера. Утренняя заря так окрасила воду, что она напомнила нам Урал. Там мы в раннем детстве всегда любовались, как во враг из шлаковозных ковшей выливался огненно-красный доменный шлак, образуя оранжево-красное озерцо. Но то было маленькое, а это огромное алое озеро. Любуясь с пригорка цветом озера, мы увидели двух розовых птиц. Мы их узнали. Это были лебеди. Так окрасила их белоснежные перья заря. Лебедей в этих краях не бьют, не принято. Одни считают убийство лебедя грехом, другие, может быть, и не видят в этом греха, зато находят охоту на лебедей такой же нелепостью, как стрельбу по чайкам, журавлям. Ни к чему, разве только для чучела. К тому же в народе были распространены рассказы о том, что если погибает один лебедь, гибнет и второй. Так будто бы дружны и неразлучны лебединые пары. В этом была какая-то правда. Мы с братом в прошлом году были на озере Чаны. Это огромное озеро. Есть места, где с одного берега не видно другого. На нем собираются сотни стай отлетающей птицы, уток различных пород, гусей, лебедей. Даже с плохеньким биноклем можно часами любоваться птицей перед отлетом. У гусей и уток не различишь пар, они плавают стаей. А вот лебеди, исключая разве молодых, и в стае плавают попарно. Может быть, в этом наблюдении было больше нашего желания видеть их парами, чем истины? Я не знаю, но так они запомнились мне. Розовая лебяжья пара плыла медленно, грациозно. Тут брат сказал: «При Иване Грозном лебедей подавали к столу. Даже картина есть, где несут лебедя на блюде в перьях. Значит, это не считалось запретным. Почему же теперь вдруг нельзя стало охотиться на лебедей? И я поддержал брата. Мы зарядили ружья и направились к озеру. Лебеди на нас не обращали никакого внимания. Старожилы рассказывают, будто лебеди подпускают человека, сидящего верхом на лошади, так близко, что человек может ударить лебедя кнутом. В этом, конечно, есть преувеличение. Но то, что лебеди, за которыми здесь не охотятся, очень смелы, правда. И вот мы подошли довольно близко к прекрасным птицам. Солнце уже поднялось, и они побелели. Но их закрыли камыши. «Пройдем через камыш», — предложил брат. «А потом ты с правого, а я с левого». Пошли бродом по камышу. Шли осторожно, не булькая, как учил дядя. Наконец камыш поредел. Лебедей мы увидели совсем близко и стали целиться. «Я с правого, а Вася с левого», — командовал он. Командовал, как в детстве, когда мы играли в войну. «Раз, два, три, пали!» Раззвучали два выстрела. Один лебедь взлетел, братов. Мы успели перезарядить наши берданки и дали еще по выстрелу в улетающего. Но тот преспокойно улетел. «Это лебедь», — сказал брат. «У него перо крепче. Дробь на него нужна крупнее. Пойдем за лебедихой». И мы пошли за добычей по розовому следу на воде, окрашенному уже не солнцем, а кровью. Вода оказалась по пояс, а мы шли. Вскоре след привел нас в камыши. Привел и затерялся. Лебедь исчезла. Так мы пробродили минут 40, продрогли, вышли на берег. «Смотри», — указал мне вверх брат, — «он не улетает, он кружит над озером». И я увидел парящего высоко в небе лебедя. «Не покидает ее», — сказал брат. «Значит, это правда». Он не сказал, что имел в виду, говоря, «значит, это правда». И мне вдруг стало стыдно. Ведь это я стрелял в нее. Ведь это я принес ему беду. А лебедь все парил и парил, делая круги над озером, плавно взмахивая крыльями. Мне хотелось уйти, и уйти как можно скорее. Я сказал брату: «Уйдем, Вася, отсюда и посушимся». Брат согласился и пронзительно крикнул: «Ай, он падает!» И я увидел лебедя, падающего белым камнем. У меня подогнулись ноги, я сел на землю. Лебедь упал на середину озера с шумным всплеском. «Может быть, он от разрыва сердца?» — тихо спросил Василий. «Я слыхал, что такое бывает». «Не знаю, не знаю», — отозвался я. Мне вдруг очень захотелось пить. И я стал пить прямо из озера горько-соленую воду. Начался легкий ветерок, он стал прибивать птицу к берегу, свободному от камыша. Теперь лебедя было легко взять, но ни я, ни брат даже не подумали об этом. Возвращались мы молча с пустыми руками. Дома ничего не сказали о нашей охоте. И только через несколько дней спросили доктора, приезжавшего на станцию, мог ли лебедь умереть от разрыва сердца, не пережив смерти своей подруги. Доктор на это сказал: «Не приписывайте, друзья мои, птицы человеческих чувств. Лебедь, наверное, был тоже ранен, и пока силы не оставили его, он летал, а потом разбился о воду. Может быть, это и так. Вернее всего, что это именно так. Только с тех пор я никогда не охотился на лебедей и ни при каких обстоятельствах не буду охотиться на них. Мне и до сих пор, спустя много лет, как-то совестно смотреть на них, если я встречаюсь с ними на пруду зоопарка или даже на картинке».

В колесе скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло.

Снится лес. Снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору.

0: без небес.
1: А зверятам снится, снится лес, снится лес.

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иногда в некоторых... На самом деле это...
3: Три в одном.
4: Три в одном или три ответа на один вопрос.
5: Да.
6: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
7: Для меня православная семья – это причастие. Это когда мы все вместе причащаемся. Мы приходим в храм и прикладываемся к иконе, исповедуемся, крестимся, молимся, целуем крест, подходим к чаше и едим просвору после того, как причастились. И для меня причастие – это со всеми моими любимыми православная семья.
8: Для меня православная семья – это когда мы ездим в храм на причастие. Там, конечно, долго стоять, но зато интересно. Мне нравится, когда нас причащают и просто слушать и петь нам молитвы. Я устаю, конечно, но очень интересно. Для начала, пока я не ходила в школу, мы ездили в другое отдельное. А сейчас вместе с классом ездим только в один в храм. И даже если без класса, то туда же ездим. Мои бабушка и дедушка будут стоять на ночной службе. Для меня православная семья – это, конечно же, причастие.
9: Для меня православная семья – когда люди верят в Бога, в Иисуса Христа. Это наш Спаситель. Мы молимся Иисусу Христу, стараемся не нарушать пост, но правда так, потому что мы с мамой в пост болели, нам было очень нужно мяско. Но мы попросили Иисуса Христа, чтобы Он нас простил за наш грех. Мы стараемся соблюдать все заповеди, то, что мы Христа любим, а Он любит нас. Такая наша православная семья –

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императора

императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благослови, доброго здоровья.
1: Батюшка, от Андрея вопрос. Лицемерие – это всегда грех? Как возможны социальные отношения в современном мире без лжи? Например, мне человек не нравится, а я ему улыбаюсь, хотя никакого добра, любви я к нему не чувствую. Это лицемерие?
2: Достаточно многогранный вопрос. Вы знаете, вот если бы мы сейчас поместили себя немножечко в другую эпоху, допустим, вот во времена предреволюционные, мы бы могли столкнуться с каким-то из оптинских старцев. У оптинских старцев был удивительный ответ на поставленный сегодня нам вопрос. Там был такой удивительнейший просто комплект слов «всем мое почтение». Вне зависимости от национальности, принадлежности какой-то религии или отсутствия. Мне кажется, если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения «улыбаюсь я или не улыбаюсь», я не думаю, что это будет лицемерием. Если я улыбаюсь для того, чтобы получить какой-то бонус ради выгоды, то, наверное, это будет лукавством, да. Это будет отчасти лицемерием. Если я, не любя человека, улыбаюсь для того, чтобы просто манипулировать при помощи своих улыбок, да, это будет вообще грехом, злым поведением человека. Если мы берем социальные взаимоотношения живущих в миру христиан, нужно сразу очертить следующую позицию. Христианин не обязан всех любить, он должен к этому стремиться. Если он всех не любит, это не значит, что он должен со всеми ругаться. Если он всех не любит, это не значит, что он должен зубоскалить. Это значит, что он должен с этим бороться и как минимум не показывать человеку по каким-то причинам нелюбимому свое к нему отношение. А зачем? Вы только зло этим увеличите. Поэтому, когда мы спрашиваем или говорим о том, будет ли не выявление истинных эмоций по отношению к объекту правильным, в данном случае да. Следующий момент. Мы должны понимать, что лицемерие является грехом в том смысле, что, с одной стороны, это оценка внешнего поведения человека, лицемерие, мерим лицо, а с другой стороны, это актерство для выгоды. Нужно это тоже понимать. Когда мы говорим об отношениях в социуме, если мы видим другого человека, мы не должны ему всегда улыбаться, но и не должны на него кричать. Если вы сможете убежать от каких-то прямых ответов, если вы сможете убежать от каких-то в лоб поставленных вопросов, которые «ты меня не любишь», если мы сможем не отвечать на них, это будет хорошо. Не нужно порождать зло, не нужно порождать месть, какие-то другие вещи, и обманывать, что я тебя люблю, тоже не стоит. Поэтому лучше отойти от этого ответа. Но вот если без нужды мы будем просто грубо смотреть на человека, не улыбаясь ему, я думаю, что мы его же спровоцируем на какие-то нехорошие состояния. А зачем нам это делать? Пусть будет улыбка не фальшивая в том смысле, в котором задан вопрос, а улыбка, которая не позволит умножаться в и так напичканному злом миру. Я еще хотел бы, наверное, добавить немножко. В Священном Писании относительно нашего сегодняшнего вот этого рассуждения есть достаточное количество ответов, сказанных святыми людьми. Ему же честь – честь. То есть каждому человеку, если это, например, сотрудник, его нужно уважать как человека-сотрудника. Если это руководящее лицо, значит, его нужно как руководителя уважать. Если это сосед или кто-то другой, еще какие-то социальные группы, их нужно уважать за то, что они люди, имеющие в себе образ Божий. Поэтому улыбайтесь, не жалейте своих улыбок.
1: Хороший аккорд. Спасибо, отец Николай.
2: Аминь.
1: В студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Блаженный, счастливый, блажен, благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство, благополучие, счастье. Пример из Псалтыри.
2: Блажени, непорочные в путь, ходящие в законе Господни. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
1: Итак, блаженный означает счастливый.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверный великий князь Дмитрий Донской.
1: Святой благоверный князь Дмитрий Донской почитается как выдающийся государственный деятель. Он посвятил свою жизнь делу объединения русских земель и положил начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Дмитрий был сыном великого князя московского Ивана II Красного. Он родился 12 октября 1350 года. Когда князю было всего 9 лет, его отец скончался. Опекуном юного Дмитрия стал митрополит московский и всея Руси Алексий. Владыка был не только истинным пастырем, но и прекрасным политиком и авторитетным правителем. Митрополит Алексий не искал ничего для себя, а только заботился о благополучии своей паствы и воспитании юного князя. Рядом с таким опекуном Дмитрий мог чувствовать себя спокойно и уверенно. Русские земли постепенно объединялись вокруг Москвы. В 1365 году в Москве случился Всесвятский пожар. Он получил такое название, потому что возгорание началось с церкви всех святых. За 2 часа огонь уничтожил Кремль и многие жилые кварталы. После этого великий князь Дмитрий Иоаннович начал строительство нового Кремля – Белокаменного. Теперь Москва была надежно защищена от враждебных набегов. Золотая Орда была обеспокоена усилением города. В 1378 году хан Мамай послал своего войска разграбить и сжечь Москву. Однако князь Дмитрий встретил ордынское войско на Рязанской земле. 11 августа 1378 года русские войска нанесли сокрушительное поражение ордынцам. Мудрый стратег и правитель князь Дмитрий стал готовиться к ответному походу татар. Он отправился к Сергию Радонежскому. Монах благословил князя на подвиг. В 1380 году состоялась Куликовская битва, важнейшее для хода истории Руси сражение. Оно началось с единоборства русского богатыря Пересвета и татарского воина Челубея. На полном скаку они ударили друг друга копьями и оба упали с коней мертвыми. Пересвета также отправил на поле битвы святой преподобный Сергий Радонежский. Русские войска одержали победу над Мамаем, однако через 2 года Москва была сожжена войсками хана Токтамыша. В это время рязанский князь Олег воспользовался слабостью Дмитрия Донского. В 1385 году он захватил Коломну, и лишь заступничество Сергия Радонежского спасло Русь от новой междоусобной войны. Святой монах примирил Дмитрия и Олега. Как мы видим, после победы русских войск в 1380 году последовала череда темных для Руси времен. Однако Куликовская битва стала началом конца ордынского ига. Она увековечила память великого князя Дмитрия Донского. Битва проходила на берегах реки Дон. За победу на Куликовском поле князь Дмитрий стал именоваться Донским. Это прозвище дали в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Дмитрий устроил Успенский монастырь на реке Дубенки и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Дмитрий Донской скончался 1 июня 1389 года. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
0: Святые земли русской.

0: Вдруг словно скатерть парчевую поспешно сдернул кто с полей, и тьма за ней в погоню злую, и все свирепей и быстрей. Уж расплылись давно колонны, исчез серебряный карниз, и гул пошел неугомонный, и огонь, и воды полились. Где царство солнца и лазури, где блеск полей, где мир долин. Но прелесть есть и в шуме бури, и в пляске ледяных градин. Их нахватать нужна отвага, и вон как дети в удальце ее чистят, как вся ватага визжит и скачет на крыльце. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра в южной части региона облачная с прояснениями погода. Днем тепло, до 28 градусов со знаком «плюс». Ветер южный 2-3 метра в секунду. На севере области тоже тепло, до 24 градусов выше нуля. В Нижнем завтра облачная с прояснениями погода, около 27 градусов выше нуля днем. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Олег Демин. Всем удачного финала дня и отличного настроения.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением Всероссийского проекта «Россия без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

«Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время».

ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: куда более чуткими и честными, нежели чем самодостаточные праведники. Этим грешникам Спаситель оказался понятнее и ближе. Их нужда в живом Боге, который и может избавить от греха, очистить душу, обновить всю жизнь, стала сильнее, нежели чем страх выпасть из жестко регламентированной системы иудаизма. Поэтому они с радостью приняли проповедь Иоанна Крестителя, очистились в крещении покаяния, и для них слова Христа о Царстве Божием уже не были чем-то странным и чуждым, как они воспринимались первосвященниками и фарисеями. Возникает вопрос, но почему же в итоге, с точки зрения Бога, откровенно нарушавшие божественные заповеди оказались лучше, нежели те, кто формально все соблюдал? Не открою никакого секрета, если скажу, что каждый из нас с радостью и горячностью выполняет любое дело, когда он на самом деле хочет. Но когда мы вынуждены что-то делать, это происходит совершенно иначе. В Евангелии мы нигде не встретим слов Спасителя, что «надо поститься», «надо любить Бога», «надо любить врагов, а не только ближних». Все слова Христа – это слова призыва и вдохновения, но не вынуждения и давления. Иисус Христос старается увлечь, собственным примером показать, что такое быть исполненным жертвенной любовью. Именно поэтому новозаветные заповеди блаженства столь отличаются от ветхозаветного декалога, где четко прописаны пределы, за которыми человека ожидает не только духовная, но и физическая смерть со стороны народа и его духовных руководителей. Слова Христа – слова о другом, о той бесконечной перспективе приближения к Богу, уподобление ему в кротости, смирении, немстительности, верности правде, чистоте и святости. Для того, кто хотя бы раз в жизни ощутил прикосновение к душе этой божественной святыни, не нужно никакого нравственного диктата предписаний. Он и так их не будет нарушать, потому что не хочет лишить себя самого этой близости к Богу, которую познал на собственном опыте. Мытари и блудницы были искренни в своих желаниях. Одни – в любви к деньгам, другие – в любви к телесным удовольствиям. И эта внутренняя нелживость, ненаигранность оказалась сильнее, нежели чем тяжесть преступления ими заповедей. От совершенных грехов они избавились в водах покаяния, приняв крещение от Иоанна, и, увидев Христа, смогли его возлюбить еще сильнее, нежели чем они ранее любили грех. С фарисеями и книжниками ситуация прямо противоположная. Бросив всю жизнь в жертву соблюдения внешних предписаний, будучи по форме праведниками, их души так и не раскрылись для любви и откровенности. Они делали все не потому, что на самом деле это любили, а только потому, что так было надо, так было правильно с точки зрения закона, так гарантированно можно было оказаться в числе праведников с человеческой точки зрения. Перед каждым из нас нередко возникает вопрос: зачем выполнять то или иное предписание церкви? И здесь есть несколько подходов. Первый – потому что так надо. Я не умнее других. Надо оказать послушание духовенству и людям более духовно опытным. Такой подход в целом неплох, но только в самом начале пути, когда вся христианская жизнь как таковая – земля полностью неизведанная. Но есть и другой подход. Прежде чем что-то делать, постараться честно ответить самим себе на вопрос: «А зачем мне это надо? Что конкретно я ищу? Что именно я надеюсь получить, выполнив это предписание? Что я сам хочу?» Если бы мы чаще задавали себе эти вопросы, тогда пост не превращался бы в лицемерную религиозную диету, а стал бы вожделенным инструментом воспитания души и источником вдохновения. Молитва из вычитывания превратилась бы в живой диалог с Богом. Прощение не выцеживалось бы сквозь зубы, а мы были бы готовы идти на край света, лишь бы примириться с нашим обидчиком. Сегодня хочется всем нам пожелать не стесняться задавать себе эти вопросы. Зачем мы делаем то или иное в духовной жизни, чтобы стать нам искренними и вдохновенными соработниками божественного виноградника?
1: Евангелие, день за днем. Песнопение всеночного.

Спящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои в небе.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами говорили о том, что святые – это наши заступники, наши молитвенные предстоятели перед Господом. Святые – это еще и образ, это еще и образец, которому мы должны подражать. Часто приходится слышать фразу, что младенца крестят во имя того или иного святого. Это неправильно. Любого человека священник крестит только лишь во имя Святой Троицы. Во имя Святой Троицы никого больше. Потому что при крещении произносится молитвенное возношение, которое носит название тайной совершительной формулы. Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть крещение происходит во имя Святой Троицы. В чем же дело, когда ребенку или взрослому человеку, который сподобляется святого крещения, нарекается имя? Дело в том, что в традиции Русской Православной Церкви существует такое правило, что имя нарекается во имя какого-либо святого, во имя какого-либо человека, который уже прославлен ранее Церкви, и его имя внесено в наши святцы. Для чего это делается? Мы с вами знаем о том, что каждому человеку при рождении Господом дается ангел-хранитель. Ангел-хранитель, который охраняет его от всяческих бед, который помогает ему, который ведет этого человека по всей жизни. Существует учение о том, что этот ангел-хранитель хоть и дается при рождении, но, как бы правильнее сказать, возможность действовать он получает лишь с момента крещения. Потому что лишь с момента крещения человек входит в нашу святую церковь. Лишь с момента крещения человек полноценно устремляется к Богу. Именно с этого момента, как учит церковь, ангел-хранитель получает возможность с полным правом, в полном объеме действовать, охранять этого человека, помогать этому человеку. И, естественно, у этого ангела-хранителя никто не может у этого человека отнять. Только лишь сам человек, когда он сам отстраняется от Бога, от ангела-хранителя, своей греховной жизнью, своими греховными поступками. И возникает вопрос, а при чем же тогда имя святого? Дело в том, что если мы человеку нарекаем имя во имя какого-либо святого, скажем, Николая, или Михаила, или Натальи, то этот человек получает, кроме ангела-хранителя, еще и небесного покровителя, еще и молитвенного заступника, который предстоит перед Господом, который молится об этом человеке. Мне кажется, что это очень здорово, когда мы имеем не только ангела-хранителя, а еще и небесного покровителя. Конечно, можно нарекать человеку имя, которое не внесено в наши святцы. Сейчас у нас огромное количество всевозможных имен, имен, которые приходят к нам с Запада, имен каких-то новообретенных, новообразованных. Но мне кажется, что все-таки лучше идти согласно учению, согласно традиции Церкви и нарекать именно те имена, которые существуют в наших святцах. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души

0: Русские святые.
1: Фёдор Ушаков. Фёдор Ушаков был руководителем российского флота. Удивительно, но он ни разу не потерпел поражения. Также не пострадал ни один воин Ушакова. За все победы Фёдор благодарил Бога и своих заслуг не признавал. Фёдор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Ярославской губернии. Происходил он из небогатого, но древнего дворянского рода. Родители Фёдора были людьми глубоко верующими. Они воспитали всех своих детей в любви к Богу. Фёдор окончил морской кадетский корпус Санкт-Петербурга. Молодой мичман принял присягу и получил назначение на Балтийский флот. 1775 год стал годом создания на Черном море регулярного русского флота. За 3 года в нескольких километрах от устья Днепра были построены Адмиралтейство, порт и город Херсон. В августе 1785 года в Севастопольскую бухту вошел 66-пушечный корабль «Святой Павел». Капитаном на этом судне был Фёдор Ушаков. Через 2 года Турция объявила России войну. Для ведения боевых действий были развернуты 2 русские армии. На первых порах войска должны были охранять российскую границу. И только флоту, базировавшемуся в Севастополе, были даны более широкие полномочия. За 1 год русско-турецкой войны молодой Черноморский флот одержал решительную победу. 45-летний Фёдор Ушаков получил чин контр-адмирала. В начале 90-х годов 18 века он был назначен командующим Черноморским флотом. Через 1/2 года эскадра Ушакова одержала еще одну блистательную победу. Сражение состоялось недалеко от Керченского пролива. По возвращении в Севастополь Фёдор Ушаков отдал приказ своим подчиненным посвятить день молитве Богу. На следующее утро все собрались в местной церкви святого Николая Чудотворца. По окончании молебна с корабля «Рождество Христово» полили из 51 пушки. Фёдор организовал в Севастополе ремонт старых и строительство новых судов. На берегах бухт строились пристани, а кроме того, реставрировалась соборная церковь святителя Николая, покровителя мореплавателей. Часто Фёдор оплачивал работы из своего жалования. Теперь он имел возможность регулярно посещать церковные службы. Сохранилось свидетельство, что Фёдор каждый день слушал заутренню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием военно-судных дел. В начале 1793 года контр-адмирала Ушакова призвали в Петербург. Екатерина II пожелала лично видеть героя, который заработал столь громкую славу Отечеству. Императрица встретила в Фёдоре человека прямодушного, скромного, мало знакомого с требованиями светской жизни. Екатерина II поднесла в дар Ушакову золотой складень крест с мощами святых угодников и пожаловала чин вице-адмирала. За победу при Корфу император Павел I произвел Фёдора Ушакова в полные адмиралы. В начале 19 века Фёдора Ушакова перевели в Санкт-Петербург. Остаток своих дней адмирал провел в спокойной обстановке. Он мирно скончался 15 октября 1817 года. Фёдора Ушакова по его завещанию погребли в монастыре рядом с его родственником, основателем обители иеромонахом Фёдором Ушаковым. В декабре 2000 года Фёдор Ушаков был прославлен в лике местно чтимых святых Саранской епархии. В августе 2006 года в Саранске был освящен единственный в мире храм, посвященный святому моряку.

0: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль-радиообраз «Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня я хотел бы вновь обратиться к образу, о котором мы уже говорили. К образу Божьей Матери, который именуется «Всех скорбящих радости». Напомню вам, что «Всех скорбящих радости» — это начальная строка одной из богородичных стихир, одного из церковных песнопений, исполняемых в храме во время богослужения. По-видимому, первые иконы с таким названием был известны только по упоминаниям в документах образ, написанный в конце 17 века придворным иконописцем, вработавшим в европейской стилистике. Данный тип иконографии сложился на Руси именно в 17 веке под западноевропейским влиянием. И, как отмечают исследователи, иконография, относящаяся к этому типу, так и не получила со временем единой законченной композиции. Помимо изображения Божьей Матери, этот тип иконографии традиционно включает в себя изображение людей, обуреваемых недугами и скорбями, и ангелов, совершающих благодеяние от имени Божьей Матери. Чаще всего Божья Матерь изображается в этих иконах в рост, стоящий в небесном сиянии и в окружении ангелов. Иногда ее изображают с младенцем на левой руке, но чаще всего без него. Еще одной особенностью этого образа является то, что вверху иконы над Богородицей изображают либо Троицу, либо Господа Саваоф. Кроме того, Дева Мария на этих образах стоит либо на полумесяце, либо на облаках. И еще одной особенностью, которая также является вариативной, является то, что в руках Богородицы может держать четки, может держать свиток или хлеб. И сейчас мне бы хотелось обратиться к одному известному образу, который прославился в конце XIX века, но от этого не менее почитаем, как в том месте, где он прославился, так и в России в целом. Этот образ называется «Все скорбящих радость», и находится он в часовне стеклянного завода Санкт-Петербурга, куда икону перенесли в начале XVIII века. И этот образ получил удивительное и интересное дополнение к названию – с грошиками. О каких же грошиках идет речь? Этот образ прославился в 1888 году, когда во время грозы молния ударила в часовню, где находился этот образ, и попала в то место, где стояла икона Божьей Матери. Но икона осталась невредимой, но к ней прилепились 12 медных монет, или, как говорят, грошиков, из разбитой кружки для пожертвований, которая также оказалась на пути этой самой молнии. Мало того, прежде закопченная икона обновилась и просветлела. После этого у иконы произошло несколько исцелений неизлечимых больных. Впоследствии на месте этой часовни был построен храм в честь прославившейся иконы Божьей Матери. После революции этот храм был закрыт, а затем взорван. Чудотворная икона сначала хранилась в семье верующих, которые спасли ее из закрытого храма. А после Великой Отечественной войны икона была передана этими верующими в Свято-Троицкий храм, называемый в народе Кулич и Пасха, в котором тогда возобновились богослужения. После этого прошло много лет, и сегодня на месте прежней часовни, а потом разрушенной церкви, снова находится храм, и икона снова заняла свое историческое место.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих.
2: Что же ся вам мнит, человек некий?
3: А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: Вы же, видевши, не раскаетесь, а последи веровать ему.
1: Образ виноградника – это одно из самых любимых иудеями сравнения. Еще с пророческих времен так именовал себя еврейский народ. «Мы – виноградник Божий». Поэтому для слушавших Иисуса это сравнение было достаточно глубоким и вовсе не исчерпывалось примером из жизни любого хозяйства. Этой притчей Спаситель обличает самоуверенность иудеев. Они думали, что раз Бог заключил с ними завет, значит, ему уже никуда от них не деться. Он их заложник. Но пребывая в таком обманчивом состоянии, они перестали выполнять то, ради чего были избраны – подготавливать человечество к пришествию Мессии, Искупителя. С другой стороны, оказалось, что люди с точки зрения иудейского закона грешные, нечестивые, презираемые, мытари, блудницы и подобные им оказались куда более чуткими и честными, нежели чем самодостаточные праведники. Этим грешникам Спаситель оказался понятнее и ближе. Их нужда в живом Боге, который и может избавить от греха, очистить душу, обновить всю жизнь, стала сильнее, нежели чем страх выпасть из жестко регламентированной системы иудаизма. Поэтому они с радостью приняли проповедь Иоанна Крестителя, очистились в крещении покаяния, и для них слова Христа о Царстве Божием уже не были чем-то странным и чуждым, как они воспринимались первосвященниками и фарисеями. Возникает вопрос: но почему же в итоге, с точки зрения Бога, откровенно нарушавшие божественные заповеди оказались лучше, нежели те, кто формально все соблюдал? Не открою никакого секрета, если скажу, что каждый из нас с радостью и горячностью выполняет любое дело, когда он на самом деле хочет. Но когда мы вынуждены что-то делать, это происходит совершенно иначе. В Евангелии мы нигде не встретим слов Спасителя, что «надо поститься», «надо любить Бога», «надо любить врагов, а не только ближних». Все слова Христа – это слова призыва и вдохновения, но не вынуждения и давления. Иисус Христос старается увлечь, собственным примером показать, что такое быть исполненным жертвенной любовью. Именно поэтому новозаветные заповеди блаженства столь отличаются от ветхозаветного декалога, где четко прописаны пределы, за которыми человека ожидает не только духовная, но и физическая смерть со стороны народа и его духовных руководителей. Слова Христа – слова о другом, о той бесконечной перспективе приближения к Богу, уподобления Ему в кротости, смирении, немстительности, верности правде, чистоте и святости. Для того, кто хотя бы раз в жизни ощутил прикосновение к душе этой божественной святыни, не нужно никакого нравственного диктата предписаний. Он и так их не будет нарушать, потому что не хочет лишить себя самого этой близости к Богу, которую познал на собственном опыте. Мытари и блудницы были искренни в своих желаниях. Одни – в любви к деньгам, другие – в любви к телесным удовольствиям. И эта внутренняя нелживость, ненаигранность оказалась сильнее, нежели чем тяжесть преступления ими заповедей. От совершенных грехов они избавились в водах покаяния, приняв крещение от Иоанна, и, увидев Христа, смогли его возлюбить еще сильнее, нежели чем они ранее любили грех. С фарисеями и книжниками ситуация прямо противоположная. Бросив всю жизнь в жертву соблюдения внешних предписаний, будучи по форме праведниками, их души так и не раскрылись для любви и откровенности. Они делали все не потому, что на самом деле это любили, а только потому, что так было надо, так было правильно с точки зрения закона, так гарантированно можно было оказаться в числе праведников с человеческой точки зрения. Перед каждым из нас нередко возникает вопрос: зачем выполнять то или иное предписание церкви? И здесь есть несколько подходов. Первый – потому что так надо. Я не умнее других. Надо оказать послушание духовенству и людям более духовно опытным. Такой подход в целом неплох, но только в самом начале пути, когда вся христианская жизнь как таковая – земля полностью неизведанная. Но есть и другой подход. Прежде чем что-то делать, постараться честно ответить самим себе на вопрос: «А зачем мне это надо? Что конкретно я ищу? Что именно я надеюсь получить, выполнив это предписание? Что я сам хочу?» Если бы мы чаще задавали себе эти вопросы, тогда пост не превращался бы в лицемерную религиозную диету, а стал бы вожделенным инструментом воспитания души и источником вдохновения. Молитва из вычитывания превратилась бы в живой диалог с Богом. Прощение не выцеживалось бы сквозь зубы, а мы были бы готовы идти на край света, лишь бы примириться с нашим обидчиком. Сегодня хочется всем нам пожелать не стесняться задавать себе эти вопросы. Зачем мы делаем то или иное в духовной жизни, чтобы стать нам искренними и вдохновенными соработниками божественного виноградника?
0: Евангелие, день за днем. Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Спасибо, Твиго. Я когда достоин...
1: Богу, ведь тут правильно делаю. Так ли молюсь, о том ли прошу? К Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Вот еще задача молитвы. То есть молитвами мы, по словам апостола Павла, его призыву, мы должны иметь крепкую веру, чистые руки и сердце. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Спаситель говорит, Евангелие от Марка, в 11 главе. Имея чистые руки и сердце, мы рассматриваем то, что намерены просить, зная, что если просим полезного для спасения души, Бог примет наше прошение. А если вредное, не полезное для души, то Он и отвергнет, и тогда мы не увидим и не почувствуем никакого ответа. Мы можем просить все. Но Бог исполняет только то, что полезно. Это мы не раз уже подчеркивали, отвечая на вопросы разнообразные. Но все-таки это часто каждый человек с этим сталкивается. Да, Он не дает то, что пагубно для души. Он слышит нас, исполняет наши желания, если мы вот достойны получить просимые. А не слышит, когда просим бесполезное, когда, молясь, не оставляем грехов, когда просим отмщения врагам. Да, помним, что «Аз есть отмщение, аз воздам», говорит Господь. Да. Вот это все касается внутренней стороны молитвы. Но есть и другая сторона, внешняя, и о ней нужно тоже нам несколько слов сказать. Да, напомню наши телефоны для письменных вопросов в WhatsApp и Telegram +7 902 302 84 44 +7 902 302 84 44 или для звонка в прямом эфире 246 73 88, как удобней, 246 73 88, звоните или пишите. Да, так вот, такая сторона молитвы, как внешняя. Все христианские храмы устроены таким образом, что человек, войдя внутрь и глядя на алтарь, он обращается лицом к востоку. Также и при домашней молитве мы смотрим на восток, поэтому, ну, так принято, мы молимся лицом к востоку. Да? И иконы в доме устанавливаются так, что мы, молясь перед ними, стоим лицом к востоку. Иногда там называют это красный угол и думают, что он должен быть обязательно справа. Да, как-то так. Нет. Самое главное, чтобы мы смотрели, были обращены лицом к востоку. Еще Тертуллиан, я говорил, это такой вот богослов III века, Тертуллиан. Он писал, что в его время язычники, видевшие поклонение христиан на восток, подозревали их в почитании восходящего солнца. В этом правильно только одно. Солнцем для христиан был и есть Христос. Вот. А восток или место восходящего солнца – это образ Христа, противоположность Западу, как образу темного царства сатаны. С востока нам высияет и свет Христов пришел, который просвещает всех, так мы говорим, да, на молитве, на литургии прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Мы обращаемся лицом к востоку и выражаем свой союз со Спасителем и Его Царством. Так, звонок есть у нас. Слушаю вас, говорите.
2: Здравствуйте, отец Владимир.
1: Здравствуйте.
2: Ольга, раба Божия Ольга, благословите, пожалуйста.
1: Бог благословит, слушаю вас.
2: У меня вот какой вопрос. Я в интернете прочитала и очень удивилась. Пишут, нельзя говорить усопшему земля пухом. Такое делают отъявленным негодяям. Только можно говорить вечная память или Царствие Небесного. Церковь категорически запрещает желать усопшему земля пухом. Почитайте историю такого пожелания. Как церковь относится к этому?
1: Спасибо за вопрос. Да, очень принято, да, принято так говорить, да, когда хоронят человека земля пухом, да. Это, конечно, может быть, пришло к нам из язычества, сейчас уж не будем туда глубоко заглядывать, но не для христиан, конечно. Не говорим по-христиански. Вот знаете, вот это вот слово, когда говорят «церковь запрещает», «церковь говорит нельзя», это неправильно. Церковь рекомендует, она говорит, что так

0: в нашей традиции христианской не принято. Мы не говорим «земля пухом», да, мы говорим, что действительно, да, во блаженном успении вечный покой, да, подашь рабу твоему или рабе твоей, так, да, и сотвори или ему вечную память. Мы говорим о вечной памяти, вот, о Царстве Небесном, Царство ему небесное усопшему, и про землю не говорим. Вот, просто вы как-то так, и в голосе вашего такой, некоторая настороженность чувствуется. Вы не беспокойтесь, ничего тут страшного такого нет. Просто помните, что это не христианская традиция. Вот и все. Вот так, да. А что касается, чтобы завершить нам о молитве разговор, и как мы молимся, вот эта внешняя сторона молитвы, стоим лицом к востоку, вот, мужчина обнажает голову на молитве, а женщина, наоборот, покрывает ее. Это как и обращение на восток, тоже установление апостольское. В первом послании к Коринфянам апостол Павел писал, что мужчина молится с непокрытой головой в знак своего благоговения перед Богом и в знак своей зависимости от Него, то есть обнажает голову. Женщина же в знак скромности и целомудрия, а также своей зависимости от мужа, покрывает голову. Вот. Как-то так современные женщины вот эту зависимость не очень хотят признавать от мужа, но тем не менее вот этот знак покрытия головы, это еще и вот, имеет и такое значение по апостолу Павлу. Вот. А с другой стороны, мы можем молиться всегда и везде, в храме ли мы находимся, в лесу, там, дома, где бы ни были. Вот. И многие святые отцы советовали вставать на молитву ночью. Да, вот мне на днях довелось встретиться со знаменитым путешественником, отцом Федором Конюховым, приезжал и был у нас в храме уже второй раз. Вот, и он рассказывал, что получил благословение вот от своего, наверное, духовного наставника ночью молиться. Как раз вот и вспомнили слова Иоанна Златоуста: «Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе». Вот и отец Федор говорил, что такая вот у него есть ночная молитва, которая очень ему по душе и ему помогает. Я думаю, много звезд и созвездий довелось такому нашему знаменитому путешественнику видеть и молиться в разных местах нашего земного шара. Да, но чаще мы, конечно, дома молимся, вот, это домашняя молитва, такая частная, а еще и церковная, общественная, то есть в храмах Божьих совершается такая литургия, которая и есть, и общественная молитва, когда мы едиными устами и единым сердцем молим Бога за страну, за людей ее, просим исполнить наши пожелания, здравия живым, вечного покоя усопшим. Эта молитва имеет, конечно, особый характер. По словам Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава. Такая молитва действительно, как вода деревьям нужна. Да? Как мы говорили, приводили слова святителя Иоанна Златоуста. Да? Вот как вода деревьям нужна нам молитва. И она обязательна для нас. И, следуя заповеди, он посвящает человек такой молитве воскресенье, праздничные дни, а в другое время там дома молится. Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, да, и многие другие, они оставили нам замечательные образцы молитвы. Вот, открываем молитвослов и видим, да, кто же все-таки составил эту молитву, откуда она. Молясь словами, вот, которые были из глубины сердца этих великих людей, святых, взятых, да, мы учимся правильно христианской молитвы. Что и как просить у Бога. Не забываем, что вот этот вот образец, который мы в молитвослове там часто пропускаем там, или уже привычка такая, все слова вроде знаем, а от сердца как-то становятся далеки. Нет, надо помнить это, что это все-таки вот как раз мы и учимся на словах, которые святые отцы нам оставили. Вот. Ну, один из образцов, вот, мне кажется, очень современный человек понимает и принимает к сердцу, это молитва последних оптинских старцев. Вот, я думаю, что ее человек может включить и почаще читать в своем молитвенном правиле. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о непреходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы – протоиерей Владимир Гофман. Вот нам пришло два вопроса. Евгений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли купаться после 2 августа, день Ильи Пророка? И второй его вопрос. Ну, я потом сначала отвечу тогда на первый. Купаться после, значит, можно ли купаться после праздника Ильи, День памяти Ильи Пророка?

0: Илья пророк грозный, конечно, пророк. И мы знаем, что он очень грозный, но никогда он не запрещал именно купаться. Но так, народные такие вот приметы, их немало. Вот, и это как-то связано, наверное, с тем, что да, уходит лето, к сожалению, уходит оно, и становится холоднее вода. Там какие-то, можно найти еще, наверное, ассоциации, почему после этого дня. Но это из примет таких, ни плохих, ни хороших, там не скажешь ничего особенного. Но это никак не связано с Ильей пророком. Я, во всяком случае, найти, вот так сразу вам сказать об этом не могу. Мне стало интересно, потому что я, конечно, слышал об этом и с детства, но поищу, а может быть, какие-нибудь есть еще и такие вот... примеры интересные в Илье Пророке, почему это связано с некупанием. Но я думаю, что тут об этом не нужно как-то придавать большого значения. 2 это августа. И потом, а вот о погоде, о воде, об осторожности на воде, об этом помните, конечно, всегда надо. Да. А второй вопрос такой. Есть похожие сайты в интернете, и бывают, пишут... Поставьте лайк или напиши слово «Аминь» под содержанием текста, и вам будет счастье, и обретете здоровье. Вот как к этому относиться? Ну, как, вот знаете, вот относитесь с иронией. Ну, запретить никому ничего нельзя, да? Можно посоветовать, можно порекомендовать, вот, можно не обращать внимания, хотя тоже бы посоветовал это сделать, потому что, ну, понятно, разве этим мы здоровье себе обретем, что поставим после какого-то лайк, там, вот этот значок, или там смайлик, или не знаю, как там они еще у нас называются, или слово «Аминь» напишем, и оно, казалось бы, вот такое у нас церковное, да, а на самом деле почему его там нужно ставить? И причем с каким-то обещанием. Да, вот мы молимся о здравии Господу, ну, тут я понимаю, что да, и в конце молитвы еще скажем «Аминь», то есть в переводе, значит, «истина», «истина», да, это понятно. А вот почему под интернетским там каким-то материалом поставить слово «Аминь» и ожидать, что будет, вдруг появится здоровье, какое-то благоденствие, и будет вам счастье. Ну, я думаю, что вы это понимаете, и не нужно, конечно, обращать на это внимание. Да. Другие способы дают нам и здоровье, и счастье, и как верующие люди, мы прекрасно это понимаем. Вот так. У нас есть еще несколько вопросов, которые заданы были раньше. Они с семьей связаны, с браком, с семьей. Это часто такие вопросы задают, потому что, ну, действительно, это важная тема, и каждый человек с ней сталкивается. Это и рождение детей, это и... сам брак, да, регистрация брака и венчание в церкви, расторжение брака. Вот обо всем об этом такие есть вопросы. Я рано вышла замуж и венчалась, но мы не сумели сохранить брак. Теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит меня наше венчание в церкви. Чувствую, тут большой грех. Что делать? Ну... Грех в чем тут? Ведь если говорить о том, почему был расторгнут брак, наверное, кто-то из двоих, а может, или оба грешны в чем-то, да, раз вот так не сумели сохранить семью, которую создали, да еще и просили Божьего благословения и венчались в церкви. Да, но то, что сделано, то сделано. Вот. И, конечно же, нужно обратиться. Такое вот беспокойство-то имеет основание, и поэтому нужно обратиться в епархию, сейчас метрополия разделена на несколько, я не знаю, откуда вот вопрос этот, из какого города, поэтому в свою к правящему архиерею, там есть комиссии, где рассматриваются эти вопросы, каноническая комиссия, и тогда вот будет, значит, по установленному образцу написать прошение, и тогда будет там или разрешено снять венцы, да, там, как бы расторгнуть вот этот церковный брак, или нет, если нет причин. Не каждый брак церкви расторгается. Нет, ну тут понятно, что он у вас получится расторгнуть его, потому что уже другая семья и у вас, и у бывшего вашего мужа. Так что обращайтесь в епархию. И это нужно сделать, поэтому совесть подсказывает, что что-то не так, потому что, в общем-то, вы пока еще вот живете с другим человеком, замужем за другим человеком, а в то же время венец не снят с первого брака. Так, звонок у нас. Слушаю вас.
1: Добрый день, отец Владимир. Добрый благословите, день. Евгений.
0: Да, слушаю вас, Евгений. Бог благословит.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между понятиями «Бог» и «Господь»? Это первый вопрос. А второй, какая должна быть форма одежды при молитве дома? Можно в шортах и в майке, или надо обязательно штаны одевать, или кофту как-то? Поясните, пожалуйста. Спасибо.
0: Сейчас, да. «Бог и Господь». Бог как создатель, да, как создатель, Господь и Господин, да, вот из одного, то есть тот, кто еще и управляет миром, управляет и моей жизнью. Вот в этом, если вот так вот, ну, не вдаваясь в большие подробности, вот, понятно, что они из одного синонимического ряда, да, но не совсем синонимы, поэтому, да, вот так вот. Вот такое небольшое различие существует между этими словами. Молитва дома. Понятно, что никто вас не может там как-то ограничить или заставить так одеться так или иначе, да? Но есть ведь... Мы вот с вами сегодня, если вы нас слушали, да, первую часть, говорили о том, что молитва – разговор человека с Богом. И вот мы встаем перед иконами, да? И вроде как-то, ну, ведь все равно чувство такое, что вот присутствие Божие, да, мы смотрим на иконы, да, и в то же время там в шортах или там без майки какой-нибудь. Ну, как-то это, я думаю, должно быть не по себе. Но это уже зависит, конечно, от человека. Нет каких-то вот таких вот обязательств, правил, чтобы сказать только так, вот такая вот одежда. Вот, там обязательно женщине покрыть голову дома. А то она сама покроет очень хорошо, потому что это, ну, она должна почувствовать сама, и вы тоже, там, и мужчина, если как-то одевается на молитву, встает, чтобы это чувство было от сердца. Да? Вижу, что там, что, когда я разговариваю с Богом, чтобы как-то это было достойно. Вот это нужно в себе, я думаю, ну, выработать, что ли, чтобы оно появлялось. И тогда будет все естественно. Нельзя никого ничем принудить и заставить. Вот в религиозной жизни. Это все добровольно, это по воле нашей. Но воля должна быть направлена, конечно, к Богу. Да, вот о браке я продолжу. Тут еще вот такой вопрос есть. Да. А, ну, это вот добрачный такой, так сказать, вопрос. Родители против моего брака с человеком, которого я очень люблю и который меня любит. Можно ли пойти против воли родителей? Будет ли это грехом? Да, вот такой вот вопрос не случайный, да и встречается он действительно нередко, возникает у молодых людей. Вот, и если так посмотреть... на каноны церкви, то действительно одним из препятствий к браку, ну, имеется в виду, конечно, церковный брак, да, потому что гражданскому, ну, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, никаких препятствий не существует, если подали заявление, то там никаких проверок там или каких-то установлений, может быть, я ошибаюсь, да, Но мне кажется, что запишут, если уж написали заявление, да. А вот к церковному браку существуют такие препятствия. Ну, например, одно из них, все, может быть, не стоит называть, вот одно из них – это согласие со стороны родителей и жениха, и невесты. Это существует такое 38-е правило святителя Василия Великого. Вот. И если взять прежние времена, то в Византии такой брак считался недействительным. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Вот. Ведь когда идет речь о согласии родителей, имеется в виду, что они верующие, благочестивые люди, они желают счастья своим детям, вот, а дети намерены заключить церковный брак. Вот если все это учитывать, да, то тогда, конечно, согласие родителей просто, ну, естественно, будет и необходимо. Но бывает ведь и другое, да. Вот, поэтому, ну, какие-нибудь, я извиняюсь, да, самодуры там не имеют отношения ни к церкви, не молятся там, ничего, и такие ведь бывают, ну, конечно, вот, и русские законы, они ограждали детей от произвола родителей, да, как раз вот в вопросах о браке. Был такой устав Ярослава Мудрого, и по этому уставу родители, которые виновны в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от него, подвергались суду. Вот так вот. Святитель Московский Филарет, это уже недавнее время, говорит так: «По делам известны случаи, в которых иногда родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно». То есть и так может быть, и по-другому. И запрет может быть неблагоприятен, и абсолютно, ну, невнимание к этому. Да, пожалуйста, выходи замуж за кого хочешь, да, там, женись на ком угодно. Тоже так не должно быть. Из этого, то, что мы говорим, из этого становится ясно, что не всякая воля родителей будет вот в вопросах брака благоприятной. Если, например, дети верующие, а родители безбожники, ну, а и сейчас это не редкость, между прочим, то запрет родителей на брак едва ли станет таким благотворным. Они видят что-то другое, может быть, там, материальные какие-то. Вот он тебе не пара, или она тебе не пара, мы тебе там ждем, что ты найдешь невесту лучше, краше, там, умнее и богаче, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это родители, по-своему они хотят... как уж они видят это счастье своих детей. Поэтому нельзя их мнением там пренебрегать совсем, не брать в расчет. Как-то нужно все-таки, мне кажется, посоветоваться своим духовным наставником, если верующие все-таки люди, да, имеется в виду, вступают в брак. Вот. И обращаться даже, и есть случаи, и это делается, к епархиальным властям, может быть, к епископу за благословением, там, и объяснить, почему родители против, что... Есть ли в этом основание, потому что, ну, обратиться с таким незазорно. Вот. Такой у нас еще вопрос есть на эту тему. Слышала, что супругам обязательно нужно венчаться в церкви. Так ли это? Ну, это опять вот идет речь о каких-то обязательствах. Это, конечно, не так, потому что, ну, неверующим людям скажи, что вы обязаны повенчаться. Но они спросят, а зачем? Они не всегда, кстати, и расписываются-то, то есть заключают, ну, так, обязательства перед государством. То есть, в общем-то, то, что называется, не называется в церкви браком. Вот. И это-то нельзя заставить. Можно убедить, там, можно предложить, можно рекомендовать. Вот, это так. Вот. А вот скажи им, ну, давайте, вам обязательно нужно венчаться. Ну, вот они спросят, а зачем? И в какой-то мере будут правы. А им-то зачем? Потому что любое церковное таинство, в том числе и таинство брака, оно совершается над верующими людьми. Обязательным условием выступает как раз искреннее осознанное желание и той, и другой стороны. Это уже видно вот само определение венчания. Это же таинство, одно из семи таинств, да? И вот катехизис святителя Филарета Дроздова так его определяет, это таинство. «Брак есть таинство, в котором при свободном, пред священником и церковью обещание жениха с невестой и невесты взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения христианского воспитания детей». Вот, мне кажется, в этом коротком определении все и кроется. И хорошо бы, если бы наши пары, вступающие в брак, с этим определением были знакомы. Так вот, им бы это вручать вместе с свидетельствами там, о заключении брака и так далее. Я имею в виду даже светского. Потому что стали бы понимать. Ведь сейчас очень часто брак понимает только, значит, в основном, да, даже иногда и верующие люди. Христианское воспитание, ну, воспитание детей, рождение детей, воспитание детей. А вот это, смотрите, стоит впереди для взаимной помощи, единодушия, да, а потом уже для благословенного рождения христианского воспитания детей. Еще и обязанность воспитать их, там, родить надо, да, еще и воспитать. А вот это взаимной помощи, единодушия, что это имеется в виду? Ну, потому что это вот это то, что это всю жизнь вместе, и помощь, когда трудно одному. Там во время венчания дается чаша, в которой вино смешано с водой. Вот, и супруги, каждый, значит, отпивает из нее. Она символизирует, что и сладкое вместе, и горькое вместе. Вот так. Об этом как-то мы забываем, и вот так вот. С таким ошибочным мнением и происходит в дальнейшей жизни, к сожалению. Но церковь считает законным брак, если он государством зарегистрирован. Это, мне кажется, сейчас уже все известно, всем известно. Да и в древности так было. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке. Вот. И сегодня наша церковь этого придерживается, такой практики. Вот. Ну, а если супруги являются людьми верующими, то понятно, почему их брак не благословен церковью. Если тот другой верит, почему они не венчаются, да? Поэтому, относясь с уважением к гражданскому браку, церковь настаивает и на необходимости брака церковного. То есть, да, она признает действительным зарегистрирован в государстве брак, вот, но рекомендует, конечно, к нему с уважением относится и рекомендует еще и церковный брак заключить. То есть для супругов христиан так церковный брак становится, в общем-то, обязательным. Да, но это обязанность такая, духовная. Вам это нужно сделать, потому что вы христиане. Вот. Но опять же, этот, как и в определении, шаг этот должен быть свободным и осознанным и тем, и другим супругам. Вот, а таинство совершается церковью, внутри церкви и для членов церкви. Под венец идут все-таки не из-за красоты обряда, как это бывает иногда, и не из-за намерений оберега брака, и даже не из соображений традиции, что все так делали. Да, у нас там, скажут, у меня там мои знакомые, мои там родные, все вот венчались, и я поэтому пришел венчаться. Нет, все это присутствует, конечно, но брак вот это ведь церковный, это не просто юридический договор, и не просто средство продолжения рода, вот, а по словам святителя Иоанна Златоуста, таинство любви, вечное единение супругов во Христе. И такой брак нерасторжим, вот, понятно, там другое дело уже о распаде семьи, это отдельный разговор. А так, это дар от Господа, он вечный. И не может быть любовь упразднена, не может она прекратиться даже со смертью. Но вот утерян этот дар может быть. А сохранить его или потерять, это уже зависит от мужа и жены. Вот так. Ну, а вот если смешанная семья, вот как раз такой вопрос есть небольшой, я, может быть, успею на него ответить. У нас в семье есть, в родне есть смешанная семья. Мать христианка, отец мусульманин. У них двое детей, тоже мусульмане. Как за них молиться? Может быть, есть специальные молитвы. Нет, каких-то специальных молитв не, в этом случае-то нет. Вот. А за людей, которые не принадлежат к православной церкви, вот, не молятся. Но, я уточню, да, что это значит? Это значит, что имена ни христиан не поминаются на проскомедии во время принесения бескровной жертвы. То есть в храме, за литургией, в записке, в алтарь с именами вот, людей, принадлежащих другому, исповедующих другую веру, мы не делаем этого, да? А вот дома, пожалуйста, молитесь Богу и об этих людях, и называйте их имена, Господь знает. Потому что в храме понятно, когда совершается бескровная жертва, она за тех, там молится за членов церкви. Да, там в конце священник говорит молитву, да, там «От мой Господи грехи поминавши здесь кровью честной, молитвами святых твоих». Это как раз о тех, кто все-таки к церкви принадлежит. Ну, а дома никто не запрещает. Даже и свечку в храме не возбраняется поставить. Ну, вот заказные записки там писать не нужно, если вот так говорить конкретно. Вот, полезно, и это даже хорошо за своих близких, какой бы вере они ни принадлежали, это всегда, конечно, полезно помолиться. Потому что помним слова Спасителя, и все, чего не попросите в молитве, с верою получите. Да? Ну, подчеркнем, что мы не попросим, чтобы мы не попросили в молитве, не просто получим, а если мы с верою попросили, и все, чего вы не попросите в молитве с верою, получите. Вот так вот. Ну и полезно это только, не только для вот, людей, которые к другой вере принадлежат. Тут ведь это ж еще и для души того, кто молится, очень полезно. И тут не нужны специальные молитвы. Тут сердце подскажет, и это главное делать от души. Ну, на этом мы сегодня, наверное, передачу нашу закончим. До новой встречи. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Способности к музыке у Пети Чайковского проявились рано. В 5 лет он начал играть на фортепиано, а через 3 года читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Однако, по желанию родителей, в 1852 году Чайковский поступил в училище правоведения, после чего был определен на службу Министерства юстиции.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Сюита для оркестра номер 2. Силуэты. Часть 4.

Музыкальные мгновения. Жорж Бизе, французский композитор, окончил Парижскую консерваторию в 1857 году и уехал в Италию. Блестящий пианист, Бизе отказался от концертной деятельности, всецело посвятив себя композиторскому творчеству. Свое самобытное дарование он продемонстрировал уже в первом крупном сочинении – симфонии «До мажор». В ней проявились характерные для его стиля отточенность формы и четкость изложения.

у мастериц стала балахонская роза, в которой все детали, хотя и упрощены, но тем не менее тщательно проработаны. Сцепное балахнинское кружево, в технике которого плелись шарфы, косынки и узкие косынки-шифонки, по своим мотивам тяготело к архаике. Изображались пышные деревья, олени, птицы, цветы. Очертания их четкие, а силуэты изысканы. К началу XX века кружевной промысел балахны начал постепенно угасать. Заработок балахнинских мастериц был меньше, чем в других центрах. Одной из причин такого положения была сама технология плетения, очень трудоемкая и в качестве сырья использующая тонкий шелк, который, во-первых, дороже, чем лен и хлопок, а во-вторых, значительно уменьшает скорость плетения. Стремясь заработать побольше, кружевницы переходили на более дешевые нити, так как иногда скупщицы принимали кружево на вес. Качество кружева ухудшалось, платили за него, соответственно, меньше. Сегодня коллекция балахнинского кружева находится в одном из старейших музеев Нижегородского края – Балахнинском краеведческом музее. На выставках экспонируются не только старинные кружевные изделия, но и работы современных мастериц. Тем самым подчеркивается преемственность традиций кружевоплетения. И в настоящее время балахнинское кружевоплетение является красивейшим промыслом Нижегородского края. В XVI-XVIII веках балахна славилась и производством печных и архитектурных изразцов. Материалом для этого промысла служила огнеупорная глина, которую многократно перемешивали, чтобы она стала эластичной и однородной, и 2-3 зимы вымораживали. Эта трудоемкая работа нужна для того, чтобы при обжиге изразец не вышел из печи с трещинами. Но прежде чем изделие, радуя глаз, засверкает всеми цветами радуги, мастер с большим терпением и упорством воплощал свой замысел в дереве. И только тогда, когда рисунок становился достаточно красив, переносил его на глину. Первые изразцы производились одного тона и назывались муравленными. В основном были зеленые поливы. Позднее мастера освоили технику рельефного изображения. Зеленые изразцы употреблялись для внешней облицовки архитектурных памятников, для облицовки домашних печей. По материалу, технике исполнения они отличались большим разнообразием, живописными красками и замысловатыми фигурами. Многие изразцы украшали цветными фигурками людей, птиц, зверей и фантастических животных. Особенно четких форм удалось добиться в изображении львов, павлинов, диковинных птиц, растительного орнамента в синих, коричневых, фиолетовых тонах. В начале XVIII века на Русь проникает западное влияние, постепенно вытесняя русский стиль рельефного изображения. Дошло оно и до балахны, где тоже стали выделывать гладкие изразцы, на которых по гладкому полю выполнялись живописные рисунки. Изразцовая печь служила украшением в доме и играла не меньшую роль, чем красивая мебель. Печи балахнинских мастеров можно встретить в различных уголках России. В гранатовитой палате Московского Кремля, конечно, в Нижнем Новгороде, в Муроме, Гороховце, Катунках, в бывших романовских покоях в Костроме. Эти изразцовые печи по праву можно сравнивать с полотнами прославленных художников. Балахнинскими изразцами украшали церкви, ими обрамляли окна вместо деревянных резных наличников и применяли при облицовке зданий. Сегодня возрождается некогда утраченная технология производства изразцов. А значит, нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Ученым нравится все измерять. Длину, ширину, скорость и так далее. Для этого они создают различные инструменты. Но как можно измерить невидимое, например, атмосферное давление? Над этим бились ученые прошлого и в результате создали барометр. Первым изобретателем, который бился над предсказанием погоды, был Галилео Галилей. Ему удача не улыбнулась. Но его ученики, Евангелиста Торричелли и Винченцо Вивиани, создали первый барометр в 1643 году. В частности, Торричелли предположил, что человек живет на дне воздушного океана, который оказывает на него определенное давление. Вместе с Вивиани они измерили давление, используя запаянную с одного конца трубку, наполненную ртутью. Трубку опрокинули в сосуд, где была ртуть. Вещество при этом осталось на определенной высоте. В трубке же над ртутью появилось пустое пространство. История изобретения водяного барометра начинается в 1657 году, благодаря ученому Отто фон Герике. Вместо ртути он использовал только воду и воздух. С помощью своего изобретения ученым удалось предсказать сильную бурю в городе Магдебург до того, как она началась. Это вызвало изумление местных жителей.
2: Интересный факт. Рыба прилипала использует разницу в давлении, чтобы присасываться к более крупным рыбам и черепахам. Рыбаки в Австралии и на Мадагаскаре используют ее, чтобы ловить акул и других крупных рыб. Благодаря вакуумной присоске грузоподъемность одной рыбы прилипалы составляет около 30 килограммов.
1: Известным английским ученым Робертом Гуком в 1670 году была создана шкала барометра. Низкое давление в ней указывало, что приближается дождь или шторм, а сухую и солнечную погоду предвещало высокое давление. В 1847 году французский инженер Люсьен Види создал первый анероидный барометр, то есть барометр без жидкости. Из сосуда в определенном объеме был выкачан воздух, то есть внутри оставался разряженный воздух. Цилиндр сжимался, если давление повышалось, и наоборот, расширялся, если оно понижалось. Такой барометр был неточным, но зато безопасным. Предсказывать погоду довольно непросто. Она всегда изменчива, но даже у нее есть закономерности. Ученые это доказали. А мысль о том, что человек живет на дне воздушного океана, оказалась не просто красивой фантазией, а настоящей реальностью.
0: Радиообраз. Доброе радио.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ян Сибелиус, Юхан Кристиан Юлиус Сибелиус. Замечательный финский композитор. Один из выдающихся музыкантов мира. Но прежде всего Сибелиус – основоположник финской музыки. Он удивительным образом озвучил в своих произведениях мифы собственного народа, его историю и природу. Финляндия чтит Сибелиуса как национального героя. Это были времена, когда Финляндия, чья вековая связь со Швецией была оборвана в 1809 году, искала свою собственную национальную индивидуальность, будучи частью Российской империи. Начиналось бурное развитие финского языка и культуры. И роль музыкального творчества Сибелиуса в процессе становления независимой Финляндии в укреплении национального самосознания трудно переоценить. Ян Сибелиус принадлежит к тем нашим композиторам, кто наиболее правдиво и без всяких усилий передает своей музыкой характер финского народа. Так писал о Сибелиусе его соотечественник, музыкальный критик и композитор Карл Флодин. Но творчество Сибелиуса не только яркая страница в истории музыкальной культуры Финляндии. Известность этого композитора вышла далеко за пределы его родины. Его музыка – достояние мировой культуры. Сибелиус работал в разных жанрах. Им написаны симфонии, симфонические поэмы, оркестровые сюиты, концерт для скрипки с оркестром, струнные квартеты, фортепианные квинтеты и трио, камерные, вокальные и инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, но наиболее ярко дарование композитора проявилось в симфонической музыке.

Ян Сибелиус родился 8 декабря 1865 года в Таванс-Гуссе, в Великом княжестве финляндском. Он рос в семье, где музыку любили, ценили, и занятия музыкой всячески поощрялись. Сестра композитора играла на фортепиано, брат на виолончели, Ян на рояле. А первое авторское произведение датируется приблизительно 1875 годом. Юному композитору 10 лет, и он сделал нотную запись «Капель воды» для скрипки и виолончели. Когда Яну было около 16, он стал брать уроки на скрипке, и именно этот инструмент всецело захватил его. 10 последующих лет моим самым искренним желанием, моей самой честолюбивой целью было стать великим скрипачом-виртуозом. «Фортепиано не поет», как говорил сам композитор. И этот инструмент был для Сибелиуса главным образом средством для сочинения. С помощью скрипки, помимо собственно скрипичного репертуара, он познакомился с классическим и романтическим камерным репертуаром. Музицирование в обществе друзей, а также с сестрой и братом, стало стимулом для собственного творчества. Именно для домашнего ансамбля были написаны первые камерные сочинения Сибелиуса. Помимо венских классиков, образцами для Сибелиуса служили Феликс Мендельсон, Эдвард Грик и Петр Чайковский. Несмотря на явные композиторские способности, в 1885 году Ян Сибелиус стал студентом юридического факультета университета, но параллельно занимался в музыкальном училище. Вскоре его успехи окончательно убедили родных в том, что настоящее призвание Яна Сибелиуса

под руководством всесторонне образованного ректора музыкального училища Мартина Вигелиуса Ян Сибелиус изучал предметы из области теории музыки. Но поначалу игра на скрипке была на первом месте. На показательных концертах в училище Сибелиус выступал в качестве солиста с произведениями Виотти, Мендельсона, а также исполнял сочинения композиторов-романтиков. Он играл в квартете училища и стал концертмейстером академического оркестра. Как вспоминали современники, постепенно он стал понимать, что страх перед сценой и, прежде всего, довольно поздно начатое обучение игре на скрипке служит серьезным препятствием карьере виртуоза. Сочинительство вышло на первый план. Весной 1889 года Ян Сибелиус закончил музыкальное училище. На выпускном концерте был исполнен его скрипичный квартет «Ля минор», и он получил высокую оценку ведущего музыкального критика Карла Флодина. Господин Сибелиус одним махом оказался в первых рядах тех, на ком возлежит будущее музыкального искусства Финляндии. Наряду с другими талантливыми представителями финской молодежи, Ян, или как сам себя он назвал, Жан Сибелиус, получил государственную стипендию для совершенствования музыкального образования за рубежом.

Двухгодичное пребывание Яна Сибелиуса в Германии и в Австрии принесло массу новых впечатлений и знаний. Первое место учебы за рубежом – Берлин, где учителем Сибелиуса стал Беккер. Сибелиус бывал на концертах, на которых Ганс фон Бюлов выступал в качестве дирижера при исполнении симфонии Бетховена и играл его фортепианные сонаты. Большое впечатление на Сибелиуса произвело и прослушивание симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Дон Жуан». Оперы Вагнера потрясли Сибелиуса и породили длительное увлечение этим великим композитором. В 1890 году Ян Сибелиус написал квинтет для фортепиано соль минор, который стал его первым сочинением в, собственно, сибелиусовском стиле. С осени 1890 года Ян Сибелиус продолжил учебу в Вене. Открытая творческая атмосфера, многонациональное общество, круг замечательных талантливых музыкантов, с которыми он легко знакомился. Всюду звучат вальсы Штрауса. Иоганн Брамс Сибелиуса не принял, несмотря на рекомендации. Его учителями стали популярные в те времена Карл Голдмар, обучавший его технике дирижирования оркестром, а также Роберт Фукс, учеником которого был Густав Малер. Все эти полученные впечатления существенно повлияли на дальнейшее становление композитора Сибелиуса. А после прослушивания третьей симфонии Антона Брукнера Сибелиус заметил: он, по-моему, является самым великим из ныне живущих композиторов. Примечательно, что до этого момента Ян Сибелиус был камерным композитором. Во время своей учебы в Вене он знакомился с симфонической музыкой своих современников и все больше проникался обаянием оркестра.